Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто, просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Прежде чем мы начнем, хочу предупредить. В этом выпуске я буду говорить о том, как люди пытались похудеть с помощью разных и не всегда безопасных способов. А еще описывать подробности хирургических операций. Пожалуйста, рассчитывайте свои силы перед прослушиванием и не пытайтесь самостоятельно повторить ни один описанный метод. Представьте, что вам по почте приходит посылка от приятеля. Внутри вы обнаруживаете какой-то коричневый кусочек, то ли камешек, то ли печенье. Вы приглядываетесь, принюхиваетесь и тут же все понимаете. Вы стали счастливым обладателем куска человеческих фекалий. Думаете, это розыгрыш или месть соседей? Нет. Такое вполне могло случиться с вами, живи вы на границе 19 и 20 веков и води дружбу с предпринимателем и общественным активистом Горацием Флетчером. Он частенько рассылал подобные подарки. При этом Флетчер вовсе не хотел нагадить своим друзьям в душу. Дело в том, что он изобрел способ питания, который позволил ему похудеть. А образцы собственного кала, сухого, гомогенного и почти не пахнущего, он использовал как доказательство научности своего метода. Гораций Флетчер прожил полную впечатлений молодость. Исплавал дальние океаны, перепробовал множество профессий, водил знакомства с бизнесменами, актерами и даже китайскими пиратами. Но к 40 годам он сильно поправился, и это сильно его огорчало. При росте 170 сантиметров он весил около 100 килограммов. Быстро уставал, испытывал несварение и одышку при ходьбе. Ситуация была настолько плачевной, что он даже не мог застраховать свою жизнь. Страховой компании посчитали, что для них это рискованно. Все изменилось, когда Флетчер изобрел свой метод. Метод жевания. Тщательно пережевывать пищу – часто рекомендация врачей. Но Флетчер довел ее до крайности. Он советовал жевать до упора, пока еда не превратится в жидкость. В идеале по 100 раз, а если попало что-то волокнистое, вроде зеленого лука, то и по 700. А что не удастся прожевать, можно выплюнуть в салфетку. Начав усердно жевать, Флетчер избавился от почти 30 килограммов и убедился, все его беды были от того, что пища не усваивалась до конца. Зато если начать переваривать ее уже во рту, можно и похудеть, и стать энергичнее, и оздоровить желудок с кишечником. Он стал активно продвигать свой метод. Писал книги, выступал с лекциями, обращался к научному сообществу и правительству. Флетчера называли «великим жевателем», а его рекомендациями интересовались Марк Твен, барон Рокфеллер и будущий президент США Герберт Гувер. Гораций Флетчер не был первым, кто пытался найти волшебное средство для похудения. И точно не был последним. Привет, это Лена Чеснокова и новый выпуск подкаста о медицинских открытиях «Почему мы еще живы?». В нем я расскажу, как человечество пыталось сбросить вес в обход здорового питания, физических нагрузок и иногда здравого смысла. Мы развеем несколько мифов, связанных с похудением, вроде пользы низкоуглеводных диет, уксуса и гормональных препаратов. Здесь будут зашитый рот, амфетаминовая радуга, пересадка кала и, конечно, великий и ужасный Оземпик. В общем, это выпуск про поиски волшебного средства для похудения. Сценарий написала Полина Гарцева, а отредактировал Дима Перевозчиков. У нашего подкаста есть партнер. Это швейцарский бренд натуральной косметики Виледа. В середине этого эпизода вы услышите нашу совместную рубрику про травы и отравы с историями лекарств, которые придумали на основе, собственно, трав. Что похудеть можно с помощью диеты и физических упражнений, понимали задолго до Флетчера, еще в древние времена. Но если бы это было так просто, Флетчер бы не стал придумывать трюк с жеванием, а в мире сейчас не было бы эпидемии ожирения. По данным Всемирной организации здравоохранения, ожирение сегодня наблюдается у миллиарда с лишним человек. В России примерно у каждого четвертого. Традиционное ожирение диагностируют с помощью индекса массы тела, то есть соотношение веса и роста. Берется вес человека в килограммах, делится на его рост в метрах, взятый в квадрат, и получается цифра. Если она больше 30, говорят об ожирении, а значит о повышенном риске диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний. В интернете есть много онлайн-калькуляторов. Можете себя тоже проверить, но не относитесь к результатам слишком серьезно. Индекс массы тела – очень несовершенная методика, которая не учитывает распределение жира по организму, а еще его пропорцию к мышечной массе и кучу других вещей. Например, повышенным из-за высокой мышечной массы индекс частенько оказывается у накачанных спортсменов, которых в ожирении точно не заподозришь. В последнее время врачи все больше говорят о необходимости новых критериев ожирения, которые бы учитывали не сам вес, а влияние отложений жира на работу внутренних органов. Но это, конечно, определить не так легко. Не проще и с причинами. Среди факторов ожирения есть не только поведенческие, но и генетические, гормональные, психологические и даже социально-экономические. И все же очевидно, человечество становится толще. Мы все больше едим и все меньше двигаемся.
3: Автомобилизация, появление различных технологий, которые позволяют нам не тратить время на походы в магазин, а заказывать все онлайн, рестораны, кафе, увеличение порций.
2: Говорит Денис Лебедев, эндокринолог и кандидат медицинских наук.
3: Есть даже, да, картиночки, как изменились там порции фастфуда в Макдональдсе по годам, да, там в 70-е годы и как сейчас, например. Поэтому с разных сторон, куда ни посмотри, среда стала более обесогенной. И это одно из основных объяснений, почему мы видим рост случаев ожирения.
2: Обесогенная среда – это те внешние условия, которые толкают человека к набору веса, то есть, по сути, весь современный образ жизни. Парадокс, но при этом навязанные обществом стандарты красоты убеждают худеть даже здоровых людей, которым это не нужно. Кстати, про то, к чему это может привести, мы рассказывали в прошлом сезоне в выпуске про расстройство пищевого поведения. Послушайте, если еще не успели. В общем, неудивительно, что человечество постоянно придумывает волшебные таблетки или процедуры, которые обещают волшебное же легкое и быстрое похудение. И началось это задолго до современной эпидемии ожирения. Вообще-то большую часть истории человечеству не хватало еды. Позволить себе полноту могли только представители высшего общества, так что во многих культурах она ассоциировалась с богатством, властью и радостью. Но, например, у древних греков все было не так. Идеалом для жителей полисов было атлетически сложенное и физически развитое тело. Более того, сознание древнего грека неразрывно связывало внешнюю красоту и моральные достоинства, так что слишком полные люди уважением не пользовались. Например, римский писатель II века нашей эры Клавдий Элиан приводит случай некого Дионисия, сына тирана из Гераклеи. Этот Дионисий был настолько толст, что страдал от остановки дыхания во сне и так сильно стеснялся своей фигуры, что общался с людьми, только спрятавшись в деревянном ящике. И все-таки ожирение тогда считалось скорее не болезнью, а проявлением слабости характера. А эффективный метод лечения предлагали еще Гиппократ и Гален – диета и физические упражнения. Ну а в дополнение – массаж и теплые ванны. В Средневековье полными чаще всего были монахи из-за сидячей работы и аристократы из-за неограниченного доступа к еде. Точных диагностических критериев ожирения не было, но если благородный Дон не мог забраться на свою лошадь, это считалось проблемой. Подобное произошло в X веке с королем Санчо I Толстым, который правил Леоном, королевством на севере современной Испании. До того момента, пока его не отстранили от власти и не изгнали, в том числе из-за чрезмерной полноты. К счастью, у Санчо была любящая бабушка, королева Тода. Она не постеснялась попросить помощи у бывших врагов, правителей Кордовского халифата. Халиф не только поддержал Санчо политически и дал ему свое войско, но и направил к нему придворного врача, еврея по имени Хаздай ибн Шапрут. Допустим, вы средневековый врач, который лечит толстого короля. Вы точно придерживаетесь гуморальной теории. А значит, можете диагностировать у своего пациента избыток флегмы – холодного и влажного гумора, ассоциирующегося с пухлостью, отеками и слабостью. Чтобы вывести из организма излишки флегмы и выпустить лишний воздух, тело надо высушить. Для этого подойдут горькие вяжущие настои, кровопускание и банки. А чтобы флегма выходила лучше, можно использовать и такой метод. Перевязать руки и ноги пациента веревкой – сделать на них надрезы, а затем смазать раны специальным составом для натяжения кожи. Так пациент сдуется и постройнеет. Ну, наверное. Достоверного описания, как лечили Санчо, не сохранилось. Но по легенде Хаздай ибн Шапрут пошел еще дальше. Сначала он связал и изолировал короля в отдельной комнате, чтобы тот не мог добраться до еды. Затем прописал ему физические упражнения – гулять с привязанными к рукам и ногам веревками, за которые тянули рабы, затрудняя движение. А в конце концов зашил Санчо рот, оставив лишь маленькую дырочку, так что тот мог есть только через соломинку. Диета состояла из питательных жидкостей и настоев, вызывавших диарею. В общем, его величеству не позавидуешь. Если легенда не врет, можно сказать, что Хаздай провел первую бариатрическую операцию в истории, то есть попробовал лечить ожирение хирургически. Ну а Санчо похудел и вскоре отвоевал свой трон обратно. И все-таки сама постановка вопроса о лечении полноты – диковинка в ту эпоху. До массовой одержимости похудением было еще несколько столетий. 19 век. В Европе вторая аграрная революция. Сельское хозяйство механизировалось. Появилась новая четырехпольная система обработки земли, благодаря которой урожаи стали чаще и стабильней. Распространялась селекция скота, развивалась торговля и пищевая индустрия, еды становилось все больше, и на этом фоне произошел взрывной рост городов. Ну а в них окончательно закрепился новый класс – буржуазия. Это люди, которые могли позволить себе питаться вдоволь и при этом не были заняты физическим трудом. И даже не самые состоятельные граждане все чаще занимались сидячей работой в конторах, ели вне дома и пользовались услугами городских извозчиков, чтобы добраться до нужного места. Средняя продолжительность жизни в Европе тоже увеличилась. С полнотой стали ассоциироваться зрелые мужчины за 40 и почтенные матери семейств. Даже появилась шутка, что их излюбленное чтение – это ресторанное меню. Эстетические взгляды тем временем двигались в противоположную сторону. Наступила эпоха романтизма, а значит легкости, утонченности и меланхолии. Женщины надели платья, подчеркивающие талию, мужчины – узкие фраки и пиджаки. Корсетами пользовались и те, и другие. Быть упитанным стало попросту немодно. В отличие от бедняков, богатые люди могли легче выбирать, что им есть. Поэтому те, кто хотел похудеть, отказывались от жирной пищи, мяса и сладостей. Порой доходило до того, что в рационе оставался только чай, картошка и рис. А еще можно было добавить какое-нибудь чудо-средство, ну, например, уксус. Самым известным адептом уксусной диеты был великий английский поэт лорд Байрон. Панически боявшись растолстеть, он в какой-то момент перешел только на разведенный в воде уксус и вымоченный в нем картофель. Возможно, это и правда помогало контролировать вес, так как уксус подавляет аппетит. Но современные врачи, разумеется, так делать не рекомендуют. Думаете, уксусная диета звучит слишком жестко? А как вам такой вариант?
4: Завтрак. 150 граммов говядины, баранины, почек или бекона. Чай, строго без молока и сахара. Обед. 150 граммов любой рыбы или мяса, кроме лосося и свинины. Любая птица или дичь. Любые овощи, кроме картофеля. Фрукты, только не в виде пирога или пудинга. 2-3 бокала вина. Полдник. 100 граммов фруктов, сухарик, чай. Ужин. Мясо или рыба, так же как на обед. 1-2 бокала вина. Перед сном еще бокальчик вина или чего покрепче.
2: И это не какая-нибудь современная диета из рилсов о вреде мучного, а рацион гробовщика Уильяма Бантинга. Настоящее откровение в Британии середины 19 века. Питаясь как типичный англичанин, пирогами, выпечкой и чаем с молоком и сахаром, Бантинг не мог похудеть всю жизнь. А по новой системе, предложенной ему врачом Уильямом Харви, за несколько месяцев сбросил более 20 килограммов. В 1864 году Бантинг опубликовал «Письмо о тучности». В нем он рассуждал, как важно поддерживать активный образ жизни, выражал благодарность врачу и предостерегал от насмешек над полными людьми. Ну и делился советами, как похудеть. Причем распространял он свою книгу бесплатно. Так начала приобретать популярность низкоуглеводная диета, которую многие любят до сих пор.
3: В целом, низкоуглеводные диеты используются и сейчас, и они популярны. Есть много различных вариаций, какие продукты можно, а какие продукты нельзя. Большинство низкоуглеводных диет являются ограничительными. Ограничительные диеты, помимо того, что это иногда, особенно если это в остальном не очень сбалансированная диета, может сопровождаться недостаточным поступлением важных микроэлементов и витаминов, еще и провоцируют участие людей в развитии расстройств пищевого поведения. Это обратная сторона всех диетических ограничений, развитие различного степени выраженности расстройств пищевого поведения, иногда очень выраженных, иногда не очень. И основная критика низкоуглеводных диет связана с тем, что они ограничительные, как и ряд других таких же похожих диет. И большинство людей просто не может в долгосрочной перспективе их придерживаться. А когда человек годами ходит к разным специалистам, и разные специалисты ему рекомендуют разные диеты, он начинает их соблюдать, на некоторых он достигает снижения веса, потом перестает их соблюдать, потому что это сложно в долгосрочной перспективе, набирает вес обратно, и так вот по кругу, безусловно, это плохая история.
2: Примерно тогда же появляется и флетчеризм, то есть идея о максимальном жевании, с которой мы начали выпуск. Его часто называют первой массовой чудо-диетой, той, которая обещала за короткие сроки сотворить буквально волшебство, избавить от десятков килограммов и поправить расшатавшееся здоровье. Некоторые флетчеристы действительно замечали, что стройнеют и чувствовали себя лучше. Но современные ученые считают, что дело было не в пережевывании, а в том, что Флетчер также советовал не переедать и следить за размером порций. Впрочем, все это были лайфхаки непрофессионалов. В том же 19 веке к вопросу человеческого веса и питания начинают подходить с более научной точки зрения. Например, математик Адольф Кетле высчитал соотношение веса и роста разных людей и разработал то, что мы сейчас называем индексом массы тела. А химик Уилбер Этуотер сжигал разную еду в специальном приборе, чтобы узнать, сколько тепла при этом выделяется, а значит, сколько в этом продукте содержится калорий. Кстати, одна калория – это буквально то количество тепла, которое нужно, чтобы нагреть 1 грамм воды на 1 градус Цельсия. Но врачи обратили внимание на внутренние железы человека и вещества, которые они выделяют. Так появилась эндокринология. Одним из пионеров в этой области был швейцарец Теодор Кохер, который исследовал методы лечения щитовидной железы. Он заметил, что пациенты с удаленной щитовидкой начинают быстро набирать вес и становятся вялыми и неактивными. Но как это лечить, не понимал. В 1873 году британский врач Уильям Галл исследовал такое состояние, как миксидема. Вот как он описывал страдавшую от него пациентку.
5: Она стала заметно более вялой. С общим увеличением объема ее лицо менялось от овального к круглому, язык был широким и толстым, голос гортанным, а произношение таким, как будто язык был слишком большим для рта. Ум, который раньше был активным и любознательным, предполагал мягкое безмятежное безразличие, соответствующее мышечной истоме, но интеллект был не поврежден.
2: Галл связал миксидему с атрофией щитовидной железы, и вскоре ее научились лечить. Еще один британский врач, Джордж Редмейн Мюррей, предложил вкалывать больным экстракт из щитовидки овцы. Такая вот ранняя гормональная терапия. В 1914 году ученым удалось выделить активное вещество щитовидной железы – гормон тироксин, а потом и создать таблетки с ним. Появилась идея, а что если у всех полных людей, которые не могут похудеть, просто недостаток гормонов? Тогда прием тироксина должен решить их проблемы раз и навсегда – и фармацевтические компании стали массово предлагать гормональные таблетки для похудения. Начало 20 века – это вообще время волшебных патентованных средств. Настоек, капель, пилюль, которые продавались через прессу. Целые страницы в газетах и журналах были посвящены отбеливающим кожу кремам, эликсирам от камней в почках и бальзамам от выпадения волос. Законов о клинических испытаниях средств пока что не было, как и законов о добросовестной рекламе. Препараты из газет обещали рассосать опухоли, исцелить меланхоличные состояния и не дать еде в желудке превратиться в жир. В общем-то, любой предприниматель или компания могли изобрести свое лекарство и написать в его рекламе что угодно. Гормональные таблетки для похудения отлично вписывались в этот рынок. Разумеется, о последствиях рекламы никто не предупреждал.
3: Потенциально это может сработать, если только человека ввести довольно выраженный тиреотоксикоз, то есть избыток гормонов щитовидной железы, и поддержать его в этом тиреотоксикозе какое-то время. Это не очень гуманно, не очень правильно и не очень полезно для, как минимум, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Поэтому в целом это плохая история использовать гормоны щитовидной железы для снижения веса, когда нет проблем с щитовидной железой. И по-моему, в европейских рекомендациях про это даже отдельно написано, что мы не рекомендуем использовать гормоны щитовидной железы у людей с ожирением, но без нарушения функции щитовидной железы.
2: Опасность гормональных таблеток стала очевидна достаточно быстро. Вот как уже в 30-е годы 20 века американский журнал «Таймс» писал про одно из самых популярных лекарств для похудения – мармолу.
6: Как и все препараты на основе гормонов щитовидной железы, мармола может привести к внезапной смерти или серьезным проблемам с сердцем, если врач не контролирует дозировку и процесс снижения веса.
2: И все же люди не могли так просто отказаться от идеи волшебной таблетки. Прежде чем мы вернемся к борьбе человечества с лишним весом, партнерская рубрика. Она называется «Про травы и отравы» и посвящена самым древним известным человечеству лекарствам – растениям. Рубрику мы делаем вместе с партнером подкаста, швейцарским брендом натуральной косметики «Веледа». И на этот раз моя история будет про любимое лекарство наших бабушек и дедушек – про зверобой. Не знаю, как у вас, но мой дед каждое лето собирал эти желтые пахучие цветочки, скручивал их в метелке, подвешивал сушиться, а потом всю зиму добавлял в чай. Ну, потому что зверобой – это, как известно в народе, лекарство от 99 болезней и вообще сила. Тут важно сказать, что подавляющее большинство якобы лекарственных растений, которые обожают наши бабушки и уважали древние медицинские светила типа диаскорида, галена и парацельса, проверку временем не прошли. Например, эффективность при тревоге и бессоннице настоек пустырника и валерианы, которые вам наверняка в детстве капали, когда вы нервничали, современными исследованиями не подтверждаются. Но с героем сегодняшней рубрики другая история. Зверобой – это род растений, в который входят по разным таксономиям до 600 видов. Все это довольно неприхотливые и потому распространенные растения. Зверобой можно встретить и в Евразии, и в Австралии, и в обеих Америках, и даже в Северной Африке. Из-за такой повсеместности со зверобоем связано много народных легенд. Например, где-то считается, что зверобой появился возле креста, на котором распяли Иисуса Христа, из капель его крови. А в другой легенде, которая распространена на Балканах, обращают внимание на капельки или точечки на листьях цветка. Если вы когда-нибудь рассматривали зверобой, вы видели, как их много. Так вот, говорят, будто это следы менструальной крови Богоматери. Зверобой вообще во многих культурах считали священным. Судя по данным этнологов, это на редкость светлое растение. Его никогда не использовали в черной магии, зато им изгоняли злых духов и готовили из него любовные настои. Как и любой более-менее распространенной и неядовитой траве, зверобою приписывали все целебные свойства на свете. В одних травниках, это такие сборники на стыке ботаники и народной медицины, писали, что зверобоевым маслом можно лечить гнойные раны. А в других обещали, что спиртовая настойка вылечит от головной боли. И вот в конце 18 века венский медик Максимилиан Лёхер заметил и записал, что настой зверобоя помогает людям с меланхолией и сумасбродством. Можно предположить, что имелись в виду пациенты с депрессией и тревогой. И вот это вот свойство зверобоя в медицине используют до сих пор. В 1998 году в Германии и Австрии препараты зверобоя лицензировали для применения при депрессиях и тревожных расстройствах. А Кокрейновский обзор 2008 года, Кокрейн — это организация, изучающая безопасность и эффективность лекарств с помощью систематических обзоров исследований, показал, что зверобой при легкой и средней депрессии точно эффективнее плацебо. И примерно так же эффективен, как антидепрессанты из группы СИОЗС. Это всякие Прозак, Паксил, Залофт и так далее. В других, более поздних обзорах все это тоже подтверждается. Но не спешите бросать пить свою химию, так сказать. Зверобой продырявленный – это самый распространенный вид семейства, и именно его изучали ученые в последние годы, содержит гиперицин и гиперфорин. Это два таких, как сказали бы фармацевты, действующих вещества. И тут есть две проблемы. Во-первых, концентрация веществ в любом растении нестабильна. Она зависит от почвы, в которой выращивают траву, от влажности, солнечного света и так далее. В один год в венике зверобоя может быть больше гиперицина, другой – меньше. То есть рассчитать подходящую дозу очень трудно. Второй момент. Гиперицин сильно влияет на то, как организм усваивает другие вещества. Например, зверобой нельзя миксовать с другими антидепрессантами из-за риска серотонинового синдрома. Это очень неприятная штука, которая даже может быть смертельной. Короче, зверобой и правда сила, но довольно необузданная. А теперь расскажу про силу помягче. В арсенале наших партнеров бренда «Веледа» есть универсальный питательный крем Skin Food. Вы наверняка его видели в магазинах, его продают в баночках и тюбиках очень красивого, насыщенного зеленого цвета. скинфуд защищает кожу от сухости и стянутости. А использовать его можно хоть для лица, хоть для тела, хоть как базу под макияж, хоть даже наносить на сухие кончики волос. За защиту и восстановление в креме отвечают пчелиный воск и экстракт ромашки и календулы. А растительные масла в составе помогают смягчить даже самые огрубевшие участки кожи. Так что скинфуд – идеальный компаньон и на зиму с морозами и центральным отоплением, и на весну, когда кожа страдает от перепадов температур. Ну а если вы любите текстуры полегче, у скинфуда есть версия Light в тюбике нежно-салатового цвета. Купить скинфуд и другие продукты Веледы можно, например, в парфюмерной сети «Золотое яблоко». Наш промокод «Почему» за главными буквами и кириллицей дает скидку 30% на весь ассортимент Веледы в Яблоке при заказе онлайн из России, Белоруссии и Казахстана. Срок действия до 1 августа 2025 года. Все подробности в описании выпуска. В конце 1960-х молодая девушка по имени Сюзанна Макби зашла на прием в частную клинику и попросила средства для похудения. Сюзанну вряд ли можно было назвать полной, но уже через 3 минуты врач прописал ей набор разноцветных таблеток. После этого девушка зашла ко второму врачу, затем к третьему, четвертому, десятому, везде история повторялась. Даже те доктора, которые открыто говорили Сюзанне, что у нее нет проблем с весом, все равно отпускали ее с банкой лекарств. Общий улов составил 1479 таблеток всех цветов радуги. Впрочем, принимать их Сюзанна, к счастью, не собиралась. Она была журналисткой и писала об этих пилюлях разоблачительный материал. Многие из разноцветных таблеток содержали амфетамин. На всякий случай сразу скажу, что амфетамин – это опасный наркотик, и в России он запрещен. Мы ни в коем случае не призываем его употреблять и рассказываем о нем исключительно в просветительском ключе. Ну, вы сейчас и сами все услышите. Амфетамин синтезировали еще в 19 веке, а до широкого потребителя он добрался к 1930-м в виде препарата для лечения астмы под названием бензодрин. Вскоре выяснилось, что помимо прочищения дыхательных путей, он работал как мощный стимулятор, а еще снижал аппетит и повышал двигательную активность. Как следствие, пациенты теряли вес. Употребление амфетамина популяризировала Вторая мировая война. Тот же бензодрин стал любимым стимулирующим средством в армии США. К 1945 году его регулярно использовало до 15% пилотов. С 50-х средства на основе амфетамина стали рекламироваться как антидепрессанты. Но и для похудения их тоже могли прописать. К 1962 в США производилось 80 тонн амфетамина в год. В Британии его изготовлялось достаточно, чтобы регулярно обеспечивать 1% населения. В основном его прописывали женщинам, и примерно в трети случаев – как средство для похудения. Вскоре фармкомпании нашли способ сделать амфетамин еще эффективнее и привлекательнее. Для начала его смешали с мочегонными и слабительными препаратами, а потом добавили еще гормонов щитовидной железы, чтобы худелось еще быстрее. Но чтобы скрыть побочки, вроде бессонницы и тревоги, врачи выписывали еще и тяжелые успокоительные – барбитураты и бензодиазепины. Готовые пилюли красили в разные яркие цвета. Эта убойная смесь получила название Rainbow Diet Pills – радужные пилюли для похудения. Радуга оказалась отличным маркетинговым ходом, ведь так одни и те же таблетки можно было прописывать всем по много раз. Производители лекарств даже советовали не назначать одну комбинацию цветов дважды, имитируя глубоко персонализированный подход к пациенту. Вот что они писали в буклете, который рассылали врачам.
7: У вас всегда должны быть одинаковые таблетки как минимум 2 разных цветов. Представьте, что на прием к вам пришли 2 женщины. Вы не должны назначать им таблетки одинакового цвета. Не дайте им выйти от вас со словами: «Оказывается, все, что нужно, это вот эти синие пилюли». Назначьте одной из них синие, а другой – розовые. Так это выглядит как индивидуальное лечение, подобранное для конкретного пациента. Этот небольшой психологический трюк с лихвой окупается.
2: Вопросы к амфетамину возникли практически сразу. Добросовестные врачи отмечали, что употребление таких таблеток может привести к амфетаминовому психозу, агрессии, неадекватному поведению, паранойи, галлюцинациям. О том, что амфетамин вызывает зависимость, активно заговорили в 1960-е, хотя фармкомпаниям это было известно еще с 30-х по экспериментам на крысах. В 1968 году в журнале Life вышла статья, которая называлась «В конце радуги вас может ждать трагедия». В ней та самая Сюзанна Макби описывала, как легко она смогла получить разноцветные таблетки, и приводила истории нескольких людей, чью смерть они, вероятно, вызвали. Например, 19-летняя студентка Шерил Оливер из Орегона принимала диетические пилюли в течение года, похудела примерно на 20 килограммов, а затем внезапно умерла в своей комнате в общежитии. А 50-летней домохозяйке Роуз Напалейла из Нью-Арка прописали амфетамин, несмотря на проблемы с сердцем. В ее случае такое лечение привело к закупорке сосудов, повреждениям мозга, ампутации обеих ног и в конечном итоге тоже к смерти. Только в 1970 году в США приняли закон о контролируемых веществах, который строго ограничивал использование амфетамина и сделал невозможной продажу препаратов на его основе. Годом позже запрет начали вводить в Европе. Полнота тем временем окончательно уходила из стандартов красоты. Главной супермоделью 60-х стала Лесли Хорнби, известная под псевдонимом Твигги, то есть тростинка. Своим субтильным телосложением она напоминала девочку-подростка. В моду вошла не просто стройность, а самая настоящая худоба. Параллельно в развитом мире росло число людей с избыточным весом. Стремительно развивались сети фастфуда. В 1955 году открылся первый Макдональдс по франшизе, а к концу 60-х их число достигло 1000. Популярной стала сладкая газировка, Кока-Кола и Пепси. В Европе началась массовая автомобилизация. Поколение бэби-бума особенно любило молодую и недорогую марку Volkswagen Жук. С 50-х по 70-е было выпущено 10 миллионов таких машин. Короче, люди ели все больше, а двигались все меньше. Гарвардский экономист Джон Гелбрейт в книге «Общество изобилия» писал, что все больше американцев стали умирать от переедания, а не от истощения. Проблема похудения стояла очень остро. И к лечению подключились хирурги. Кажется, что самый очевидный вариант хирургического вмешательства против ожирения – просто взять и убрать лишний жир. Первые свидетельства о подобной операции относятся еще к 1920-м. Тогда к французскому хирургу Шарлю Дюжарье обратилась модель, которая хотела себе ноги постройнее и даже угрожала суицидом, если доктор ее не примет. Дюжарье попытался выскоблить жир, но закончилось это печально. Сначала врач удалил слишком много кожи, затем пришлось резать мышцы, и в итоге развилась гангрена, а конечность пришлось ампутировать. Способы удаления жира, с которыми экспериментировали в первой половине 20 века, отрезание и выскабливание, вообще были очень опасными. Дело в том, что жировая ткань пронизана кровеносными сосудами и нервными окончаниями. Когда ее разрезают острыми инструментами или выскабливают с помощью кюретки, риск задеть сосуды очень велик. Это ведет к кровотечениям, гематомам и инфекциям. А еще можно задеть нервы. Все изменилось, когда новую технику предложили двое итальянских гинекологов – Арпад и Джорджо Фишере, отец и сын. Их метод заключался в следующем. На коже делаются небольшие надрезы. Через них вводится тонкая канюля, полая трубка с тупым наконечником, позволяющая разрушить жировую ткань. После этого жир отсасывается с помощью вакуумного насоса. Так снижается риск для нервов и сосудов. Фишера разрабатывали технологию несколько лет и в 1975 году провели первую успешную операцию по липосакции, не оставлявшую даже заметных шрамов. И все-таки липосакция была и остается лишь косметической операцией. Вы не можете откачать много жира за раз.
3: Часть жира – это висцеральный жир, и при липосакции все-таки это не тот жир, который убирается, да, убирается подкожный. И делается чисто с целью косметической, да, а не с целью полечить ожирение. Поэтому, конечно, липосакция не является ни методом лечения ожирения, ни вообще какого отношения к бариатрической хирургии не имеет.
2: Но были и хирургические методы, которые могли решить проблему в корне. В 50-х врачи заметили, что после некоторых операций на кишечнике пациенты теряют вес. Например, при закупорке верхней брыжечной артерии, когда кишечник получал недостаточно крови и возникал риск смерти, человека можно было спасти, удалив ему часть тощей кишки. Операция была рискованная, но если пациент выживал, то, как правило, еще и сильно худел. Эти наблюдения подтолкнули хирургов к поиску новой процедуры от ожирения. В 1954 году коллектив врачей из Миннесоты под руководством Арнольда Креймена провел операцию под названием «Еюное илеальное шунтирование». Суть в следующем. Начальный участок тощей кишки подсоединяется к конечному участку подвздошной. Так из процесса пищеварения выпадает практически вся тонкая кишка. В результате человек усваивает сильно меньше питательных веществ. Это называется малиабсорбцией. Операция помогала сократить уровень жиров в крови пациентов и снизить вес. Но оказалось, что у нее множество побочных эффектов. Тяжелейшая диарея, обезвоживание, повреждение печени. Широко внедрять ее на илеальное шунтирование не стали, но оно доказало, что хирургически бороться с ожирением возможно. С тех пор бариатрическая хирургия сильно развилась. Сегодня вам могут предложить несколько видов операций. Например, можно уменьшить объем желудка, перевязав его, поместив внутрь баллон или даже удалив часть органа.
3: Тот же баллон – это просто уменьшение объема желудка, да, потому что важная часть физиологии процесса насыщения – это сигнализация от стенок желудка, что мы растянулись, хватит есть. И когда там уже есть что-то, что стенку это растягивает, насыщение наступает быстрее. Но желудок можно растянуть. Собственно, поэтому люди, часть людей после бариатрии склонны набирать вес обратно, потому что желудок растягивается, резервуар становится таким, как прежде, и все возвращается на круги своя, если при этом ничего со всеми остальными аспектами, которые привели к набору веса, не сделано ни с пищевым поведением, ни с питанием, ни с физической активностью.
2: Можно выбрать и более радикальный путь, как при лапароскопическом гастрошунтировании, одной из самых популярных бариатрических операций на сегодня. От желудка оставляют только самый верх, кармашек объемом 20-30 мл. Часть кишечника тоже выключается из процесса пищеварения, обходя 12-перстную кишку и сокращая тонкую. Так организм усваивает еще меньше питательных веществ. А еще у пациента изменяется выработка гормонов желудочно-кишечного тракта, поэтому такую операцию могут назначить при диабете. Но, как и менее современные методы, все эти операции несут много побочных эффектов и рисков. Кто-то сталкивается с частой тошнотой, слабостью и обмороками, а кто-то получает осложнения на желудочно-кишечный тракт. Из-за все той же малиабсорбции организм недополучает витамины и минералы, и их приходится восполнять добавками до конца жизни. В общем, это эффективный, но точно не волшебный способ похудеть. Его назначают скорее как крайнюю меру при морбидном, то есть очень тяжелом ожирении, которое приводит к серьезным проблемам со здоровьем.
3: Когда есть морбидное ожирение, надо обсуждать. То есть понятное дело, что это ситуация, когда мы предлагаем человеку как опцию. Это не то, что если вы не прооперируетесь, то все, это должно быть согласовано с человеком, да, и это процесс подготовки длительный, разные специалисты, в том числе психолог. Но чем, скажем, больше индекс массы тела и чем больше ассоциированных с ожирением состояний, тем с большей вероятностью мы будем эту ситуацию обсуждать как опцию, возможную по лечению.
8: Привет, это Ксения Красильникова. Я работаю исполнительной директоркой в студии «Либо-либо». Подкаст, который вы сейчас слушаете, делает наша студия. А почему вдруг я здесь? Потому что мы запустили страничку донатов, и я хочу вам об этом рассказать. Донаты можно делать с любой карты, из любой страны и даже криптовалютой, еще через Boosty и Patreon. Страничка, где можно задонатить, это еще и место, где мы собрали все способы поддержать работу студии, не только прямым переводом. Здесь же можно купить мерч или оформить подписку на наш бонусный контент. Вы скажете: «Либо-либо, какие донаты? У вас ведь есть реклама». За рекламу в студии отвечаю я. И я вынуждена сказать. Нам трудно найти партнеров в подкасты о насилии, неравенстве и социальных проблемах. А это важная часть нашей работы. И эту работу мы точно будем продолжать. Чтобы студия «Либо-либо» могла делать то, что делает, нам нужна независимость, а значит, ваша поддержка. Ссылка на страничку донатов в описании эпизода. Поддержите нас. И спасибо, что вы здесь.
2: К 1990 году, по данным Всемирной организации здравоохранения, ожирение наблюдалось у каждого 15-го взрослого на Земле. Причем речь шла уже не только о развитых странах. Все больше людей на планете выбирались из крайней бедности и переходили на высококалорийную диету. Распространялся и западный досуг. Много времени сначала перед телевизором, а потом за компьютером. В 1997 году ВОЗ официально признала ожирение глобальной эпидемией. Хирургия, как мы теперь знаем, может помочь в тяжелых случаях, но все-таки бариатрическая операция – это совсем крайняя мера. Каждому ее не проведешь. Поэтому в 90-х возникли две новые экспериментальные идеи, как можно было бы предотвращать ожирение. Обе, как это водится в медицинских исследованиях, начались с мышей. Первой идеей было поискать решение проблемы в генетике. Еще в 50-е годы ученые из исследовательской лаборатории Джексона в штате Мэн случайно вывели целое поколение особенно толстых мышей. Весили грызуны втрое больше обычного, были склонны к диабету и страдали гиперфагией, то есть много и неконтролируемо ели. Исследователи предположили, что у подопытных есть мутация в каком-то специальном гене, влияющем на аппетит. Его назвали OBI, от английского obesity – ожирение. На этом открытие остановилось. Секвенировать геном еще не умели, и понять, где именно находится ген OBI и как он работает, не могли. С новыми технологиями к вопросу вернулись как раз 90-е. В 1994 году Джеффри Фридман, молекулярный генетик из Университета Рокфеллера, смог сначала идентифицировать ген OBI, а затем и понять, за что именно он отвечает в организме. Оказалось, что он связан с выработкой неизвестного ранее гормона, который назвали лептин. Теперь мы знаем, что лептин – это гормон, который производится жировой тканью и желудком и отвечает за чувство насыщения. Лептин выработался, мы наелись, пора прекращать обед. А у мышей с мутацией лептина просто не было. Из-за этого они страдали неконтролируемым аппетитом и, как следствие, толстели. В 1999 году открыли еще один гормон, который связан с перееданием и набором веса – грелин.
3: Они работают противоположно друг другу. Лептин – это гормон насыщения, если можно так назвать упрощенно. Грелин – это гормон голода. Лептин – это гормон, который вырабатывается в жировой ткани. Задача его на уровне гипоталамуса – активировать нейроны, которые будут отвечать за возникновение чувства насыщения. Плюс он влияет на другие процессы метаболические в том числе.
2: Получается, что существует специальный гормон ожирения? На открытие лептина возлагались большие надежды. Если подчинить его выработку, то можно спасти мир от ожирения, ведь так? Начались эксперименты, где людям пытались вводить гормон, чтобы снизить аппетит. Но не все было так просто. Выяснилось, что у полных людей лептина часто даже больше, чем у худых. Настолько много, что мозг попросту перестает на него реагировать. Это называется лептинорезистентностью.
3: Это понятие, которое хорошо изучено, скажем так, в экспериментальных исследованиях. Но это сложно изучать на людях, и нет препаратов, которые бы таргетированно на вот эту лептинорезистентность влияли у нас. Мы не можем померить лептин и сказать, что вот этому человеку нужно делать вот то-то и то-то, потому что у него такой уровень лептина, а вот этому человеку нужно делать совсем противоположное, потому что у него лептин там, в два раза меньше. И лептин, и грелин, их клиническое значение пока довольно низкое. Это не то, чтобы мы знали, как на это повлиять. И на самом деле там много других молекул, которые на это влияют. Ну вот мы уже упоминали, да, гормоны желудочно-кишечного тракта. На уровне центральной нервной системы в ядрах гипоталамуса вырабатывается еще там с десяток различных нейромедиаторов, которые так или иначе либо способствуют тому, чтобы аппетит развивался, либо наоборот его подавляют. Но это не мешает отдельным людям ходить сдавать лептин и грелин, потому что в целом это неплохая коммерческая история, в том числе для лаборатории. Анализы не самые дешевые, почему бы их не предлагать людям сдавать?
2: Вторая идея из 90-х была более неожиданной. И тут нам придется снова поговорить о кале. В организме любого человека живут десятки триллионов бактерий. Уникальный микробиом, который существует с нами в симбиозе. Исследовать, как эти бактерии влияют на здоровье и развитие кишечника, взялся американский микробиолог Джеффри Гордон. Для этого Гордону были нужны экспериментальные животные вообще без микрофлоры кишечника. А в природе таких просто не бывает. Тогда он вывел поколение стерильных мышей, которых содержал в строго стерильных условиях. К сожалению, на пользу им это не шло. Мышки были хилые и весили мало. В 2004 году сотрудник Гордона Фредерик Бекхед попробовал ввести стерильным подопытным микрофлору обычных мышей. После этого животные начали набирать вес. Они не стали есть больше, но жир в их организме почему-то стал накапливаться быстрее. Еще одна сотрудница, Рут Лей, обнаружила, что микрофлоры у полных и худых доноров различаются. В них преобладают разные группы бактерий. Дальнейшие эксперименты показали, если пересадить стерильным мышам микрофлору их полных сородичей, они будут набирать вес в два раза быстрее, чем в случае, когда донором выступает худышка. Значит, в теории можно провести трансплантацию микробиоты от худого человека к толстому, и проблема будет решена? Казалось, что это открытие должно перевернуть всю индустрию похудения. В принципе, вы можете провести подобную процедуру хоть сегодня. Называется это трансплантация кала. Звучит серьезно, но это не похоже на трансплантацию печени или почек. Пациенту просто вводится раствор фекальных масс от донора через задний проход. И после этого можно идти заниматься своими делами. Для тех, кто торопится, есть и таблетки с все тем же донорским калом. В Москве цены на пересадку микробиоты начинаются от 70 тысяч рублей. Правда, в первую очередь так лечат болезни желудочно-кишечного тракта. А вот о том, что эта процедура поможет эффективно похудеть, надежных данных пока нет.
3: Те исследования, которые есть, они низкого качества на небольших выборках. Поэтому, конечно, этот метод рекомендовать нельзя. Он является пока экспериментальным. Как и вся эта история с микробиотой, это популярная в литературе и среди исследователей тема в последние годы. Ее пытаются привязывать к различным заболеваниям, не только к ожирению, к лечению аутоиммунных заболеваний, к диабету, но все еще нет однозначного ответа на вопрос, а что первично, курица или яйцо? Да? Это ожирение является следствием того, что с микробиотой что-то не так? Или та микробиота, которую мы видим измененной у человека с ожирением, является следствием того, что у него возникло это ожирение, там, диабет или аутоиммунные заболевания. Если какие-то клиники это предлагают, то это чисто коммерческая история. Пока, во всяком случае, и по моему скромному мнению, скорее таково и останется. Потому что я довольно скептически отношусь к вот этому направлению лечения заболеваний.
2: Даже с мышами, как выяснилось, фокус был не так прост. Например, оказалось, что микробы от худых мышей лучше приживаются у тех подопытных, в рационе которых много клетчатки. А если давать грызунам картошку и бургеры, стройной микрофлоре становится нечего есть. Получается, похудеть в обход здорового питания снова не выйдет. Вы спросите, неужели у волшебной таблетки так и не будет? Ну, в 2020-х у желающих похудеть есть новый кандидат – препараты на основе семаглутида. Семаглутид – это синтетический аналог глюкагоноподобного пептида-1 или гормона

0: Изначально его разработали для лечения диабета второго типа, чтобы контролировать уровень сахара в крови. Но потом заметили, что пациенты на нем теряют вес. Вслед за Оземпиком Novo Nordisk зарегистрировал еще один препарат – Вегови. Он уже предназначен для тех, у кого диагностировано ожирение. Правда, главными потребителями этих препаратов оказались совсем другие люди. После пандемии коронавируса их полюбили голливудские звезды и инфлюенсеры из ТикТока и стали приобретать, чтобы сбросить 10-15 килограммов. В похудении на Оземпике, Вегови и аналогах признались, например, Илон Маск и Опра Уинфри. Еще десятки знаменитостей вроде Ким Кардашьян и Ланы Дель Рей заметно похудели в короткие сроки и тоже были заподозрены в применении лекарств, но не признаются.
1: Препараты этого класса действительно эффективные. Это наиболее эффективная медикаментозная терапия, которая у нас сейчас есть. Но дальше начинаются нюансы. Потому что показанием, если брать разные рекомендации на этот счет, является что? Является наличие ожирения, особенно с метаболическими нарушениями, то есть с ассоциированными состояниями, повышенным холестерином, триглицеридами, глюкозой, мочевой кислотой и так далее. Хотя мы знаем, что есть большое количество людей, которые используют эти препараты с целью похудеть на 5 килограмм, потому что без этого у них не получается. Вот это плохая история, потому что с этой целью препараты не исследовались. В ту группу, которая входила в клинические исследования, такие люди не входили по понятным причинам, да, потому что этим людям не нужно снижение веса. А в случае, когда мы говорим про пациентов с ожирением, мы снижаем вес не потому, что нам нравятся более стройные люди, как они выглядят и так далее. Мы это делаем для профилактики ассоциированных заболеваний, состояний и для улучшения качества жизни. И, безусловно, часть пациентов выигрывают от этого лечения. Мы снижаем риски ассоциированных состояний, предиабета, диабета и так далее. И в целом это хороший инструмент, когда у человека нет противопоказаний к нему, и человек понимает, зачем ему тут нужна терапия, у него есть показания к этой терапии.
0: В 2023 году популярность Оземпика выросла настолько, что в Британии и США его стало не хватать для больных диабетом, которым он изначально и предназначался. Его производитель Novo Nordisk стал самой дорогой компанией Европы, обогнав концерн Louis Vuitton. ВВП Дании благодаря этому вырос почти на 2%. Из-за семаглутида уже терпит убытки пищевая индустрия. Пациенты, которые принимают Оземпик, говорят о пропаже пищевого шума, постоянных мыслей о том, что и как поесть. Еда для них теряет свою привлекательность в качестве досуга, в ресторан хочется не так сильно. Исследования показывают, что в первые месяцы приема семаглутида люди начинают тратить на еду на 17% меньше. А еще Оземпик как будто убивает идею бодипозитива. В 21 веке общество наконец-то стало отходить от предрассудков, что красивое тело обязательно худое. Бренды одежды начали расширять размерные ряды, модели плюс сайз все активнее снимались для рекламных кампаний и журнальных обложек. Но распространение семаглутида возвращает худобу в моду. Новый тренд даже называют оземпиковый шик, по аналогии с героиновым, ну или чахоточным. А инфлюенсеры, которые выступали за любовь к себе и принятие своего тела, сами стали лицемерно худеть на новых лекарствах. К тому же все чаще звучат опасения, что Оземпик только усилит уже существующую дискриминацию полных людей. Ведь худеть на нем могут позволить себе не все. Сейчас в США месячный запас Оземпика обойдется почти в $1000. При этом у семаглутида тоже есть побочные эффекты. Желудочно-кишечные расстройства, запоры, тошнота и повышенная утомляемость. Некоторые пациенты теряют также мышечную и костную массу, что грозит остеопорозом и кучей других болезней. А еще те, кто принимает его по эстетическим причинам, сталкиваются с неожиданной проблемой. Похудение происходит достаточно быстро, и кожа не успевает за остальными тканями. Появился даже новый термин – оземпиковое лицо, которое выглядит обвисшим, усталым и постаревшим. Ну и главное, Оземпик и его аналоги – это в первую очередь лекарства, и их не стоит прописывать себе самостоятельно. В случае проблем с весом они вряд ли будут первой рекомендацией ответственного врача. Препараты семаглутида только дополняют лечение, в основе которого лежат все те же старые добрые, правильное питание и физическая активность. Если отменить прием, при этом не меняя образ жизни, волшебное влияние семаглутида на аппетит пропадет, а вес очень быстро вернется обратно.
2: Заболевания, связанные с ожирением, становятся причиной смерти более 1 000 000 человек в год. То, что у нас появляется больше вариантов, как его лечить, это, безусловно, хорошие новости.

0: Фактически даже в наши дни волшебного средства не существует. Прежде всего, как мы уже выяснили, похудение нужно далеко не каждому, чей индекс массы тела выше среднего. Вес вообще не основной и уж точно не единственный показатель, который определяет здоровье. Самые радикальные методы довольно рискованы и нужны тем, для кого этот риск оправдан. И, конечно же, ожирение – это слишком многофакторное явление, чтобы можно было решить проблему одной таблеткой или процедурой.
1: Подавляющее большинство случаев, конечно, не ассоциировано с какой-то конкретной проблемой, с каким-то конкретным гормоном, с каким-то конкретным сбоем в организме, который единственный привел к набору веса. Понятное дело, что большинство людей хотят верить, что он и есть, потому что вроде бы, если это какая-то конкретная проблема, ты ее устранил, пофиксил, и вес чудесным образом снизился. Но даже когда действительно есть вклад каких-то гормональных нарушений в набор веса, не всегда коррекция этих нарушений приводит к тому, что вес самостоятельно уходит обратно, да, то есть нам все равно приходится делать все то же самое, что мы делаем в обычной ситуации. Все равно создавать дефицит энергии, да, то есть чтобы человек потреблял меньше, чем он тратит. То есть все равно мы занимаемся модификацией рациона, физической активности, работаем с психологом, занимающимся вопросами пищевого поведения, особенно у тех людей, у которых есть с этим нюансы, эмоциногенный тип пищевого поведения. И в конечном итоге все равно большинство случаев ожирения и излишнего веса – это сочетание внутренних каких-то факторов, которые предрасполагают к набору веса, и влияние окружающей среды.
0: Если вся предыдущая история чему-то и учит, так это тому, что в вопросах похудения и здоровья вообще не стоит полагаться на чудо-средства. Тщательное пережевывание, подавляющий аппетит таблетки или укорачивание кишечника, какой бы вариант ни предлагался, он вряд ли сработает сам по себе и для каждого. Для разных людей здоровым может быть разный вес и разные способы к нему прийти. Но среди этих способов все равно почти всегда будут рациональное питание и физическая активность. И никакого волшебства. Друзья, следующий эпизод, как обычно, выйдет через 2 недели. Чтобы не скучать, рекомендую послушать новый сезон подкаста «Запуск завтра» студии «Либо-либо». Там технический директор Самат Галимов снова говорит о сложных технологиях простым человеческим языком. Тема нового сезона запуска – «Власть в цифровом пространстве». Как интернет прошел путь от анархистского проекта до подконтрольной государством среды, и кто сегодня им управляет? Почему так сложно заблокировать YouTube, и как это в итоге получилось?
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков. С вами Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Долго мы не выходили с последнего раза, но вот наконец-то вышли. И сегодня мы с вами поговорим об такой СНГ-сцене 10-х годов, 2010-х, соответственно. Во-первых, две ремарки скажу. Это, так скажем, выпуск по многочисленным просьбам трудящихся, по трем, если быть точным. Вот. Ну, написали люди, попросили что-то посовременнее сделать, про отечественную сцену, давайте попробуем. Значит, во-вторых, сразу заявлю, что никакого отношения к ныне очень агрессивно по такому, вот те, кто в игры играет, знает такой агрессивные поиски маркетинга, да, вот у нас сейчас какой-то агрессивный русский сериальный маркетинг идет одного сериала. Не смотрел, не знаю, как он крут, не будем мы упоминать его название. Вот, в общем, к нему никакого отношения выпуск не имеет. Сразу скажу, а то там как-то не хочется продаваться за ноль. Вот, поэтому... Ну, вообще не хочется продаваться, но за ноль совсем обидно как-то. Вот, поэтому просто поговорим сейчас с вами о том, как что есть и как будет отечественная сцена уже прошедших десятых годов, что там было интересного, как так получилось, что у вас сцена была именно такой. Сразу скажу, у нас будет сегодня 4 группы и 4, скажем так, One Hit Wonder. Я сознательно игнорирую какие-то очень популярные коллективы, которые все вы и так знаете. Как-то о них говорить, ну, зачем там по 50-му разу одно и то же рассказывать, плюс к некоторым коллективам, к некоторым направлениям, там, скажем, новая поп-музыка, вот нео-поп, который у нас пошел там где-то с 12-го года, и вот апогей, там были всякие монеточки и так далее. Вот к нему у меня очень много вопросов, скажем так, к творческой составляющей данного жанра. Те, кому там вопросов нет, о них вы и так все знаете. Поэтому сегодня мы попытаемся поговорить с вами о группах 2-го, 3-го, 4-го, там, 17-го эшелона, то есть это коллективы, которые вы либо не знаете, либо знаете их очень чуть-чуть, либо, ну, если вы всех знаете, я уж тогда не знаю, кто вы, респектосы сразу вам залетают. С прелюдией закончили, мы начинаем. Если брать такую неакадемическую, скажем так, музыку Советского Союза и постсоветского пространства, в первую очередь, там какие-то вот страны типа Россия, Украина, Белоруссия, да, то складывается там все примерно следующим образом. Считается как-то такой золотой век расцвета нашей музыки. Это вот 80-е годы, когда там уже пошла вот эта новая волна поп-музыкантов после такой советской революции Аллы Пугачевой. Классический рок, там все вот эти вот герои. Там потом вот это вот, когда где-то конец 80-х, там начало 90-х, когда вот до нас начала доходить вот эта вот новая эстетика в полном объеме, тоже там появлялись интересные коллективы. Вот это как бы такое золотое время нашей такой сцены, в первую очередь рок-сцены, ну и поп на самом деле как-то тоже вот там много чего интересного можно послушать. Ну поп там скорее уже в 90-х, но тем не менее вот оттуда идет прям вот корень этого замечательного успеха. Я с этим категорически не согласен, я не считаю, что там 80-е годы Советского Союза прям уж такое там великое музыкальное время в истории нашей страны. Да, были там достойные коллективы, там, если таких брать, скажем так, по людей попопулярнее, это Наутилус Помпилиус.

0: украинского СССР. Были, конечно, коллективы хорошие, но в основном это какая-то калька была постоянная, это какие-то вот эти очень закрытые тусовки типа Ленинградского рок-клуба, там московский какой-то тоже был рок-клуб, вот эти вот всякие там екатеринбургская музыка тоже очень специфическая, как ее называли, ну, не готов я о специфике екатеринбургской музыки сейчас рассуждать. Ну, в общем, не кажется мне это время каким-то прям уж очень интересным. Естественно, были там знаковые, крутые, культовые коллективы, очень самобытные коллективы. Там музыканты, там типа того же Башлачева, например.
1: Карма — забота общая, доклад — задача длинная. Удой с дисциплиной, карма и вновь карма. Пошла чесать губерния, эх, мать моя целинная. Как вдруг конвертик с буквами нерусского письма. Президиум шушукался, сложилась точка зрения. Депеша — это с запада, тут бдительность нужна. Вот в Тимонице построен институт...
0: Но в целом, послушать там на самом деле, вот если вот, ну, серьезно подходить к вопросу, без каких-то там ностальгических воспоминаний и без того момента, что в современной музыкальном журналистике, музыкальной критике принято просто-напросто всячески хвалить героев прошлого без какого-то вообще намека на какое-то критическое осмысление, я с этим активно стараюсь бороться, может быть, пассивно, но стараюсь бороться как-то, поэтому мы этого делать не будем. В общем, вот закончив 70-е, начались 90-е, для отечественной культуры вообще было время очень такое, с одной стороны, хорошее, потому что огромное количество творческой свободы, огромное количество разнообразнейших там и музыкальных коллективов, и там каких-то кинокартин, да, то есть вот эта вот цензура была снята, и просто, ну, люди делали буквально все, что хотели, минус был в том, что бюджет был примерно как бы две бутылки водки, и это в лучшем случае, иногда была всего лишь одна. И все это сказывалось на звучании, на, соответственно, конечном продукте, то есть очень много лоу-фай коллективов, такой, знаете, вынужденный лоу-фай, был такой коллектив, по-моему, из Ижевска, «Тук бамбука в 11 часов».

Вот эти вот ребята. Ну, это, конечно, очень интересный какой-то такой классный эмбиент, очень изобретательный, но видно, что просто, ну, там, я не знаю, ну, на коленке это они были бы рады на коленке написать, но я не знаю, на чем они это делали, но получилось как бы убедительно, но, соответственно, на каком-то хай-фае, да, речи и не шло абсолютно никакой. Тем не менее, время было довольно изобретательное, появлялись разные там радиоплатформы, типа там нашего радио, русское радио, и тогда еще это вот были не вот сейчасшние вот эти вот замечательные музыкальные фрики, а такие очень, я бы даже не назвал их прилизными, я вообще не знаю, что там происходит. Ну, знаю, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, но не происходит там ничего хорошего. А тогда это действительно были какие-то свежие, очень идейные издания, которые старались как-то вот дать площадку, продвинуть. Чтобы вы понимали, там, допустим, человек, который, наверное, для отечественной музыки сделал больше, чем кто-либо другой, это музыкальный критик Артем Киевич Троицкий. У него была такая программа «А» на Первом канале, куда он там Дэвида Боуи приглашал на интервью. Вот настолько серьезный музыкант там появляется на Первом канале, и вы слушаете какой-то его экспериментальный альбом или что-то такое. То есть, ну, это вот... Ну, сейчас чуть попроще представить, ввиду того, что там... Я забыл, как его зовут, по-моему, Мудрик его фамилия была, это вот новый был редактор в свое время на «Вечернем Урганте», который там начал всяких монеточек, лун приглашать и так далее. А вот до этого момента, вот до того, как он пришел, значит, Челси играл хорошо. Нет, в смысле, там просто тоже есть футболист Мудрик. Так, для пяти человек, которые интересуются футболом, такая была небольшая шутка. До того, как господин Мудрик пришел, значит, к «Вечернему Урганту» и начали звать там каких-то музыкантов, таких инди-направленностей, ну, более-менее интересных, скажем так, разной степени, конечно, но более-менее. До этого там, ну, кто давал интервью, какие-нибудь Кобзоны и так далее, то есть, ну, совсем какие-то уже несостоятельные музыканты, ну, состоятельные в смысле, как бы, статусные, естественно, но несостоятельные, как бы, не входящие в эпоху времени уж точно, там, о статусе Кобзона можно, конечно, как-то спорить, но вот то, что он в 2010-х годах там был не актуален, но это, я думаю, довольно очевидно. А вот в 90-е все вот эти вот, возвращаясь к нашему разговору, все вот эти вот замечательные ресурсы, они как бы были очень идейными и старались какой-то новые площадки, новые платформы создать. Соответственно, там, ну, из коллективов какие там самые интересные были, наверное, «Химера» Старкова.

Это такой наш, вообще одно из наших главных достояний, это такой русский арт-панк, такой прям вот, вот русский, очень такое интересное музыкальное действо происходило. Ну и все, кого вы там знаете, то есть это вот всякие там от Земфиры до там, Ленинграда, все это примерно вот в этом времени появляется. Опять же, не будем мы на них подробно останавливаться и культурные ситуации их обсуждать, и там, ну просто вы и так о них все знаете, а там мое мнение об этих музыкантах, конкретно вот в нашем сегодняшнем разговоре, оно, наверное, ну, просто не нужно. Дальше пошли нулевые. Нулевые годы – это вот начало какого-то такого прокисания такого русской культурной волны, да и на самом деле СНГ-шной всей культурной волны, потому что более-менее уже с 90-х годов появилась такая плеяда продюсеров, которая захватила рынки музыкальные, поп-рынки, соответственно, во всех странах, и продвигали они исключительно там какие-то свои очень скудные и ущербные представления о том, как музыка должна выглядеть. Поэтому там, если вы включите там русское радио, видите, там одним и тем же людям постоянно дают одни и те же премии, да, ну и не только русское радио, почти везде так происходит. Ничего свежего, интересного, там просто музыка застыла и все. Поэтому как бы здесь говорить уже о каком-то изобретательности нет, то есть люди просто делали бабки, и как бы на то, что там происходит в культуре, их монарх это не интересовал, как говорится. Тем не менее, там появлялись какие-то, значит, альтернативные ресурсы, типа там канала A1, мы с ней о нем еще поговорим, в контексте одной из групп, о которых я расскажу. Появлялись там какие-то музыканты, рэп-сцены, там зарубежные рэп-сцены, мы об этом тоже говорили вот, в выпуске про немецкий рэп в эмиграции, скажем так. То есть, ну, что-то было, ну, и засилье там всякого пацанского рэпчика, пацанского рока. Наше радио тогда еще тоже что-то пыталось оно делать. Где-то, наверное, до вот середины, конца, значит, нулевых годов. То есть тогда еще поехать на фестиваль нашествия в надежде... Ну, то есть это тогда еще, если вы ездили на фестиваль нашествия в надежде услышать какого-то нового свежего исполнителя и об этом заявляли всем окружающим, на вас не смотрели как на идиота, скажем так. То есть вот тогда еще такое было замечательное время. И, собственно говоря, вся вот эта... Ну, давайте кого-нибудь тоже из 90... Ой, из нулевых кого-нибудь я вам посоветую. Это, наверное, давайте будет группа «Адаптация пчел».

Это такой коллектив из, по-моему, из Санкт-Петербурга. Они очень там специфический вокал, играют кибер-рок, да, вот как есть киберпанк, вот это кибер-рок типа такого какой-то там жанр. Они там одни из амбассадоров, о жанре, понятное дело, никто не слышал. Но, тем не менее, группа очень достойная. Вот первый их альбом «Меланоя» называется, очень рекомендую послушать, прям не пожалеете. Кстати говоря, вот, да, заходя немножечко в сторону, группа «Адаптация пчел» — это была одна из тех, которая начала сотрудничать с нашим радио и просто скатилась. Потому что послушай про второй их альбом, не буду его вставлять. Это просто уже какой-то постный ужас. Вот, то есть это все то, что потом начало делать наше радио. И, соответственно, входим мы в 10-е года после вот этого всего. Я понятное дело, что очень краткий экскурс, заголи по заголям, много мы что пропускаем. И это я осознанно делаю, потому что в формате часового подкаста каждый раз вам буду это повторять, но просто невозможно обо всем рассказать подробно. Ну, в целом, вот как я приблизительно вам рассказал, так примерно и было. Про нулевые, что еще можно сказать, было куча таких гаражных музыкантов. Я в то время уже начинал потихонечку ходить, это вот в конце нулевых было, я уже начинал потихонечку ходить на концерты. Вживую слышал я такие замечательные коллективы, как, например, Evil Not Alone, это пензенский эмо-рок-бенд. Вообще не уверен, что кто-то за пределами там вот Центральной России слышал хотя бы об этой группе. Вот, ну то есть были там какие-то вот Тени Свободы тогда выступали. Сейчас они, как я выяснил, года два назад стала довольно популярной группой, когда были они у нас на концерте, они там пели песни, потом такие: так, ребят, сейчас будет шокирующая новость, у нас есть еще один альбом, и вообще никто не знал, то есть все думали, что у них там, по-моему, у них был типа «Клуб здоровья», что ли, альбом вышел, вот на тот момент, а до этого у них был еще какой-то альбом, начали с него песни играть, их вообще никто не знал. Ну, то есть те, кто, при том, что тогда, если вы там жили в провинциальном городе, и к вам приезжала какая-то неизвестная группа, вы, как правило, покупали билет и где-то там за две недели до концерта слушали, что они, на кого вы вообще идете, то есть, ну, чтобы как-то там подпевать что-то, как-то веселиться, вот вообще никто не знал, но, тем не менее, сейчас они какие-то популярные ребята, и вот таких групп было очень много. То есть, прям абсолютно неизвестно, каких-то там, которые разваливались, что-то пели, ну, выступали в всяких малоаппетитных заведениях за 150-200 рублей билет. Поэтому на них кто-то там, конечно, приходил. Вот, но в целом, ну, интересно, там на самом деле было мало. То есть, ну, это какие-то панки были, либо там и Мария. Там, да, кстати, вот нулевые года, конечно же, расцвет эмо-кора у нас в стране. Всякие там Стигматы, Аматри и так далее. Но тоже как-то типа, потом о них пообщаемся. Вот. Ну, то есть, в целом, как бы, скажем так, мейнстрим, он был вообще очень нежизнеутверждающим. Прям все было очень плохо, тоскливо и так далее. И вот начинаются 10-е года, и вот, ну, ничего не предвещает, как бы, какого-то разворота в сторону интересной музыки. Вот что сейчас сцена просто взорвется. Тут ни одной предпосылки не было. Тем не менее, там у нас 11-й год, у нас выходит альбом Ивана Дорна, дебютный, выходит «Вечный жит» Оксимирона, потом, соответственно, вот эта наша рэп-сцена развивается, поп-сцена развивается, канал A1 тогда еще альтернативный, там разных музыкантов тоже тиражирует. У них была передача «Парный прогон» такая, где они скрещивали двух как бы музыкантов. И, ну, в общем, происходили всякие ужасы. Ну, иногда что-то хорошее, иногда просто, ну, просто ужас как-нибудь. Если вам нечего делать, послушайте как-нибудь «Парный прогон», совместный альбом. Это группа «Дистемпер», группа «Тараканы», как они песни друг друга перепевают. Ну, это вот просто, ну, это вот в качестве юмористического такого номера можно послушать, но, естественно, ничего серьезного там не ждите. И как-то вот постепенно там бац-бац-бац, то есть хоп, и рэп-сцена у нас развивается, притом она не как обычно, когда там что-то уже вышло из моды на Западе, и у нас только-только начинается. Вот прям мы вот буквально там на пару месяцев отстаем всего лишь по времени. Там какой-то инди-сцена у нас развивается. Мы сейчас говорим о количестве, в первую очередь, про качественные изменения. Это, ну, немножко другой разговор, но тем не менее, то есть у нас прям очень много свежей музыки появляется, прям трендовой музыки, там, вот этот неопоп, о котором вот я уже как-то упоминал, типа там «Монеточки», «Луны», вот эти все ребята, вот это все тоже у нас заходит, и как-то вот к концу уже можно констатировать, что вообще 2010-е года были, наверное, самыми лучшими в истории такой, скажем так, русскоязычной, СНГ-шной музыки, такой неакадемической. Как так вообще получилось? Все вот эти процессы, которые я вам
немножечко описывал, пока подводил вас, они, собственно говоря, все сыграли. Во-первых, интернет. Интернет здесь мало того, что позволил очень быстро понимать, что вообще популярно там на Западе, какие тренды, что вообще происходит, наладил коммуникацию, естественно, между музыкантами, естественно, там слушатель новый за счет там всяких стримингов, ВК и так далее. Убил он, соответственно, окончательно все вот эти вот радио, потому что я сейчас слушаю, мне кажется, только в машине и на работе. Я вообще не представляю, где еще сейчас слушают радио, если честно. Ну, такие вот классические. Более того, это вот где-то, я не знаю, ну не соврать, там года где-то седьмые, ну может быть там чуть пораньше, конечно, там седьмые, восьмые, там уже очень были популярны всякие имиджборды, там всякие обсуждения, где всякие гики, фрики и так далее друг другом обменивались там всякими музыкальными находками, такими группами, которые у нас как-то исторически не были известны до этого времени. Там, скажем, я помню, как еще молодой, довольно худой Юрий Хованский у себя вот в своем вот этом вот комьюнити продвигал группу Bloodhound Gang, например.

были какие-то тут, здесь, там, вот как-то все вот эти находки, они приходили к слушателю так или иначе. Во-вторых, про радио мы с вами уже поговорили, что они все как-то загинались, превращаясь ли в какие-то продюсерские вещи откровенно, либо просто в что-то очень постное, либо, там, как в случае, например, нашего радио, они стали, ну, слишком форматными. Почему я именно наше радио выделяю? Потому что наше радио, оно первоначально выступало как такое вот, значит, мы там за русский рок, там, значит, вот мы сейчас всем покажем, как наша сцена, а потом вот это вот все, скажем так, как бы нерв такой, да, нашей музыки, они просто его вынули и делали, ну, какой-то там, групп там появлялись, типа там Томы Накеры какая-то была там, ну, то есть совсем... Какие-то уже фрики начали появляться, там где-то вот в 10-х годах, я вообще не понимал, как бы, что они там делают. Вот. Ну, что они там-то делают, понятно, что они делают, в принципе, в каком-то там медийном пространстве. Я, честно, не знаю, что там происходило. Плюс к этому, да, начали выходить какие-то у нас уже. Тут, здесь, там какие-то музыкальные, скажем так, находки. Здесь начали появляться какие-то независимые лейблы уже, независимые продюсеры, которые делали такую культуру параллельной той, что делали продюсеры оригинальные, и за счет интернета они могли это делать. В принципе, музыка также, вот тоже немаловажный момент, где-то вот тоже года там 8-9, начался у нас такой какой-то политический рассвет, скажем так, когда, ну, как-то, ну, вот, ну, люди в диапазоне от Дмитрия Интео до, там, до Навального, вот когда он еще был русским националистом, то есть он, вот такое как-то у нас было очень широкое политическое поле, и, соответственно, музыка тоже начали появляться всякие политические музыканты, типа этого... Как же его, вот он пел «Поганенький у нас народ», а зовут его, как я забыл, к сожалению. То ли Обломов, то ли Вася Обломов. Во, Вася Обломов, вот он. Мы не будем его вставлять, естественно, эту композицию. Но вот таких вот ребят было очень много. И как бы, то есть, в такой вот тусовочке, модной политической тусовочке того времени музыка тоже стала какую-то роль играть. Потом вот, соответственно, вся та музыка, которая сейчас там, допустим, протестный пласт, он почему так популярен? Ну, оттуда это пошло, потому что как-то до этого, вот, в 90-х, в нулевых как-то все это погибало, а потом опять возродилось. Соответственно, и до сих пор это как бы ввиду того, что спрос на эту музыку есть, она ее продолжает выпускать, и, соответственно, такие люди, они тоже как бы свой такой подиум получают. Более того, я вам скажу, что были... Мы не будем сейчас называть эти коллективы, но вот просто поверьте, ну, потому что они, скорее всего, все запрещены. Было очень много националистического какого-то рока, там, песни про всяких Евпатиев, Коловратов и так далее. Там, ну, просто вот все, кому не лень просто выступать, там, коммунистические какие-то группы тоже были. Именно такие вот, то есть не какие-то такие левацкие, как говорится, да, там, что-то вроде, там, Dead Kennedys каких-нибудь. А нет, вот именно, то есть, вот песни там про Ленина и так далее, то есть, все вот это тоже было. То есть, ну, достаточно было всякого рода такой политической музыки, и тоже это все как-то влияло. Ну, культура стала просто более открытой. И вот в такой вот смеси, то есть тут, здесь, там, как-то все это пришло к тому, что начался просто большой взрыв, и очень много музыкантов очень разных направлений, не связанных друг с другом вообще никак, они начали как-то вот появляться и что-то делать. Я вам тоже так немножко забежим в другую тему. Вот сейчас у нас так развивается вообще музыкальная журналистика и музыкальная критика, музыкальная, ну, что угодно там, да, про музыку. То есть у нас есть очень много людей, которые как-то вот друг с другом абсолютно не коммуницируют и никакого желания не имеют это делать. У кого-то из них получается делать что-то интересное, у кого-то не получается, но, тем не менее, там разные направленности, то есть вот это все тоже сейчас присутствует. И, кстати, наверное, не только в музыкальной, наверное, вообще в культурной журналистике, потому что есть там очень много интересных людей, которые про кино что-то рассказывают классно. И так, я не говорю сейчас про вот эти скрытые смыслы, а про там постановку кадра, там, про то, как там свет правильно располагать и так далее. В общем, все это тоже у нас сейчас примерно по такому же принципу развивается. Тоже все это в 10-х годах, соответственно, началось. Теперь, наверное, давайте уже наконец переходить к коллективам, которые я сегодня для вас выбрал. И первый коллектив у нас будет называться, ну, он называется, у нас он будет КПСС.

Кто это такие? Это музыкальный проект господина Сергея Бабкина. Он вам известный по группе «Пятница». Не будем вставлять, опять же, музыкальное сопровождение, все знаете. Значит, вот это Сергей Бабкин, у него помимо вот этой «Пятницы» было много довольно проектов, всяких разных групп, групп однодневок и так далее. Вот одна из таких групп была группа КПСС. Выпустили они в 2011 году, вышел альбом «Свинец». Это такой как бы поп-рок. Такой поп с большим закосом именно в поп. То есть это такое, такая вот индюшатина нулевых. Вот что-то вроде Arctic Monkeys, только более, скажем так, мелодично, что ли. Вот без такого ухода, вот когда они уже там в электронику начали уходить, вот без такого вот их звучания. А вот такие первый альбом, скажем так, Arctic Monkeys, только мягче гораздо. Вот что-то вот, вот в это вот это было уклон. Про саму пластинку, да, единственный альбом у них вышел, соответственно, «Свинец». Потом группу, что-то там они покатались по турам, развалились. Но в интернет помнят, группа очень хорошая. Вообще, Сергей Бабкин лично меня удивил. С группой я, кстати, познакомился как раз на канале «Иван». Там, значит, ну, соответственно, помимо всяких передач, они крутили просто музыку, и там был клип вот на песню, которую мы с вами прослушали. Песня «Звезда» называется. Очень такой, кстати, бодренький клип, мне как-то вот в свое время очень зацепил, сейчас пересмотрел, тоже довольно классно, при том, что там просто они выступают на сцене, такая, как может быть, отсылка на Папа Роуч, по-моему, у них был такой тоже клип, где Last Resort, по-моему, песня была, где они тоже пели, может быть, не Папа Роуч, но, по-моему, Папа Роуч, готов признать сразу, что я ошибся. Сам альбом очень разнообразный. Прям очень много сменной такого настроения, такой довольно меланхоличный, где-то экспрессивно меланхоличный, в общем, крутая пластинка, послушайте, не пожалеете. Это прям очень-очень-очень рекомендую. Давайте что-нибудь еще оттуда послушаем и идем дальше.

Следующий у нас коллектив. Он состоит из одного человека. Это житель города Днепродзержинска. Его зовут Алексей Конопелько. И вот этот вот Алексей Конопелько, у него был его такой музыкальный ансамбль, оркестр одного персонажа под названием «Мутафория Лили». Звучит это вот так.

по звучанию, как бы, ну, я думаю, сами слышали приблизительно, я бы это описал как вот если бы Дэвид Линч снимал бы какой-то фильм в своей такой манере, но его действия бы происходили в веке в 18-м. Вот, вот что-то вот отличное для этого был бы саундтрек от Мутафори и Лили. Это какая-то такая эксцентричная неоклассическая музыка, которая сделана как-то на эфельке. Очень какой-то, даже ну, тяжело описать. Это вот были замечательные слова Фрэнка Заппе, который говорил, что говорить о музыке – это как танцевать об архитектуре. Не совсем я с ними согласен, конечно, но вот в данном как бы, случае соглашусь, описывать это очень тяжело. Такой проект, кстати, на удивление, снискал какую-никакую славу. Там где-то даже о нем упоминал, какие-то он там давал концерты, интервью. Я просто был удивлен, что кто-то наткнулся на это и решил продвинуть этого замечательного человека. Первые два альбома слушать прям рекомендую. Дальше уже, соответственно, так как музыка эксцентричная и довольно такая замкнутая в себе, дальше уже он исписался, и там совсем все очень плохо, постно и невыразительно. Но первые два альбома прямо очень рекомендую. Мутафори и Лили, еще что-нибудь послушаем и двигаемся дальше.

0: облечивает десны.
1: История группы «Прыгай, киска» такая. Они, в общем, группа зародилась там что-то году в 13-м, в 15-м году они уже распались. Сейчас они, кстати, возродились. И к ним, ввиду того, что они возродились, у них, конечно же, тур сразу нужно дать, потому что это такое довольно серьезное культурное явление было в свое время. Соответственно, везде у всяких таких не очень порядочных журналистов, музыкальных обозревателей сразу же повыходили хвалебные очень разборы с интервью, с рекламой этого самого тура, как его надо посетить обязательно, что это вот то, вот прикоснуться там к истории, все дела. Ну, наверное, чтобы какие-то снискать лавры ввиду того, что следующий коллектив замечательного Петера Мартича, это солист «Прыгай, киска», он вам, наверное, известен по коллективу «Пассаж», что это самый «Пассаж», довольно такая занятная вещица, тусуется, значит, ну, занятная имеется в виду не для меня, я считаю, что «Пассаж» — это очень посредственный проект, особенно в сравнении с «Прыгай, киской». Но, тем не менее, значит, о какой-то там музыкальной тусовочке все это находится, и как-то хочется свои какие-то лучики, интервьюшечек, эксклюзивчиков пополучать. Поэтому всячески тур продвигается. Я вам, значит, на тур «Прыгай, киска» идти не советую, потому что история должна оставаться в истории. А вот послушать «Прыгай, киску» я вам очень рекомендую. Это такое, как бы, поп-сатира, если хотите. Вот я даже не знаю, как это описать. В общем, нам очень сейчас неинтересно, что там записывались треки за 15 минут, все вот это вот текст писался там как-то лишь бы написать. Это все не нужно. Суть в том, что это абсолютно незамысловатая музыка, абсолютно, абсолютно кичевая, вот прям в своем максимальном просто выражении. Это одновременно попавшая, наверное, во время, попавшая в какие-то тренды, попавшая в настроение вот этой вот публики 14-15 года, ну, 13-14-15 года, прям вот в сердца молодежи, особенно те, кто вот на всяких там таких вот сомнительных концертах тусовались, там рейвы, не рейвы, вот это все дело. Очень такой важный исторически, скажем так, памятник, очень интересная с точки зрения простоты музыки вообще группа, и надо сказать, что вообще в жанре поп-сатиры, я считаю, в такой именно китчевой музыке, но «Прыгай, киска», наверное, одна из лучших за всю историю, просто вот чего-то подобного именно в том формате, в каком сделали это они, представить очень тяжело. Следующий проект, соответственно, да, «Пассаж», не рекомендую вам слушать, но вы, наверное, его слышали, но я не рекомендую, если вдруг не слышали. А вот «Прыгай, киску» прямо настоятельно требую вас ее послушать, потому что ничего подобного вы не слышали, я вам просто гарантирую. Это вот настолько тупо, что круто. Еще послушаем и двигаемся дальше.

И последняя группа из... У нас сейчас такие будут вот 4 группы, грубо говоря, в формате полноценных групп, и 4 будут таких One Hit Wonder. Вот последний коллектив из таких полноформатных в нашем сегодняшнем разговоре — это коллектив под названием Glint Shake, или сокращенно GSH.

коллектив из Петербурга. Солистка там была Екатерина Шилоносова, кажется, вот что-то такое. Кейт НВ у нее еще есть псевдоним, она под ним такую играет. Менее интересно, чем ГШ-музычку. Но, тем не менее, вот она там солистка. Ребята играют такое, как бы... Вот они тоже играют арт-панк, если можно. Такой вот только арт-панк с такой после появления неопсиходелической музыки, формата, может быть, вот знаете все эту тусовочку типа Elephant Six лейбла. Вот что-то вот после этого, какой-то такой очень легенький, утонченный, при этом довольно безумный. Вышло у них, вначале они начинали, естественно, как гаражники, как и положено. Были у них какие-то там, вот под названием Глиншейк, какие-то там мини-альбомы, не очень интересные. А потом у них вышел полноценный альбом, который называется Oesh Magziu. Вот это вот Oesh Magziu, это, наверное, ну, один из лучших альбомов в истории русскоязычной музыки. Ну, кроме шуток. Это прям... Очень. Давайте что-нибудь еще оттуда послушаем. Вот первый трек, которым мы знакомились, был тоже оттуда. Давайте что-нибудь еще послушаем.

трек, там просто один лучше другого. Не, ну, текста довольно бессмысленные, музыка на высшем уровне. Можете видеоклип их посмотреть, такой там продакшн тоже довольно интересный. Классные ребята. Дальше, к сожалению, после этого альбома куда-то они туда свернули. Вот на альбоме «Польза», кажется, 2017 года. Они пытались как-то повторить вот этот вот успех Уэшмакзиву, но это все выглядело очень вторично. А дальше там, ну, все еще хуже стало. Но вот этот альбом, он прям мое почтение, как говорится. Очень крутой коллектив, очень рекомендую послушать. Может быть, кстати, вам и более поздние вещи зайдут их. В любом случае, как бы не стыдно за то, что вот на нашей такой инди-сцене, мы их то, что к инди-сцене отнесем, появляются вот настолько самобытные музыканты. То есть это не просто, они как бы вот в этой всей вот этой вот тусовочке, которая шла по пути такого звучания, такого дрим-попа 90-х, да, вот они куда-то вообще в другую стезю отошли, и получилось гораздо лучше. То есть я вам ответственно заявляю, что вот ГШ это лучше, чем там всякие, не знаю, там Акуджавы и так далее. То есть это группа, которая абсолютно в другом, на другом уровне просто находится. Опять же, настоятельно рекомендую ознакомиться. Из примечательных фактов наткнулся на статью про них, еще давно было, где их там сравнивали с какими-то авангардными музыкантами там 20-х годов 20 века, что-то там. Ну, вот ничего подобного в творчестве у них нет, но мне просто очень насмешило, как люди какие-то ищут аналогии, просто потому что, наверное, просто не о чем больше писать. Страшно немножечко от этого, ну и немножечко смешно. А мы двигаемся дальше к One Hit

теперь у нас, скажем так, группа одной песни. Здесь вы, ну, там, знать можете, наверное, только одну. Все остальные, это, ну, очень неизвестные ребята. Первый трек, о котором мы поговорим и сразу же его послушаем, это исполнительница под названием «Девочка нового века» и ее песня «Авангард». Перспективы.

история здесь такая. Без имен попробуем, потому что я историю так довольно из первых уст знаю. В общем, одной замечательной даме из Санкт-Петербурга выдали, значит, деньги на образование, чтобы она оплатила вуз. Вместо того, чтобы оплатить вуз, она решила закупить, скажем так, известных веществ у мифических персонажей, с которыми там дрался Геракл. Вот, и, соответственно, записать песню, снять клип. И вот это вот, соответственно, «Девочка нового века» с треком «Авангард». Веселейшая песня. Я считаю, что это вообще лучшая протестная песня из всех, что когда вот были написаны на русском языке. То есть вот все остальное, это какое-то вот серьезные, нудные какие-то треки там, какие-то такие полумогильные, которые там что-то вот... Все у них как-то там плохо, и вот срочно нужно там нам как-то всем. А вот это опять же, кич. Я очень люблю кичевую музыку, а политический кич я люблю вдвойне. Я не знаю, сколько времени понадобилось «Девочке нового века», чтобы, соответственно, написать эту композицию, но звучит она очень круто. Я не иронично вам ее рекомендую к прослушиванию, не иронично вам рекомендую видеоклип, который просто божественный. И я очень рад, что вот такие музыканты у нас появляются, которые вот они появляются и исчезают, так и должно быть. Но оставляют такой след и с одним треком уделывают там все политические потуги, ну, музыкально-политические потуги всех на самом деле. Поэтому еще раз запоминаем «Девочка нового века» «Авангард», обязательно слушаем. На Ютубе там две версии есть, одна цензурированная, другая нет. Вот вам нужна, которая не цензурированная, она очень классная. И двигаемся дальше. Следующий коллектив с одной песней, которую я вам порекомендую, называется «Катины слезки». И песня у них называется «Туристический мираж».

кто такие группы Катины слезки. Это, в общем, группа из Якутии, из Якутска. Они играют такой гаражный рок, прям вот гаражный-гаражный. Ну, вы, наверное, могли послушать, то есть там лоу-фай на лоу-фай. И играют они его довольно однообразно. Ну, я бы не сказал, что группа... Знакомься я с ним, соответственно, на фестивале «Боль», там они выступали. Как-то вот все у них очень монотонно, ну вот ничего вроде как особенного в их творчестве я не заметил. Потом я послушал какие-то мини-альбомы у них, тоже ничего как бы выдающегося я не нашел, кроме песни «Туристический мираж». Потому что мне казалось, здесь какие-то вот нотки серфа идут вместе вот под этот вот проигрыш. А эта песня, она, мне кажется, очень хорошо бы подошла в фильм типа «Криминального чтива», прям просто бы как влетая вошла. Не знаю, как у Катиных слезок получилось это записать, песня идет там 1.5-2 минуты, но это прямо очень великолепно, и вдвойне великолепно, что группа из Якутии, и мы все расширяем и расширяем нашу такую музыкальную географию. Поэтому послушать очень рекомендую. В принципе, можете и другую дискографию послушать. Вполне себе средняя гаражная группа. Возможно, если вы прям такой большой упоротый любитель гаража и лоу-фай, возможно, что-нибудь еще вы у них обнаружите. А мы двигаемся дальше. И переходим мы к последней на сегодня группе. Это группа Meltdown Boys и их трек «Паранойя».

0: Это уже джаз-квартет. Он анонимный полностью, то есть там у них есть мистер Пепл, мистер Оранж, мистер Грин и мистер Диджитал. Читаю по бумажке, пришлось выписать. Я так понимаю, что это какой-то референс в сторону группы The Residents, да, которая тоже была анонимная в таких вот смешных шляпах в виде глаз они выступали. Вот это, значит, коллектив, он играет, соответственно, такой dark jazz. Вообще, я небольшой любитель джаза, и уж тем более там каких-то его направлений, скажем так, слишком тяжелых в плане насыщения, да, композиционно сложных. Потому что мне кажется, вот такая музыка, она больше, как в известной фразе, больше для тех, кто играет, а не для тех, кто слушает. Тем не менее, вот Dark Jazz, там действительно есть что послушать. И вот наш этот московский коллектив, у него вышел альбом Inner Feelings. Это альбом концептуальный, 2018 года. На их альбоме каждый трек, он называется в честь какого-то психологического заболевания. И вот этот альбом открывается треком, соответственно, «Паранойя», который мы с вами послушали. Это лучший трек на альбоме, остальные мне понравились гораздо меньше, они какие-то, ну, заунывные, что ли, не знаю, как еще сказать. А вот этот трек прямо то, что нужно, и если всегда хотели с каким-то таким авангардным российским дарк-джазом познакомиться, то вот Meltdown Boys, я думаю, это отличные просто ребята для того, чтобы начать с ними знакомство. Еще скажу про них последнее. Ходил у меня один знакомый на их концерты в какой-то подвал, и вживую они выступают даже лучше. Поэтому, возможно, имеет смысл, как с группой Short Parish, не слушать их студийно, а ходить слушать на концерт. На сегодня все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что какой-то интересный вам подборку подобрал, кого-то нового вы сегодня узнали, каких-то интересных музыкантов. Следующий выпуск у нас будет большой, скорее всего, больше часа, и, возможно, в нем будут ответы на вопросы, если вопросы наберутся, поэтому, если вдруг какие-то вопросы есть ко мне, по музыкальной или по какой-то другой части, я обязательно отвечу. Как обычно, в описании здесь будет мой телеграм прикреплен, туда пишите свои вопросы. Если будет вопросов мало, я отвечу вам лично. Если вопросов много, соответственно, сделаем отдельный блог. В следующем выпуске я отвечу уже на них в формате подкаста. Всем спасибо, слушайте хорошую музыку. С вами был Анатолий Рыльсков, Нота Бена. Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо. Всем привет! Я Лиза Монеточка.
2: А я Витя Исаев. Это подкаст «Радио Монеточка», который мы делаем вместе со студией «Либо-либо».
1: В этом подкасте мы отвечаем на вопросы детей и подростков обо всем на свете. И если вы тоже хотите задать вопрос, присылайте его к нам в Telegram-бот. Ссылка будет в описании.
3: Пока!
1: Привет! Это приветствие!
2: Лиз, о чем будем говорить с тобой сегодня?
1: Я хочу говорить сегодня про творчество. Не как про нашу работу, про то, как правильно или неправильно, а про то, как это влияет на нас с тобой и как это влияет на наших слушателей, которые тоже этим занимаются. Пишут песни, занимаются танцами, сочиняют стихи, выкладывают видео в YouTube.
2: На самом деле это чуть ли не важнее всех остальных разговоров.
1: Ну что ж, Вить, ты готов уже наконец-то выслушать наших прекрасных слушателей?
2: Я готов, давай сюда руку.
1: Призываем.
2: Раз, два, три.
1: Малыш, звони.
4: Привет, Лиза. Меня зовут Катя, мне 15 лет, и я проживаю в городе Фастов, он находится в Украине. У меня такой вопрос: как побороть страх сцены?
1: Катя, привет!
5: Здрасте.
1: А расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в связи с чем ты уже выходишь на сцену?
5: Я вообще занимаюсь тем, что я пишу стихи. Понятно, хочется чуть-чуть продвигать это творчество. И было пару раз, что я уже выходила на сцену со своими стихами, да. Но все равно это сложно и очень страшно.
1: Слушай, классно. Ты, наверное, в школе выступала или где-то еще?
5: Я в школе выступала. Это был ужас, потому что у нас был конкурс талантов, и мы выступали не на сцене, а мы выступали в коридоре просто.
1: Ты переволновалась, да?
5: Да, было дело.
1: Но то, что ты все равно все выдержала, несмотря на волнение, выстояла и прочитала свое стихотворение, это уже очень круто, потому что я по секрету однажды эти чувства преодолеть не смогла, и очень стыдно рассказывать эту историю. Знаешь, я была чуть-чуть постарше, чем ты. Мне было, наверное, лет 17, и я тогда только начинала писать свои песни и подтвердила участие на одном выступлении. И я так переволновалась, что я просто сказала: «Простите, я заболела». И получается, что я потеряла какие-то деньги, которые я могла заработать. Я, в конце концов, подвела людей, и мне до сих пор за это очень-очень стыдно, потому что это совсем не взрослый поступок. И, честно, до конца понять, как справиться с волнением перед сценой, я так и не смогла, и я до сих пор каждый раз испытываю эти чувства. Единственное, что из-за того, что я это часто испытываю, я уже понимаю, что мне нужно это просто перетерпеть и переждать, и на сцене уже у меня есть какие-то способы расслабиться. Знаешь, кстати говоря, где меня этому научили? В актерской такой школе, когда я готовилась к съемкам в фильме, есть очень много классных актерских упражнений именно на расслабление своего тела. То есть мне кажется, бороться с таким стрессом лучше именно на физическом уровне. Например, я, кстати, никогда не пробовала, так не знаю, работает он или нет. Если ты волнуешься, нужно сжать каждую мышцу в своем теле. Каждый палец, спину, шею, все-все-все. Как бы сконцентрировать это напряжение, усилить его и расслабиться. И это как будто бы тебе должно помочь. Но я не знаю.
2: Кать, а что ты чувствуешь, когда вот тебе нужно выходить на сцену?
5: Переживание – это в основном то, что сейчас ничего не получится. Сейчас опять что-то слетит, что-то будет не то, что-то не то скажу. Это постоянно руки очень дрожат, тремор, что-то такое.
2: Я вспоминаю своего друга, одного прекрасного, Витю.
1: Я знаю этого друга, это один из самых замечательных барабанщиков.
2: Да, Витя до сих пор испытывает, я забыл, как это называется, синдром. В общем, ему нужно ходить в туалет каждый раз перед выступлением.
1: Это я! И это знают все, кто со мной работает. Чем ближе к выступлению, тем более часто надо бегать в туалет. И ты уже знаешь, что ты ничего из себя не выдавишь. Это просто психическое. Но все равно ты идешь туда.
2: Я когда учился в училище, в музыкальном, мои преподаватели как-то раз решили взять меня на работу с собой. А это были три взрослых мужика, ну, моего нынешнего возраста.
1: Пенсионного.
2: Да, так скажем, предпенсионного, прошу. И я должен был заменить их басиста. И не было никаких нот, это была джазовая как бы школа, я должен был играть на слух. Я не знал большинство вообще композиций, и, честно сказать, я подбирал их во время выступления. Ну, то есть мы
1: Это похоже на страшный сон.
2: Это был страшный сон. И после этого у меня случались еще выступления, к которым я был тоже иногда не готов.
1: Надеюсь, это не наше с тобой выступление.
2: Это в основном наше с тобой. Да нет, я шучу. И худшее, что может быть, это отсутствие просто реакции в зале. Просто зрители не понимают, что происходит, и на этом твой позор кончается.
1: Реально, когда ты выходишь на сцену, забываешь слова, не включается микрофон, когда ты не смешно пошутила, и ты так это готовила, ты реально, еще когда в самолете летела на этот концерт, ты уже придумала эту шутку.
2: Эту не смешную шутку.
1: И ты с таким гордым видом, и не засмеялся никто, и даже твои музыканты, типа, ну все, ты уже думаешь, все, конец карьеры, и просто ты реально привыкаешь к этому чувству стыда, и потом перестаешь бояться это испытывать. Я думаю, что ни один, даже самый профессиональный, талантливый и находчивый артист никогда от этого не избавится, потому что мы все равно все когда-то сталкиваемся с этим кринжом.
2: Да, в лучшем случае ты просто можешь посмеяться на сцене, просто быть искренним. Ты можешь сказать, что «Ой, я что-то волнуюсь, а зрители тебя поддержат».
1: Вот, кстати, простите, я все со своими буду актерскими советами. Мы просто актеров этому очень много учат, это основная часть их профессии.
2: А ты актер?
1: В некотором роде. Если вы приходите на любое собеседование, на любой концерт, или, как я, начинаете подкаст и испытываете волнение, самое худшее, что вы можете делать, его внутри копить и таить, потому что это все равно все услышит, у вас будет заикание, дрожание голоса, потение, краснение, бледнение, посинение иногда даже, и падание в обморок. И самое лучшее, что вы можете для себя сделать в эту секунду, сделать это тайное, стыдное чувство явным и сказать об этом всем: «Ребята, это мое вообще первое в жизни деловые переговоры, я вообще немножечко так переживаю, если что, говорите». Фух, и все, все выдохнули, все, потому что, знаешь, все в этот момент это испытывают. И даже зрители этого конкурса, которые смотрят и слушают твой стих в зале, тоже испытывают это волнение, и оно напряжение всех задевает. И как здорово быть тем человеком, который всем помогает выдохнуть. В общем, как всегда, я думаю, главное, не строить из себя какого-то великолепного, самого сильного и смелого человека, потому что никто из нас не такой. И как здорово этого не стесняться.
2: Может быть, ты что-нибудь нам прочитаешь?
1: О, это было бы очень круто, если ты не стесняешься.
4: Ну, да, я могу.
1: Ура!
4: Ну, допустим, первое, что я написала, ну, пару лет назад где-то, у него нет названия там, ну, «Твои глаза, мои глаза», я пока еще не определилась. «Твои глаза прекрасней всех, я в них влюбился не случайно. Увидеть сильно их хочу, и встречу жду очень отчаянно. Тебя обнять, прижать к груди, сейчас об этом лишь мечтаю. Твои глаза прекрасней всех, и я об этом точно знаю». Вот так.
1: Слушай, первое, что я бы хотела отметить, это ритм. Прекрасно выстроено, рифмы. Есть все, что надо для того, чтобы, знаешь, вообще задрать нос и с гордо поднятой головой выходить на сцену, как королева, принцесса и победительница всех конкурсов талантов на свете. Очень круто. Спасибо тебе большое.
4: Спасибо, вам тоже.
2: Было так смешно, конечно, это первый тур наш. Помнишь его?
1: В первом туре у меня не получалось справляться со страхом. Скажу честно, я использовала какие-то не самые безопасные вообще методы для этого. И хватило меня ненадолго. И...
2: Ну, ты долго держалась. 21 концерт ты выдержала из 25.
1: А на последних концертах голос сорвался, потому что я пыталась за счет увеселения, радости, каких-то шампанских напитков просто избавиться от этого волнения. И это казался отвратительный способ. Я с тех пор никогда этого не повторяла больше вообще, потому что это потом дает тебе обратный эффект. Mm-hmm. На сцене ты чувствуешь себя легко, спокойно, а потом ты смотришь видео и понимаешь, что ты была совсем не такой королевой, принцессой, как ты думаешь. Конечно, я не падала, там ничего не, такого не настолько, как бы. Но какой-то седативный эффект все равно. И это не только шампанское, это еще какая-нибудь просто валерьянка. Я считаю, что все это mm-hmm. одинаково плохо влияет. И мне кажется, на сцену нужно выходить как можно более чистым.
3: Привет, Лиза. Меня зовут Рома. Я из Казахстана. Сейчас проживаю в городе Астана. А вопрос у меня следующий. Как ты пишешь тексты к своим песням? Поскольку они получаются всегда такими душевными и, в принципе, очень актуальными.
1: Привет, Рома.
3: Здравствуйте.
1: Слушай, как мне приятно, во-первых, это слышать. Спасибо тебе большое. Конечно, у меня всегда на первом месте стихи, текст, смысл, и уже потом все остальное. И по секрету, я вообще последнее время практически не занимаюсь музыкой, все это перешло на Витю, потому что я просто разленилась. Ну, если честно, я в основном подбираю все в реальном как бы мире. И считаю, что вот эти все золотые сокровища, самые гениальные мысли, самые классные образы, они растворены здесь, в нашей повседневной жизни. И их не надо искать в каких-то умных книжках или где-то там во сне. Это точно не что-то высокопарное, далекое. Но я предпочитаю буквально подслушивать разговоры людей. Когда я пишу альбом, я превращаюсь в крипового типа, типуху криповую, которая просто везде берет с собой блокнотик, садится рядом в автобусе, знаешь, спиной вот так вот к людям и просто слушает, о чем они говорят. Какие-то меткие, смешные, колкие фразы или нелепые. Также я могу в кино услышать какую-то интересную фразу, особенно если это хорошее кино, или тем более документальное хорошее кино. Обязательно беру с собой тетрадочку, ручку или просто заметки в телефоне. И даже у меня в диктофоне на телефоне есть несколько записей разговоров просто из реальной жизни. Когда мне нужно какое-то вдохновение, и я вижу, начинается спор. Я просто тихонечко включаю телефон. Я это никому потом не показываю, никуда не передаю, но могу реально из этого потом сплетать свои песни.
2: Можешь привести пример какой-нибудь, как что-то пошло в песню?
1: Ну, первое, что приходит в голову, это песня Гоша Рубчинский, которая была, ну, реально сделана просто из разговора в маршрутке, когда я ехала в школу. Я училась очень далеко от дома. 1.5 часа надо было ехать на маршрутке. И я подслушала вот этот разговор, где они обсуждали, что за одежда, почему так дорого. У меня, у дедушки в комоде, в чулане лежит такие же вещи. Еще и в 100 раз

0: И все, я это как-то себе подметила, в телефончике записала какие-то фразочки. Пришла в школу, и мы с одноклассниками уже это разогнали на задней парте. Песня каждый раз началась с того, что я увидела на стене в каком-то московском баре. Ведь ты не помнишь, что это был за бар? Сосна и липа.
1: Да, сосна и липа.
0: Там на стене просто, ну, маркером кто-то написал, типа того, что я бы там, да-да-да, если бы мне платили по одному рублю каждый раз, та-та-та. И я такая, да, оу, oh, yes.
2: Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала, ползли транс, я бы стала самой бедной.
1: Я даже помню, как ты на лестнице там тусила и писала песню.
0: Ну да, у меня такая техника, но знаю, что она подходит не всем. Слушай, ты так профессионально говоришь, у тебя такой хороший звук. Мне кажется, что ты точно уже пишешь свои песни.
3: Большое спасибо, но на самом деле я не пишу песни, я просто учился ораторскому искусству и иногда веду линейки в школе. И у меня есть к тебе еще один вопрос. Мне очень интересно, как долго ты пишешь свои песни? Получаются ли они у тебя быстро или затягиваются на несколько месяцев?
0: Всегда по-разному. Есть такое популярное мнение, которое, в общем-то, в итоге правдивое, о том, что самые лучшие песни пишутся за 5 секунд. Ты просто едва успеваешь шевелить ручкой за этим потоком, и песня у тебя готова буквально за несколько минут, и это действительно, ну, на практике чаще всего так. То есть песня каждый раз была написана за один вечер, за там 40-50 минут, просто, знаешь, потому что между этим надо было заварить чай, надо было ответить на смс-ку. Но бывает, конечно, не так. Например, песня «Гори» очень долго ждала своего момента, и я ее писала в общей сложности года 3.
2: И свет погас, и гром готов, и мне клауд грустно. В стране есенинских стихов закончилось искусство.
0: Очень часто у меня бывает такое, что появляется сначала куплет, и он реально там 6-7 лет ждет своего припева. Или наоборот, припев ждет своего куплета. Это очень распространенная ситуация. Но на практике, когда вот так уже в тяготу, у меня это означает, что песня будет так себе, скорее всего.
3: Спасибо за ответ.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо тебе.
0: Я, конечно, много знаю про твой творческий процесс, потому что наблюдаю за ним просто ежедневно. Но на самом деле не так-то много я знаю о том, как это у тебя внутри происходит. Расскажи, у тебя похожий на мой вообще подход?
1: Абсолютно. Ты можешь написать куплет, и это может лежать у тебя несколько лет. А потом ты найдешь какой-нибудь припев, и все сложится.
0: Но я просто всегда тебя воспринимала как автора и в музыке, там, и в своих текстах, больше основывающегося на чувствах, эмоциях. И мне всегда казалось, что я такая, знаешь, холодная, ледяная, снежная королева, которая играет в шахматы, играет в игры в бисер вот эти.
1: А ты
0: такой живой, понимаешь, с горячим сердцем такой автор.
1: Ну, могу сказать только одно, что взаимодействуя с тобой, ну, у меня есть такая подсознательная цель сделать то, что ты делаешь, более эмоционально.
0: Оживить,
1: да.
0: Согласна.
4: Привет, Монеточка. Я Нина. Мне 13 лет. Я из города Ростова-на-Дону. И моя проблема в том, что я очень стеснительный человек. И я мечтаю открыться миру, показать свое творчество. Буду безумно рада услышать свой голос и твой ответ на мой вопрос в твоем подкасте. Спасибо.
0: Нина, привет!
5: Здравствуйте!
0: Как я поняла, ты занимаешься творчеством. Расскажи об этом подробнее.
5: Я занимаюсь рисованием. Профессионально я им занимаюсь где-то с 10 лет, но хожу в художественную академию, все дела. Также я, ну, хорошо плету украшения и хожу на робототехнику.
0: Может быть, ты хотела бы показать свои рисунки или что-нибудь такое?
5: Так, хорошо. Я могу сейчас показать свои рисунки.
0: Жалко, что слушатели нашего подкаста-то ведь не смогут увидеть твои классные рисунки. Просто у тебя действительно очень красивые картины.
5: Мне очень приятно это слышать от своего кумира.
1: Слушай, а можно тебя спросить, а что тебя останавливает обычно от того, чтобы делиться своими картинами с другими людьми?
5: Ну, критика, то, что они как-то не так посмотрят на меня, не поймут меня. Как-то посчитать странный.
1: У тебя были такие ситуации уже?
5: Да, было очень много. Примерно полгода назад я присутствовала в блокнот в школу, чтобы на межпеременье придумать новые идеи. И сидела, листала. И моя лучшая подруга попросила посмотреть. мои наброски, мои рисунки. Я, конечно, ей дала, потому что я ей доверяю. Вот. Но это увидел мой одноклассник. И он начал смеяться над этим, то есть спросил, что это за бред. Вот. И даже вырвал эту страницу, ну, которую он увидел, и повесил на доску. Начал смеяться над этим.
0: Иногда себя ужасно ведут, конечно, подростки, и потом вырастают, и, мне кажется, всю жизнь об этом жалеют. Вы знаете, я вспомнила одну историю. Причем у меня таких историй очень мало, потому что среди всех моих знакомых, вот этих всех рэперов, которых чморили, унижали за их творчество, у меня достаточно легкий путь, и я очень быстро нашла свою аудиторию через интернет, и не было такого момента, где я упорно добиваюсь, годами не получая никакого фидбэка. Нет, и тем не менее, я на всю жизнь запомнила одну неприятную ситуацию, когда я ходила на танцы, мне было, наверное, лет 12, и я тогда все время пела в школе, на танцах в этих кружках, у себя дома, в семье. Просто я была таким человеком, который ходит и постоянно... И я помню, как однажды одна девочка на танцах сказала: «Господи, Лиза, ты можешь уже перестать петь». И все вокруг девочки такие: «Да, наконец-то кто-то это сказал». С тех пор я прекратила что-то напевать. Это для меня стало табу. Я быстро переучилась, несколько раз себя так одернула, типа: «Тихо, не надо ничего петь». И мне понадобилось действительно несколько лет для того, чтобы снова это начать делать. И получилось это все восстановить только когда я перешла в другую хорошую школу и прекратила заниматься в этом кружке танцевальном. И, конечно, мне кажется, очень важна аудитория и твои одноклассники. И это очень круто, когда учителя это понимают, не допускать. Главное, ну, не сдаваться, беречь внутри себя это творческое классное семечко маленькое, чтобы из него потом обязательно вырос прекрасный, красивый дуб. Цветочек. Или дуб, я не знаю. Может быть, ты что-то еще хотела у нас спросить? Какой-то у тебя вопросик созрел?
5: Я бы хотела спросить, с чего начать вести свои социальные сети, ну, где я могу выкладывать свое творчество, с чего начать?
0: Я не СММщик, но мне кажется, что сейчас больше шансов получить популярность с нуля именно в ТикТоке. Просто потому, что там алгоритмы работают лучше именно для тех, кто с нуля начинает искать свою аудиторию.
1: А как бы ты ввела свой канал по рисованию в ТикТоке?
0: Ну, во-первых, я бы попробовала какое-то взаимодействие с подписчиками первыми, когда они появятся, какие-то интересные челленджи, или просто выкладывать свои работы, рассказывать. Но для этого нужна действительно определенная смелость, знаешь, такая немножечко безбашность.
1: И стараться, это уже другой разговор, но я могу посоветовать, что любые отзывы, они хороши в виде статистики. Например, попытаться прочитать между строк, когда ты будешь выкладывать что-то в ТикТоке, что нравится людям больше, что меньше нравится. И не обязательно делать всегда то, что им нравится, но просто знать эту информацию для себя и использовать ее для своих будущих каких-то работ.
0: А мой совет главный, наверное, вот именно такой. Это вообще касается всех, кто нас сейчас слышит. Те, кто делают аккаунт для какого-то бизнес-проекта, те, кто пытаются продвинуть свою музыку, свои картины, что угодно, в социальных сетях сейчас точно не время делать идеальный контент. Ребятуль, я знаю, какие творческие люди критичны, это просто ужас. До тех пор, пока они доведут свое произведение до совершенства, они уже состарятся, и уже мы с ними давно попрощаемся. Поэтому вместо того, чтобы делать идеальные видео, сделайте лучше плохие. Мы видели твои картины и знаем, что ты чисто технически не сможешь сделать ужасное, и получится что-то как минимум среднее, а скорее всего даже очень хорошее. Вот. Главное, ничего не бояться.
1: И вот не так. Останавливаться.
0: Да. До тех пор, пока тебе будет это нравиться.
1: 30.
0: И еще чуть-чуть. До тех пор, пока тебе будет это нравиться. И еще чуть-чуть, маленечко. Следующий наш звонок от Полины.
6: Мне 13 лет, я из города Запорожья. Это Украина. У меня есть такой вопросик, наверное, в сфере блогерства, потому что я развиваюсь в этой сфере, мне очень нравится снимать. И вот все было хорошо, но вот под последними тремя роликами у меня просто полив какого-то хейта. В общем-то, то, что я снимаю отстой, таких комментариев очень много.
7: Алло.
0: Полина!
7: Привет!
0: Мне кажется, что я не смотрела твои видео, но какие бы видео ты ни снимала, конечно, это пишут только очень странные люди, которые таким образом решают свои какие-то внутренние проблемы.
7: Да, я это понимаю, то, что я не должна обращать внимание на это все, но все равно как-то немножечко это задевает.
1: Это вообще сильно на тебя влияет? Ты, что ты чувствуешь от таких комментариев вообще?
7: Один день я могу сидеть просто снимать там в день по 2-3 ролика, а второй день я просто сижу, читать комментарии, все, больше никогда снимать видео не буду, у меня уже
0: классные... Господи, как же жизненно, и Витя свидетель этого. Но, может быть, ты найдешь какие-то способы не допускать это вглубь себя, и скажу тебе, может быть, в помощь, я обойдусь без фамилий, без конкретных имен, но вот все... Знаешь, люди 30-40 лет на сцене, у них там залы на 10-20-30 тысяч человек. И представь себе, они заходят в Инстаграм, в комментарии под своими фотографиями, они смотрят плохой комментарий, переходят на страницу этого человека, смотрят, в какой он учится школе, сколько ему лет, и разозленные на него ходят весь день. Ну, то есть...
7: Это очень странно.
0: Ну, с этим действительно сталкиваются все, и это не говорит... Ну, вот с тем, что это людей касается. И людям это причиняет боль, несмотря на то, успешные или неуспешные со стороны, классные или не классные.
1: Потому что это очень личное все. Лиз, вот ты запомнила какой-нибудь обидный комментарий?
0: Я помню самый первый обидный комментарий, ну, потому что он был самым первым. До этого у меня была маленькая аудитория, и когда у тебя мало подписчиков, мало зрителей и просмотров, никто тебе не пишет плохое, потому что там всего 10 человек, из них половина твои одноклассники, твои родители и сестры и братья. Но когда приобретается первая популярность, приходят первые хейтеры, и я запомнила, как один парень написал: «Ой, что-то я не...» Я помню его тон, знаете, мне в голове представился его голос такой: «Ну да, конечно, та-та-та-та-та, но мы уже видели такие истории, ну где они, кто?» Меня раньше все время сравнивали, ведь Олег Рыбы, помнишь?
1: Да-да-да-да-да.
0: Был какой-то блатной такой чувак на гитаре, Олег Рыбы или Рыба.
1: Это не Рыба Амура, альбом у него был, а он был Олег... какой-то типа...
0: В общем, мне его все говорили, вот это ты, ну это понятно, это второй Олег. Это вторые рыбы Амура. И где они будут через полгода?

0: Просто рыдала, просто взахлеб, как будто бы меня, знаете, во втором первом классе бросил мальчик, которого я влюбилась, и я просто опозорилась перед всеми. Это был ужас, потому что до этого я убеждена была, что меня все на свете любят, и мои песни, они, может быть, не такие гениальные, но они точно не способны вызвать негатив. А оказалось, что способны. Это было жестко. Но с каждым разом все легче. Нужно просто понять, готова ли ты с этим дальше жить и, как, например, как я, просто не читать. Вот я знаю, что есть такие социальные сети, где точно будет жесткий негатив. Я ни за что в жизни не прочитаю. Если ты готова сквозь это проходить, мы тебя всегда будем поддерживать. И вообще адекватная сторона интернета. Мы все альтушки, мы с тобой.
1: Вообще,
2: спасибо большое.
1: Относись как к статистике к этому к всему. Мне кажется,
2: да.
1: Это объективный подход.
2: Я еще хотела сказать насчет того, что Лиза сказала, то, что не нужно думать о будущем, нужно проживать моменты, которые сейчас. Я с этим полностью согласна, то, что жизнь не завтра, она не вчера. То есть не через год, не через полгода. То есть вот сейчас я сижу с вами, общаюсь, я проживаю эмоции, я радуюсь, я общаюсь. И это нужно ценить, вот и все. А то, что
0: ну,
2: вот
0: конечно.
2: Да, и то, что это писали, где вы будете через год, какая разница, где вы будете через год, об этом вы думаете, вот и все.
0: Ну вот, Полина, мы так, значит, подытожим, что говорят крысы за спиной
2: у кисы. За спиной у кисы.
1: Мяу.
0: Вить, слушай, что ж ты им всем говоришь про эту статистику? Я вот здесь не совсем...
1: Так ты что же самое сказала?
0: Ну, я считаю, Вить... Если эти прекрасные малыши, юные, вдохновленные, начнут тем, чтобы собирать статистику, изменения вот этих педофилов и маньяков и просто нездоровых людей в интернете...
1: Кто же этим будет заниматься?
0: Это им не сильно поможет, понимаешь? И это в любом случае будет сложно. И знаешь, я еще так думаю, вот честно... Вот я сколько эту критику не слушаю, не воспринимаю, мне никогда никто не сказал чего-то того, что я сама про себя не знаю. И никогда не получилось у меня хорошей песни. Один раз получилось только. Когда Дмитрий Быков сказал в своем интервью: «Лиза Монеточка, конечно, такая сякая, но у нее суховат язык». Язык у нее суховатый.
1: А он откуда знает?
0: И в этот момент я не разозлилась, не расстроилась, а я решила... Ах так, Дмитрий Быков, я сейчас тебе докажу обратное. И я просто на этой волне, на этих эмоциях реально писала раскраски для взрослых, постоянно держа в голове его мысль.
1: Так в какой-то мере именно подошла к этому как статистике.
0: Видно. Ставьте нам, пожалуйста, лайки везде, где это возможно. Пишите нам комментарии, посоветуйте нам что-нибудь. Нам очень интересно сделать этот формат для вас наиболее классным, чтобы вы могли под него кататься на велосипеде, засыпать, просыпаться, чистить зубы, внимательно слушать или включать на фон. Скажите, чего вам не хватило, чего вам надо?
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров. С вами была Лиза Монеточка
1: и Витя Монеточка.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире «Радио Сахаров».
1: Я тебе рассказывала, как на меня написали донос.
2: Какой это еще? Нет.
1: Я просто недавно обучение закончила на психотерапевта. Представляешь?
2: Ой, ничего себе.
1: Вижу, слезы текут по щекам Максима заговоры. Вы их не видите, а вижу их я.
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
6: Спит большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
2: Всем привет, это очередная антивоенная музыка. Меня, как и прежде, зовут Максим Заговор, Анна Веленская на проводе, на микрофоне. Здравствуй, Анечка.
1: Здравствуй, Максим, дружочек.
2: Продолжается наш второй сезон. Мы его как-то бодро и резво начали выпусками осмысленными, концептуализированными, тематическими. Но пока мы их записывали, много чего случилось в российской общественной жизни и около российской, да и мировой вообще. 3 года войны, год со дня убийства Навального, избрание Трампа и вот эта вот вся свистоплястка дипломатическая, так скажем. И наши артисты, музыканты, художники в самом широком смысле, они на все это реагируют. И выпустить некоторое количество песен, довольно существенное, которые вот буквально на злобу дня. Так что сегодня у нас будет выпуск, посвященный песням на злобу дня. Пока нам сложно их как-то обобщить, объединить, опять же, концептуализировать, но, может быть, это получится к концу выпуска, может быть, к середине. В общем, чего? Поговорим о них?
1: Поговорим. Я тоже очень рассчитываю на выводы, потому что я уже заметила, что та жанровая основа, которую выбирают музыканты, отличается от той, которую они выбирали в самом начале войны, в тот острый момент отчаяния, неопределенности и растерянности. А сейчас как будто вот эти чувства, они сохраняются, но трансформируются, и они, музыканты, позволяют себе уже совсем другое.
2: Очень интересно у тебя. Ну, как будто бы уже получился такой глубокий вывод. Ну и я свой менее глубокий. Давай сразу выдам. Видишь, мы сначала, как обычно, сказали, что к концу что-нибудь обобщим. А не прошло и минуты, как не стали этого конца дожидаться. Так вот, мне кажется, что любое произведение, которое пишется к дате или по какому-то конкретному поводу, оно, музыкальное произведение, конечно, я имею в виду, оно гораздо более текстоцентрично. Человек хочет высказаться, ему есть что сказать, может быть, даже, ну, как бы в некотором смысле помянуть, а не поговорить с вечностью, не оставить какое-то произведение там, бессрочно. Да? И в этом смысле я предлагаю начать с нашего доброго знакомого, давнего знакомого Васи Обломова, который, может быть, самый яркий на российской сцене или русскоязычной сцене представитель вот такого жанра «вечером в газете, утром в куплете», да? Перевернем это клише. Фактически человек пишет частушки, но это политические частушки и это бардовские частушки. Ну вот, давай, Вася Обломов о Трампе. Начнем с легкого жанра.
7: Пусть слышат люди все вокруг и жители двора. Америка, нам снова друг. Гав-гав-гав-гав, ура! Мы снова с ней возьмем Рейхстаг, добьемся наших прав. Европа нам сегодня враг. Ура-ура, гав-гав. У нас опять есть общий план и общая игра. У нас вожди вступили в клан. Ура, вождям, ура. Мы две страны, один народ. Со всех берите штраф. Кто говорит наоборот? Гав-гавимся, гав-гав.
2: Аня, я так как-то, может быть, не очень удачно выразился перед тем, как начать слушать песню. Легкий жанр. Ты вообще со мной согласна, что Обломов работает в нем?
1: Легкий-то он, может, и легкий, но уж какой он исторически важный, это просто с ума сойти. Ты знаешь, я согласна, что это легкий жанр, потому что те частушки, бардовские песни, какие-то еще композиции, которые мы привыкли слышать на кухне или слышали от своих старших, от отцов, там, от дедов, что их исполняли на кухне в Советском Союзе, да, это определенно легкий жанр. Сравнивать его с каким-нибудь прогрессивным роком, симфонией или чем-нибудь еще нет смысла, да это и не нужно. Но скажу я тебе, дорогой мой Максим, одну вещь, которая, возможно, для тебя является очевидной, а меня она недавно настолько накрыла, что я рыдала. Я нашла недавно корни самой первой указы где оперуполномоченные следили в 1931 году за людьми в деревнях, записывали частушки и песенки, которые те пели друг другу, и фиксировали там даже не столько политические намеки, какие-нибудь антисоветские, впрочем, они их сразу же и находили, но даже вот любое упоминание каких-то новых реалий с какой-либо комической коннотацией. И дальше я нашла абсолютно ужасающий документ того же самого 1931 года. Я нашла документ о том, на какие сроки людей за это сажали. И там 2 года, 3 года, 4 года. Короче говоря, это, по сути, первый жанр частушки, за который советская власть, большевики взялись как за самый опасный, как за самый фольклорный, живучий, приставучий, важный для народа, для того, чтобы его запретить. И еще я обнаружила одну тоже интересную вещицу, то, что такого рода памфлеты, как поет сейчас Вася Обломов и многие другие авторы, но, наверное, да, правда, самый яркий, их крестьяне, научившись писать в первые десятилетия советской там власти, они их писали на бумажках и распространяли в виде листовок. Это была их агитационная политическая протестная деятельность. И там прям по экспоненте росло количество этих листовок, все это зафиксировано в документах ОГПУ, и это привело меня в довольно сильный ужас. И поэтому, когда я слушала эту песню про «Америка, нам снова друг», с одной стороны, да, ты такой, ну, легкий жанр, с другой стороны, за ним сразу встает мгновенно величайший, огромный и очень важный для России шлейф истории. Вася просто продолжает вековую традицию, правда, в немного новом прочтении.
2: Очень интересно, что ты говоришь. Это, знаешь, сейчас политологи... Вот есть, опять же, такое общественное клише, да, что нынешняя власть... Власть вообще, российская так особенно, страшно далека от народа. Ее не интересует, что там народ говорит, любые его чаяния, страхи, возмущения и так далее. Это, конечно же, чистый миф. Ничто так не любит нынешняя российская власть, как соцопросы. Она за ними очень внимательно следит. У нее есть альтернативные соцопросы, которые позволяют как-то замерять температуру по больнице. И это для нее очень важно, потому что она что еще ей вообще ориентироваться? Ей нужна, если не поддержка, то хотя бы, ну, как бы ей нужно понимание общественных настроений. Не из телевизора же ей ее получать, да, не из собственной же пропаганды. Поэтому мне кажется, что вот то, о чем ты рассказала, да, исследование какого-то народного творчества, фольклора, там, поход вот буквально в глубины. Это, ну, часть того же самого стремления. И это вот та самая традиция, которая, ты говоришь, была у советских спецслужб, а нынешние-то какие? Они тоже советские.
1: Абсолютно точно.
7: У нас товарищ есть опять, он хочет нам добра. Он нас берет с собой гулять, гав-гав-гав-гав, ура! Мы обойдем 100 верст окрест и ногу с ним задрав. Пометим много новых мест, ура-ура, гав-гав. Мы с ним поделим целый свет, давно уже пора. Сильнее дружбы в мире нет, гав-гав-гав-гав, ура!
1: Давай найдем еще несколько исторических, не знаю, черт, отсылок в этой песне. Во-первых, Вася использует здесь строчку, за которую очень зацепилось мое ухо. «Мы ходим, нос задрав». Вот «задрав» — это сокращенная форма прилагательного, которая здесь нужна явно для рифмы, и вот ее в основном использовали советские барды. Сейчас в песнях такого уже и не встретишь. Представь себе какого-нибудь поп-исполнителя, который сокращает так прилагательные. Не-не-не, это как раз вот из Советского Союза. И второе — это гармония. Гармония, благодаря чему мы отличаем бардовскую песню от чего? От... о каком-нибудь spoken word, от еще большого количества жанров, где не требуется пение и где можно полуговорить, полурычать, декламировать и так далее. Здесь есть в гармонии одна интересность. Вместо 4 самых простых аккордов, как в песенке «Что-то там хоронили покойника», тоника субдоминанта, доминанта тоника. Сейчас я их дам послушать тебе и нашим уважаемым слушателям. Вася Обломов использует вот практически их, но первый аккорд немного изменяет. Ну-ка, даже интересно, без моего комментария, будет это слышно или нет? Слушаем версию Васи.
8: Кажется, да ладно, это же аккорды от таких же нот. Первый от ноты ля, а второй от ноты ре, де.
1: Так, да не так. Первый аккорд в этой последовательности мажорный, и он звучит гораздо более по-блатному. Это так называемая доминанта к субдоминанте. Не хочу напугать наших слушателей, все, закончили с теми терминами, бог с ними. Но, в общем говоря, это такое обострение аккордовое, которое пришло в народную формулу из цыганского романса. Это такое, получается, обострение. Маленькая модуляция выходит и звучит немного более блатно, чем обычно. Думаю, что Вася это делает намеренно, упрощает краску. Сейчас она считается устаревшей и в музыке без исторических отсылок практически не используется. Только, знаешь, если это используется всерьез, то мы говорим: о, ничего себе, этот чувак все еще головой немножко в 70-х, вот это да! Вот, а это очередная историческая отсылка. Также очень много здесь Вася использует такой околонормативной лексики, и в припеве он говорит гав-гав-гав-гав, ура! То есть таким образом описывая, что собаки лают, собачатся, да, вот такой вот ругань происходит деревенская. Ура! Как гиб-гиб, ура! И все это, конечно, создает тоже такой народно-фольклорный фон.
7: На крепких четырех ногах стоим с коленей встав. Европе крах и миру крах. Ура-ура, гав-гав. Не давит больше поводок. Уютно конура. Нам снова дали сахарок. Гав-гав-гав-гав, ура! А мы друзей не предаем, мы ходим нос задрав, мы не одни теперь вдвоем. Ура-ура, гав-гав.
2: Хороший вход, как мне кажется, в наш эпизод. Легкий-нелегкий жанр, но точно Вася Обломов — это тот человек, который как бы вызывает улыбку и сам поет с улыбочкой. Остальные герои нашего сегодняшнего выпуска предпочитали особо не улыбаться и не шутить обо всех событиях. Вот группа «Ногу свело» к трехлетию войны выпустила песню «Форму жизни».

0: Мы как-то уже обсуждали «Ногу свело» Макса Покровского. Ты знаешь, что я вообще не могу принять то, чем занимается эта группа за годы войны. Мне это не нравится. Мне кажется, это нечестным. Ну, как бы безотносительно вообще художественных достоинств. Мне кажется, что это вот все довольно обидно, довольно бесперспективно. И вот это вот прям начало с предотвращением мутации. Ну, как бы сложно мне все-таки этот наш несчастный российский народ за мутантов даже в 2025 году принять. Поэтому, ну вот, я начну как бы со своего этого хейта, за который меня не любят в комментариях. А что скажешь ты, Ань?
1: Очень хорошо понимаю твои чувства. Тут опять словила себя в очередной раз на профдеформации, когда готовилась к выпуску, совершенно не смотрела на текст песни. То есть я уловила ее общий смысл. Она агрессивная, она наполнена болью, сарказмом. И вообще все это вместе имеет картину какой-то дьявольской пляски. И в целом, да, Максим изображает власть России и людей, которые ее поддерживают, да, он их расчеловечивает. То есть он их изображает в виде дьяволов, животных, использует очень много звуков мяуканья или гавканья. Вот давай послушаем с тобой сразу момент.
0: Там еще клип соответствующий.

И вот слышишь, это какая-то электронная штука на очень неприятных нотах. Мы с тобой ее неоднократно встречали и обсуждали, что она похожа на сигнализацию, и что это две ноты си и фа, которые друг с другом не дружат, образовывают кислый, мерзкий диссонанс, который прям вот, ух, какой, как будто тебе дольку лимона положили на корень языка и заставили его смаковать. И на фоне все эти звуки мяуканья, гавканья, а потом Макс, который кричит в этом всем дьявольском балу. И вот ты знаешь, чтобы воспринять эту песню не как памятник художественной культуре и не как песню, которую ты мог бы слушать, но как какое-то тоже очередное историческое свидетельство прошлого и настоящего, я предлагаю тебе следующий способ. Отнестись к ней безоценочно, с холодной головой и найти те сигналы, жанры и отсылки к эпохам, которые Макс здесь соединяет в одну, чтобы лучше понять его музыкальный замысел, немножко отстранившись от текста. Если по такой логике действовать, то мы слышим первое, что это уц-чиц, уц-чиц, уц-чиц. Это, конечно же, наш любимый ритм, который из диско пришел в хаус, потом в техно, и потом, конечно же, в клубную электронную музыку. Единый ритм, который называется four on the floor. Четыре на танцполе. Самый простецкий. И, конечно, в наше время он не ассоциируется ни с чем, кроме как с дискотекой и всеми прилегающими. Так, дискотека. Это интересно. Но что же еще здесь есть? Есть здесь бас-гитара из 90-х, да, такое звучание минималистичное, когда голос на фоне чего-то низкого, без синтезаторов в середине, а голос-то ведь тоже странный. Я думаю, ты заметил, что здесь голос Макса обработан, помимо того, что он поет в очень высоком для себя регистре. Да, голос у него такой, скорее тенор, и он может себе позволить высокие ноты, но в обработке его голос звучит неестественно, ненатурально и даже вот как-то прям поджато, истерично.

0: В итоге получается дискотека с искусственным голосом, упрощенными схемами, тут-ту-ду-дут, с какими-то странными гавканьями, мяуканьями. То есть это не грустная дискотека, которую мы обсуждали с тобой в одном из недавних выпусков, а дискотека дьявольская, мерзкая, вызывающая омерзение. Тут же надо вспомнить, что Макс был тем самым человеком...
1: Я бы даже, знаешь, извини, я не сказал не дьявольская, а, знаешь, такая чертячья.
0: Чертячье, хорошее слово. Да, соглашаюсь, чертячье, конечно. А мне вспомнилось, что вообще-то Макс Покровский был тем человеком, который в 90-е, не помню в каком году, но не сильно позднем, написал «Хурум-па-бара-бам-парум». Одну из самых странных песен 90-х, которые вообще я помню. То есть его эксперименты с кичом, а там он в клипе с фиолетовыми губами скачет, здесь клип сделал нейросеть, голос, его вот это вот какое-то желание, знаешь, не просто эпатировать, да, я такой странный, смотрите все на меня, а его заигрывание с абсурдным, некрасивым, иногда омерзительным, иногда, наоборот, душевным, вот эти вот странные переключения из эмоционального в отстраненное, вот они, мне кажется, заслуживают внимания неуважение. А то, что в этой песне есть очень много агрессии, матерных слов и расчеловечивания, вот, ее героев, то это, мне кажется, тоже не нравится. Поэтому разделяем и оцениваем.
1: И властвуем.
0: И властвуем. Совершенно верно.
1: Это вообще интересный повод для саморефлексии. Ну, для рефлексии как таковой, какой она еще может быть, кроме как сама. Это большая моя проблема, Ань. Скажу тебе честно, на протяжении всего нашего подкаста, да, мы рассказываем о людях, которые находят в себе смелость выступать против войны, как многие из них изменили свою жизнь, уехав, многие рискуют своей жизнью, оставаясь в России. Любое подобное начинание, да, любой этот импульс, он как будто бы априори заслуживает и уважения, и поощрения, а может быть и восхищения, кому-то кажется. Но знаешь, чем я это могу сравнить? Вот сидишь ты в компании за столом, и вы все там против войны. И кто-то говорит так, что ты с ним солидаризируешься, кто-то говорит так, что ты прислушиваешься, кто-то говорит так, что ты ему сочувствуешь, что страдаешь, а кто-то бесит. И ты понимаешь, что он вроде как бы говорит, ну, как бы правильные вещи, и Путин тиран, и война зло, и так далее, и так далее. Но что-то тебя в этом во всем смущает. Может быть, интенционно, может быть, содержательно, может быть, действительно, слова, которые он выбирает. Но дело точно не в мате. Ты знаешь, что я максимально терпим как бы к нецензурной лексике в песнях, она меня не смущает нисколько. Но, не знаю, в случае Макса Покровского я вижу здесь вот взгляд извне и взгляд очень, ну, вот, в русском фейсбучном и так далее поле это принято называть белопальтовостью. Мне очень нравится, опять же, этот термин, но, наверное, он как бы описывает вот то, что я чувствую в антивоенных песнях «Ногу свело».
0: Эта философская проблема упирается в то, что мы, российское сообщество, представляем из себя очень странный спектр, который, знаешь, в каждом течении взглядов свой спектр, но при этом мы все соотечественники, иногда очень трудно, знаешь, если это взгляд из противоположной стороны, то его иногда бывает легче услышать и попробовать понять, чем взгляд, знаешь, из зловещей долины, похожий на твой, но немного другой. Мне вспомнилась история следующая. У меня есть приятель, он живет в Германии, его зовут Саша. И Саша – анархист, радикал, паспорт сжег. Настолько надоел Илье Яшину, что тот его заблокировал, потому что Саша говорил, что российский флаг фашистский, не носите триколор на Берлинский марш. А я считаю, что российский флаг может присутствовать на Берлинском марше. И вот, короче говоря, наши взгляды полярны во многом. И при этом я иногда кринжую, когда вижу Сашину историю, он кринжует, когда видит мои. Но время от времени мы списываемся и пишем друг другу. «Привет, дружище, я все еще других взглядов, но ты все еще мне дорог, ты молодец, там, не знаю, веди свою деятельность дальше». И все, хорошо, что мы можем вести диалог. Короче говоря, это тяжелое испытание. Тяжелое, потому что кажется, что если ты уж как бы одних взглядов со мной, то давай-ка будем вместе, давай-ка, мы же так похожи. А это и есть когнитивное искажение. Да, мы похожи, но это совершенно не означает, что сосед чувствует так, как ты. И такой радикальный взгляд, как у Макса, и взгляд, наоборот, абсолютно всепринимающий и по-своему какой-то абсолютно христианский, как у как у Алексея Коростылева, которого выгнали с «Дождя», и который дал потом интервью, где объяснил свою позицию очень гуманистическую по отношению к кому? К российским, блин, военным, ёкарный бабай. Помнишь, как это раскололо наше сообщество тогда?
1: Вот ты вспомнила, конечно.
0: Так вообще, вот это все важно наблюдать, принимать, и это для нас такое еще одно испытание внутри большого испытания.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, вот опять же, твоя философия идеального примирения, она опять же благородна, но, не знаю, важно напоминать, с какой интонацией мы говорим о войне и мире, с какой интонацией мы говорим о своих соотечественниках и гражданах другой страны. Вообще, как мы говорим, не только что и как бы что даже не в деталях, знаешь, да, по вектору, в глобальном направлении. Важны и детали, и как мы это говорим. И в этом смысле вот на спектре не моей антивоенной музыки есть два полюса. На первом полюсе Макс Покровский, вот как бы издевающийся извне для меня. А на втором спектре, подчеркну, не моей антивоенной музыки, то есть музыка, которая мне не очень нравится, которая меня не будоражит. Вот на втором полюсе Артур Смолянинов, который, наоборот, переживает все наоборот через себя. Он не вовне, он там душу выворачивает. Но, ох, ладно, давай послушаем, а дальше обсудим. Новую песню он выпустил как раз к трехлетию войны, называется «Никому остановите войну буквально».

0: Ань, ну давай я сначала подушню, а дальше тебе это все расхлебывать.
1: Haters gonna hate. Ай да.
0: В общем, для меня беда начинается в комплексе. Мы же все эти песни, и «Ногу свело», и «Смоленинов», это как бы не хиты Spotify. Они выпускают это вместе с клипами на YouTube, смотрим мы это на YouTube. И когда я вижу черно-белый клип «Море», в котором по колено Артур Смоленинов, рядом сидит человек с пианино в этом же самом море, вокруг меняются лица, там где-то наших общих даже знакомых, где-то, видимо, знакомых и друзей самого Смоленинова. Что, кстати, тоже интересный признак времени. Ты заметила, как много антивоенных песен за последние 3 года, собственно. Вот клипы на них очень похожи. Это либо как у «Монеточки» разные люди записывают по строчке, да, и потом монтируют из любительских видео. Чем-то похожим занимается Леша Пономарев и Джокер Джеймс. Еще я видел такие клипы. И вот то же самое у Артура Смоленинова. То есть человеку, который высказывается против войны, ему важно, чтобы он был не один. И он привлекает своих знакомых, друзей, которые где-то проговаривают его строчки, где-то что-то подпевают. Но таким образом создается некая общность, создается некоторая... ну, как бы коммунный, может быть, даже некоторое антивоенное движение. В самом по себе в этом ничего плохого я не вижу, но вот в целом надрывный Артур Смоленинов по колено в штормовом море, ну, вот что-то у меня тут как бы какой-то перебор для меня, Ань, прости.
1: Я думаю, что ты словил сопротивление от того, что не являешься приверженцем подобной сентиментальной традиции. В будущем, надеюсь, это внимательнее изучить, потому что...
0: Я думал, ты скажешь, в будущем, я надеюсь, это в тебе искоренить.
1: Конечно, Максим. Нет, ты что, ни в коем случае. Ты прекрасен такой, какой ты есть.
0: В будущем, я надеюсь, ты себе этого позволять не будешь.
1: Да, выйди и зайди, пожалуйста, нормально. Так вот, есть определенная очень глубокая и давняя сентиментальная традиция, в некотором роде противоположная циничным бардовским песням, веселым частушкам, интеллектуальным каким-то, знаешь ли, spoken word'ом, да, давай вот такое слово скажу. Вот, а это именно вот сентиментализм, сентиментальная песня. Я знаю, что кто-то может такой жанр обижать словами «попса голимая». Кстати, часто встречаю такое словосочетание по поводу такого дела. Или, знаешь, кто-то ловит ощущение кринжа с того, что чувство высказано слишком открыто, чувственно, явно, может быть, прямолинейно, чем человек привык, к чему он привык доверять. Короче говоря, это просто может быть не совсем твой эмоциональный спектр. Но традиция эта дивная и ценная. Я от нее сопротивления не ловлю, и мало того... Ты знаешь, я вначале, будучи тоже представителем, жителем циничного мира и немножко тоже пораненным, как мы все, я тоже увижу такая: о, черно-белый клип, о, море. А у меня сразу ассоциации с Людовико Эйнауди, который заказывал вертолет, чтобы тот поставил рояль на льдину.
2: Так, приправиться!
1: И чтобы Людовико Эйнауди играл там на рояле и привлекал внимание к глобальному потеплению. И я тоже вижу этот пул ассоциаций, и он меня рождает хихи. А дальше я пишу у себя в заметке: «Меня это удивительно тронуло». Короче, я дослушала песню до конца, и к концу она меня удивительно тронула, а дальше у меня в заметке есть продолжение. Пожалуй, я себя закопаю им, но как-нибудь уж выберусь. Пишу: удивительно тронула, несмотря на то, что это похоже на смесь песен Дианы Арбениной и группы Би-2, такой русский поп-рок. Там просто есть очень много черт, которые, знаешь, вот такая поэтика грустная, я не знаю, да, вот грустное стихотворение под грустную музыку, и такой пул ассоциаций у меня родился, и вроде бы как, я внутри привыкла над этим немного, ну, типа, хихихаха, да? О, хихихаха. Но почему-то меня действительно тронуло. Я думаю, что я меняюсь, и сейчас я в таком каком-то околодепрессивном состоянии нахожусь, и, честно говоря, вся история последняя с какими-то переговорами, странными подвижками, каким-то абсолютно цинизмом происходящего в мире, она меня размягчила. То есть цинизма стало очень много, гораздо больше, чем героизма, и вдруг я обнаруживаю себя, что когда Артур переходит с шепота на почти крик и проговаривает очень естественные вещи, там, вот, остановите войну. Я такая: да, да, пожалуйста, давайте.

0: И я хотела обратить внимание на некоторые приемы, которые являются классикой сентиментального жанра. Возможно, они пригодятся нашим слушателям, если те захотят отвести душу и поиграть на рояле что-то подобное. И тоже что-то такое вот родить и из себя исторгнуть это чувство, как-то его терапевтировать себя. Значит, послушай, какой здесь есть хитрый прием. Вначале, когда Артур шепчет, такой шепотом у него первый раздел идет, на фортепиано на фоне играет удивительный мотив. Ми, фа, диас, соль, си, соль, фа, диас, ми, фа, диас, соль, си, соль, фа, диас. Это, знаешь, это то, что называется арпеджированный аккорд. Мелодии это назвать нельзя. На самом деле это аккорд ми минора, ба-бам, который разложили и добавили туда одну лишнюю нотку. И потом происходит, я сейчас все это нам послушать, происходит удивительная вещь. Эта лишняя нотка сменяется, и приходит другая лишняя нотка. Ми, фа, ди, соль, до, соль, фа, ди, ми, фа, соль, до, соль, фа. Ну-ка послушаем, как это звучит отдельно. Превосходно, минорно, трогает душу уже. Но у этого арпеджированного паттерна есть фокус. Он хорошо звучит с любой нотой в басу. Сейчас я добавлю несколько нот в басу разных, дам тебе послушать, и уверена, ты заплачешь, не выдержишь. Вижу, слезы текут по щекам Максима заговоры. Вы их не видите, а вижу их я.
1: Не совсем. А тебе не кажется, что слезы не текут? И вообще, мои не самые теплые слова об этой композиции, они связаны именно с тем, вот что ты сейчас говоришь. Именно с тем, что это отработанные, известные, манипуляционные приемы, про которые ты, допустим, понимаешь все прям с исследовательской точки зрения, а я понимаю это на уровне каких-то эмоций, восприятия. То есть я чувствую, что это меня пытаются встроить в какую-то схему, меня пытаются запихнуть в какой-то уже готовый для всех коридор. И поэтому это не работает.
0: В психотерапии есть категория клиентов, которые очень внимательно относятся к тому, что говорит психотерапевт, и ненавидят, когда к ним применяют техники. Есть такое, я просто недавно обучение закончила на психотерапевта. Представляешь? У меня тут такой был эпизод
1: в
0: жизни.
1: Ничего себе. Возьми меня к себе не анализантом, как вас говорят?
0: Клиентом?
1: Сколько ты берешь, да.
0: Нисколько, дорогой Максим. Я беру подкастами, выпусками подкастов. Так вот, нас учили так, что по-хорошему не нужно сообщать клиенту, что ты сейчас собираешься провести над ним технику. Вот я такая, Максим, сейчас мы с вами сделаем то-то и то-то, вы тут-то должны здесь вот порефлексировать, и целью будет выявить ваши промежуточные убеждения. Вот так делать не надо. Но есть определенная категория клиентов, эмпатичных, внимательных и очень таких рациональных, которые такое чувствуют, как фальшь, и им как раз надо в этом признаться. Видимо, ты как раз относишься к такой категории людей. Удивительный,
1: я отношусь к третьей категории людей. Я отношусь к категории людей, которые приходят к психотерапевту, психоаналитику, психологу и так далее, как к зубному врачу. Мне нужно, чтобы ты мне, допустим, если ты мой психотерапевт, сразу сказала, сколько у нас будет занятий, что от меня требуется, какие приемы ты будешь использовать, и когда я выйду от тебя здоровым. Если мне специалист это не может объяснить, мне сразу кажется, что это, какой-то коучинг, какая-то торговля воздухом. Я здесь непонятно, чем занимаюсь. Это моя вообще большая проблема со специалистами подобного профиля в том, что я от них требую будущего сценария лечения. Они мне его, естественно, дать не могут по понятным причинам, потому что это не входит в программу.
0: То, что ты говоришь, абсолютно гениально, потому что это наводит меня на мысли, что и как слушатель музыки, как потребитель этого прекрасного искусства, ты тоже ведешь себя с определенными стратегиями. Это тоже требует изучения, потому что у меня стратегии явно другие. Сейчас расскажу, и ты поймешь, к чему я веду. У меня другая стратегия. Я прихожу к любому специалисту, и первые несколько занятий, месяцев, консультаций, смотря в каком формате происходит наша работа, я ему полностью доверяю, никак его работу не оцениваю и критики не подвергаю. Но потом я такая, результат есть, продолжаем, результата нет, до свидания. Вот и уже потом только могу поинтересоваться, что он там такого со мной классного сделал, что это работает, например, и так далее. Так, и в музыке также, то есть я такая, песня сентиментальная, пофиг, значит, надо плакать. Сидим и плачем. И вот если работает, если тронуло, значит, хорошо. Если не тронуло, значит, нехорошо. То есть, представляешь, то есть у меня здесь есть некоторая безоценочность к техникам, которые ко мне применяет Артур Смолянинов. А ты, получается, хочешь, чтобы он взаправду с тобой работал. Такой, представляешь, вышел Артур Смолянинов такой, сейчас буду о войне петь, минорный аккорд вам дам, а вы, пожалуйста, слушайте его внимательно и в сердце своего впустите. Арпеджио включаем. Да, то есть как будто просто вот жанр немного не подходит к твоему чувствованию мира, твоему общению с другими какими-то вот видами.
1: Да, он просто слишком настойчив, понимаешь? Вот все эти аккорды, которые ты сыграла, я их воспринимаю как стук в дверь. И Смолянинов стучится, говорит, открой сердечко. Я говорю, не открою. А он как бы настойчивее.
0: А почему нет?
1: А он настойчивее, говорит, а нет, открой, а нет, открой, а нет,
0: так
1: открой.
0: Так это открой.
1: Я говорю, нет, а вот не открою.
0: Открой, почему нет? Почему нет?
1: Потому что не такой уж проходной двор, это мое сердечко, там много чего заходит, разные музыки.

0: Так, смотри, песни, которые мы уже обсудили, они практически все как бы конкретные, да? Смоленинов говорит «Остановите войну», Вася Обломов говорит про Трампа, с Покровским чуть сложнее, но все равно это вот его там эти привычные орки продолжают маршировать по Красной площади. Вышло несколько песен к годовщине войны, но они не про войну как таковую. Мы тоже про это много говорили в разных эпизодах. Они про то, какая вообще хана России и какая беда происходит в стране. С разных точек зрения они к этому подходят. Я бы начал тут, знаешь, с какой песни? С песни Гермеса Загота, он же Social Dub Orchestra. Песня называется Dead Souls. Это вообще Гермес — это такой давний герой петербургского андеграунда. Он играл еще с Курехиным. И да-да-да, и там делал выставки с Тимуром Новиковым. То есть это прям такой заслуженный персонаж. Что касается этой песни, конечно, она могла бы оказаться в нашем прошлом выпуске, посвященном регги. Но не оказалась. Давайте послушаем для начала.
1: Думай головой, за словами следи. Впереди конвой, и конвой позади.

0: колени.
1: Ну, тут, не знаю уж, насколько Гермесу сотоварищи нужна моя доброжелательность, но тут я буду гораздо более доброжелателен. Мне кажется, опять же, песня не попадет там в мои плейлисты, но это понятное, твердое, уверенное и поэтическое, и музыкальное высказывание. Вот так бы я как-то сказал. То есть, опять же, сердечко свое, я не то чтобы тут нараспашку, я с холодным сердцем к ней подхожу, но с холодным сердцем и холодным носом я говорю достойно. Вот как-то вот чувствуется какое-то достоинство в этой композиции.
2: Я с тобой согласна, композиция хорошая. Давай дадим несколько комментариев по поводу того, чем она хороша. Ты совершенно прав, это регги. Отправляем наших слушателей выпуск про регги, где мы обсуждаем, что это за жанр, как он зародился, появился, развивался, как его отличить от других.
1: Отличный выпуск, кстати, у нас получился, нескромно я замечу.
2: Слушай, я... И помнишь, он же абсолютно в полевых условиях записан, а получился какой-то отличный вообще. Я там в отеле сидя его записывала. Короче, что здесь у нас особенного? Потому что мы выяснили с тобой в том числе, что каждая регги... Регги-регги рознь. Вот чего. Здесь в композиции использован саксофон, который играет в очень странном ладу, в так называемом ладу доминантовом, темном. Все ноты, которые он играет, слышны как неустойчивые, как будто мы куда-то идем, а куда не знаем. На фоне автора читает очень по-блатному. Мне даже вспомнился «Кровосток». То есть я чувствую, что «Кровосток» сделали очень особенный жанр. И понятно, что это что? Это у нас этот spoken word. Но ведь он тоже бывает очень разный. Это бывает, знаешь, такая прям практически прочитанная академично поэзия, да, строчка за строчкой. А здесь вот такая очень блатная получается читка. И...
1: Прости, а раз уж ты сразу ударилась в сравнение, а тебе не вспомнился Сергей Шнуров здесь? И конкретно песня «Мне бы в небо», там, где вот буквально наркотики нельзя, но можно водку.
3: Все это похоже на какую-то разводку. Наркотики нельзя, но можно водку.
0: Слезы не вода, сердце не камень. Старые безумные злые карлики захватили нас и отменили. Заживо нас всех похоронили.
1: Вот у него какая-то очень похожая интонация, речитативчик. Как будто бы это вот прямо напоминает старый Ленинград.
2: Слабо представляю себе старый Ленинград. Это у меня пробел здесь есть. И понимаю, о чем ты говоришь. Послушаю потом в монтаже эту песню. Или открою ее отдельно. Вполне возможно. Но вот что здесь особенного? Надо посмотреть, есть ли такое у Ленинграда. Но здесь есть интересный, запрятанный, вроде бы простой, но очаровательный прием. Всю песню автор читает, ну, как и полагается, на нотах без определенной высоты. Тех, которые нельзя записать в партитуре, кроме припева, потому что он поет «Мы мертвые до уши, никто не воскреснет». И это единственный раз, когда появляется звуковысотность, и автор показывает перепад интонации в октаву. То есть на одной ноте, и потом на такой же ноте, но на октаву вниз. Меня, честно говоря, это зацепило. Как бы я подумала о том, что это хитро. Приберечь звуковысотность как интересный прием и использовать его в припеве. Согласись, это прям находчиво.
0: Дыхания нет.

Идем дальше. И еще одна песня тоже об ужасах российской действительности. «Антидот. Сосед». Давай сразу слушать, потом сразу обсуждать. Вот без нашей этой стандартной прелюдии, безнотной.

0: назад. И, Ань, я тут как всегда. Опять вот, ну, весь этот подкаст, я могу говорить, не мое, но интересно. То есть интонационно и по тексту. Это не та музыка, которую я люблю, не та музыка, которую я слушаю, но это, ну, как бы точное и талантливое все равно высказывание. Вот так.
1: Согласна, тут есть талантливые моменты. Давай-ка их перечислим. Постоянно на фоне играют 4 ноты, которые немножко жутковатые, кстати. Они низкие, поэтому не бросаются в уши. Но давай послушаем их отдельно. И вот так вот они «До, ми бемоль, ре, си, до, ми бемоль, ре, си». Получается жутковатая бродилка такая, потому что на самом деле это очень узко стоящие ноты, и они как бы колечком через одну наверх, через одну вниз. Получается такая, знаешь, как детская гирлянда, в которой ты кусочек картона зацепляешь, следующий кусочек картона, и заклеиваешь клей карандашом. И вот оно все время повторяется, повторяется, вот так вот. Получается усложненный органный пункт такой. Органный пункт — это когда на фоне одна и та же нота на протяжении всей песни такая это жутковато. А здесь нота не одна, но эффект схожий. Еще мне понравилось то, что здесь автор использует такой очень понятный, но интересный литературный прием. Да, в припеве он что поет? «Тише, тише, я пишу. Пишу тем, кто выше. Порешу, кого решу. Лучше бойтесь мыши». Кстати, вот строчка «Лучше бойтесь мыши», мне кажется, что она, ну, вот эта рифма, она чуть-чуть вымученная, потому что непонятно, что еще рифмовать словом «тише». Но первые три «Тише, тише, я пишу. Пишу тем, кто выше. Порешу, кого решу». Вот они, мне кажется, просто невероятно находчивыми. То есть это же надо было, да, столько найти слов, которые были бы в кассу, и в которых, во всех них есть эти шипящие звуки. Понятное дело, что это звукопись, понятное дело, что это изображение шепота и шороха, но еще там есть и что-то детское, потому что в целом это довольно сильно похоже на считалку. А как говорится, кто кого посчитали, выйди вон. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Да? То есть тоже имеем дело с какими-то народными глубокими корнями, понятными нам всем. Жутковатая считалка. Детская и жутковатая. Идеальный контраст. Вообще, песня очень агрессивная. В ней много ненормативной лексики. В ней очень много ненависти. Но эта ненависть, она представлена со стороны доносчика. Человек, который сидит и клепает донос.

0: Ситуация с доносчиками тоже очень интересная. И вообще, это крутой литературный прием — представить себя на его месте. Я вижу, что самый популярный залайканный комментарий к этому клипу — это про 4 миллиона доносов. И тут мне хочется всем напомнить, что в фильме Юрия Дудя «Колыма» миф про 4 миллиона доносов развенчивается. На самом деле, в сталинское время донос писали те, кому уже надо было кого-то в чем-то осудить. Это использовалось как некий предлог для политического преследования. И тут мне пришло в голову следующее. Я тебе рассказывала, как на меня написали донос. Очень страшный еще до войны.
1: Какой это еще? Нет.
0: До войны. Месяц до войны. Январь 22-го года.
1: Что ты не так разобрала Баха?
0: Ну, разумеется. Сам Бах-то и написал.
1: Посадить срочно.
0: Ха-ха и еще раз ха. Нет, но с моей профессиональной деятельностью это было связано. Я на съемках в Москве на Мичуринском проспекте записываю курс про Вивальди. Мне звонит мой друг из Санкт-Петербурга и говорит: ко мне приходили на работу по поводу тебя. Я такая: что, прости? Короче, к моему Лёхе пришли на работу, где мы работали вместе в музыкальной школе когда-то давно, из прокуратуры, и сказали, что интересуются мной и им заодно. В итоге ему было сказано в прокуратуру прийти, он пришел ножками и увидел огромное накатанное заявление на меня, написано Путину Владимиру Владимировичу, и накатал это некий Магомедов Валентин Евгеньевич, что вызывает довольно сильное смущение. То есть такой контраст фамилии и имени. Сразу есть ощущение, что это какой-то несуществующий Магомедов Валентин, да, то есть очень, очень непонятный. И он там написал, что такая-то, такая-то плохая, здесь там рассказывает, какой-то рэп популяризирует, а в правозащитном центре, в котором я читала несколько своих лекций, там на заднем фоне стоит масюсенький ЛГБТ-флажок, потому что одно из вещей, чем занимался этот правозащитный центр в Петрозаводске, был помощью там ЛГБТ-лицам. И вот, короче, все это накатано, перечислены все мои грехи. И в конце был абзац. И еще просьба обратить внимание на приспешника Анны Веленской. Такого-то, такого-то. И это и был мой друг. С тех пор мы шутим, что Леха мой приспешник.
1: Господи, дичь какая. С другой стороны, тоже, ну, в определенном смысле повод для гордости, потому что, видишь, донос-то на тебя писали не в какую-нибудь районную администрацию, а сразу...
0: А со мной только так и можно. Сразу вот так вот. Да, нет, это на самом деле очень интересно, потому что психологически это отразилось определенно на нашем решении свалить, как только война началась, потому что был недавний такой вот опыт. Это было действительно страшно.
1: Дичь какая. Ладно, идем дальше. В общем, смотри, эту историю про донос я предлагаю оставить вместе со всем плохим, что было в этом эпизоде, потому что осталось две моих самых любимых песни. Песни, которые удивительным образом стали любимыми. Потому что это ведь не песни вовсе, согласись. Это какие-то демки, это какие-то домашние записи. Это как будто что-то такое недоделанное, не готовое. Причем одна из них — это песня русскоязычная, а другая вообще англоязычная. С какой начнем, Ань? И какую оставим на концовку?
0: С англоязычной начнем, русскоязычную на концовку.
1: Тогда наши дорогие Pet Shop Boys, главная группа нашей лихой юности, детства, пубертата, да вообще вот как бы всего этого подгузничного периода. Песня при этом очень трагичная. Она выпущена к годовщине гибели Навального. И вообще-то фактически это гимн. Ну давай слушать.

Мы сейчас послушали, ну, если не половину, то треть песни уж точно. Ее общий хронометраж — минута 39. Она буквально называется «Гимн». И помнишь, у нас был выпуск, посвященный тому, что иностранные артисты поют о войне в Украине. И вот, если честно, именно такой песни мне не хватало. Эта песня с эмпатией такого уровня, с каким-то таким сочувствием вообще и к нам, и к Украине, и всех вокруг жалко, и с уважением и лично к Навальному, и к другим россиянам. В общем, Pet Shop Boys, как всегда, лучше всех. Вот что я скажу. Хотя, ну вот, полторы минуты, как будто бы что-то такое на коленке сделанное.

На коленках, потому что на коленках. Кстати, я как только включила песню, у меня было странное ощущение, что это похоже на то, что делает искусственный интеллект. Может быть, ребята прибегали к помощи AI, когда делали подложку, а может и нет. Это навсегда останется загадкой, пока мы их не спросим, потому что AI уже дошел до того момента своего развития, когда мы его в жизни не отличим от настоящей музыки. Но здесь есть одна хитрость в аккордовой последовательности, и я собираюсь ее тебе продемонстрировать. Давай-ка послушаем ее в голом виде, без голосов Pet Shop Boys на фоне. И вопрос у меня будет, нет ли места в этой аккордовой последовательности, на котором у тебя задергается глаз? Я буду очень внимательно смотреть в оба твоих прекрасных глаза и ждать, пока какой-нибудь из них дернется. Слушаем.

0: вообще тебя не глючит, конечно. Это песня, основанная на интонациях российского гимна, советского гимна. Да, потому что она, по-моему, написана была до 91-го года.
1: Я прямо сейчас, Ань, зашел в Википедию почитать про эту песню. Ну? И да, я это вижу. Господи, какой идиот! Как же мне медведь что? Наступил на уши в свое время? То есть я эту песню знаю вот всю свою жизнь. Песня 79-го года. Значит, как бы я ее застал более-менее всей своей жизнью с момента рождения. И... Ну, как бы вот сейчас, мне кажется, это настолько очевидно, что там есть этот советский гимн, но я никогда об этом не задумывался. Я этого не слышал в моменте.
0: Слушай, во-первых, этому есть даже околонаучное объяснение. Дело в том, что там есть такой же оборот, как есть в российском гимне, но этот оборот, он этому гимну никак не принадлежит. Он называется мажорная золотая секвенция. Аккорды в нем такие: до, потом соль мажор, потом ля минор, потом ми минор, потом фа мажор, потом до мажор. А вот дальше уже оставшиеся два аккорда в квадрате, какие хочешь, такие лепи, нормально, закольцуй, да, например. Приди в соль мажор. Это стариннейший оборот. Самый известный человек, который его использовал, это Иоганн Пахельбель, который жил, когда еще все крутили большие пышные парики, сидели в церквах и на органах своих, тадым-сядым, парым-парым. Вот такой вот парень был. И он написал очень приставучую музыку «Канон ин Д». Ее не очень любят струнники, потому что это то, что играют на свадьбах обычно, особенно на Западе. Это такая прям очень свадебная музыка. И вот там это мажорная секвенция. И ее использовал в том числе автор советского гимна, понимаешь? И вот на нее ссылаются Александра. уже ссылаются Pet Shop Boys и Village People, которые написали песню Go West в оригинале. То есть смысл не в том, что это не эксклюзивные аккорды, Макс, это не...
1: Нет, я понимаю, просто вот только сейчас у меня дурачина, это все сложилось. Ой. Что была группа Pet Shop Boys, которая перепевала песню Village People Go West. И в новой песне гимн я слышу вот этот Go West, именно потому что они обе в основе имеют тот самый гимн Александрова. И называется эта песня гимн как бы не просто так.
0: Да круто же, что ты это обнаружил. Что ты себя ругаешь? Непонятно, зачем мне это. Не надо себя ругать. Да, это наоборот здорово, что ты это подметил. И я думаю, что наши слушатели тоже это услышали. И вот если что, для настоящих гиков, которые захотят повторить все это удовольствие у себя на пианинах, мы скажем, что это были... Мне кажется, я переняла привычку у Екатерины Михайловны. Это она себя в «мы» иногда называет. «Мы», говорит, это сейчас... Я прям не знаю, так смешно звучит, как, знаешь, как-то по-старомосковски. И вот мы для этих слушателей любимых обозначим эти аккорды. «Ми минор...» Ой, не то говорю. «Ля минор», «ми минор», «фа мажор». Вот эти три аккорда сыграть, и сразу ассоциация пойдет. Это, если что, аккорды в гимне на строчках «наша свободная бра». Будешь там «наша свободная бра», но нацких народов уже другие аккорды, поэтому будет «наша свободная бра». Я не думаю, что это специально, что ни в коем случае никто из слов ничего не брал, чтобы показать, насколько сейчас это все исказилось, и насколько у нас теперь не «наша свободная» и не «бра», да, то есть что вот это все осталось в прошлом, да и было ли непонятно, да, может, это момент пропаганды вообще-то. Короче говоря, аккорды назвали, песни назвали, констатируем, что ребята думали про российский гимн, когда писали свой гимн. И это логично, потому что они же и пишут гимн как бы свободной России, гимн той России, которая помнит про как бы своих убитых героев. Это же песня, как ты и говорил, да, она не станет, скорее всего, Spotify-хитом. Это открытка любви. Знаешь, тебе прислали небольшую открытку любви. Возможно, можно почерпнуть из этой песни некий такой смысл, что вот как недавно меня поразил диалог Григория Юдина и Крашенинникова, где Юдин говорит, типа, хватит говорить, мы хотим...
1: Как Дудя тебя он поразил. Ну, если честно, я не знаю, таким образом до тебя дошло не таким. Очень многие сейчас обсуждают этот диалог именно с подачи Дудя, который, ну, где-то его там запустил, в общем.
0: Да-да-да-да-да, он у себя на YouTube-канале точно запостил. Слушай, не с этой подачи, но это меня тоже добавило в копилку поводов это включить. И там просто Григорий говорит, что нужен этот образ того, как мы хотим жить, без фразы, чтобы было как в Америке, потому что в Америке вот как ведь бывает. И Pet Shop Boys нам намекают на то, что, типа, пишите... Вот мы бы попробовали, это вам любовная открытка, но вы можете попробовать тоже написать какой-нибудь гимн свободы, чтобы констатировать в нем свои ценности и укрепить...

0: вселить веру друг друга в лучшее будущее, сформулировать его, придумать лучшее будущее. И это очень ценный посыл.
1: Да вообще они очень милые. Настоящие такие булочки. Pet Shop Boys. Отличная группа.

Так, ну что, движемся к финалу. И опять же, неожиданное удовольствие. И наши слушатели, и ты знаете, что с деятельностью Ромы Либерова у меня отношения непростые. Большинство его фильмов, сборников, вот этих всех бесконечных перепевок новыми русскими артистами старых русских поэтов, это все во мне не откликается. Но тут случился случай, и процитирую самого Либерова. Сидел он, значит, в нынешнем страшном феврале, и возник у него стишок «Считалочка». Он отправил его основателю и голосу группы «Сансара» Саше Гагарину, и Саша, собственно, сделал из этого стишка песенку. Давай послушаем, а потом я еще чуть-чуть кое-что скажу.

0: И вот тут смотри, каким интересным образом для меня все сложилось. С одной стороны, сами стихи, такая стилизация под считалочку. Окей. Но дальше. Домашнее исполнение. Вот этот вот некачественный, не студийный звук. Абсолютно уникальный, мой любимый, шепелявящий голос Саши Гагарина. Вот это его уральская, екатеринбургская, такая залихватская интонация. И я вообще же, знаешь что, Ань? Не очень люблю, когда на каких-нибудь совместных вечеринках люди берут в руки гитару. Мне всегда кажется, о, ну сейчас начнется. Я вот не мой тип посиделок. А тут как будто бы я оказался в каком-то кругу, где это очень органично, очень приятно. И Саша Гагарин с гитарой поет эту считалочку. И вот открывается то самое мое сердечко.
1: И мое тоже. У меня еще такое какое-то особенное теперь отношение к Саше Гагарину после того, как он приходил к нам на выпуск подкаста и что-то объяснял про какую-то свою
0: песню. А знаешь, куда еще он придет?
1: Куда?
0: 10 марта мы открываем в Белграде выставку рисунков политзаключенных. Там было почти 100 работ, причем, как, слава богу, бывших политзаключенных. Например, там будут рисунки Яшина, Пивоварова, так и, вот, к сожалению, тех, кто продолжает сидеть. Будет большая выставка в Кацеграде, и на открытии выступят Саша Гагарин с Женей Пьянковым, это как вот часть Сансары, и Рассел Рахман как часть группы «Спасибо» с акустическими небольшими концертами. Всех-всех-всех зовем, кто либо в Белграде, либо может там быть. С 10 по 22 марта пройдет выставка, а конкретно 10-го еще и вон два концерта каких.
1: Эх, а я-то буду в Белграде в конце марта. Ну ничего, ты меня все запомнишь и расскажешь, и покажешь фотки.
0: Хоть продлевай выставку.
1: Ну ничего, что-нибудь по этому поводу решим. В общем, короче говоря, Саша Гагарин для нас особенный человек. Мы его очень любим. Мы тебя любим, Саша.
0: А музыковедчески-то, Ань, ты готова вот что-то на таком домашнем исполнении? Одна гитара, считалочка. Что-то здесь тебя трогает как исследователя, как специалиста, как ученого?
1: Хо-хо-хо! Громкие слова-то какие пошли. Однако есть кое-что, что меня трогает, действительно. Одна гитара, да? Одна гитара. Но что она играет? Давай послушаем первые 4 аккорда, которые исполняет Саша, который является основной гармонией этой песни, которые, возможно, у него родились случайно. Послушаем их тоже в голой обработке электронной глупой программы, чтобы стали они для нас слышны во всей красе. Вот когда я слышу такие аккорды, мне вспоминается песня «The House of Rising Sun», которую поют Animals, но я всю жизнь думала, что ее поют The Beatles. И я знаю, что, по-моему, она была сохранена ВКонтакте под таким названием и в подростковом возрасте. Оно прочно в меня въелось. Впрочем, неважно, кто ее поет.
0: Это может быть Beatles, ее вроде бы никогда не исполняли, но вообще же это такая практически народная фолк-песня, которую и Боб Дилан как-то пел, и вот и Animals. Так что... Может быть, на самом деле, ты где-то и отрыла какое-нибудь исполнение «Битлз», но не знаю.
1: Учитывая, что они исполняли песню «Best Самый Мучо», бог знает, что они еще исполняли. Короче, в этой аккордовой последовательности есть одна особенность. Значит, аккорды в ней такие. То есть Саша играет аккорды с бемолями, он, видимо, либо перестроил гитару, либо очень умно и хитро это делает, но я их упрощу. Я их назову без каких-либо знаков. Это аккорды «А».
2: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

вообще куда и всегда, а оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Напрягается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

градус разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Будем вдвоем.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве лето. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

не станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое,
0: другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое,
0: другое. Такое. Дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и с вами снова подкаст «Нота Бена», наш спецвыпуск, где я отвечаю на ваши вопросы. Скажу сразу, вопросов было не так, чтобы очень много, но достаточно. В целом смогу ответить на все поподробнее. Единственное, две небольшие ремарки. Первое, я сознательно не буду отвечать на вопросы личного характера. Тем людям, которые их задавали, я пояснил, а так, думаю, это не очень важно и интересно. И, во-вторых, из вопросов мы будем вырезать часть, где мне отвешивают какие-то комплименты, потому что считаю, что читать комплименты про себя, это совсем уж какой-то уровень. Уровень, который недоступен мне, и надеюсь, что доступен не будет. Собственно, поехали. Значит, первый вопрос «Ladies first» у нас, поэтому первые вопросы у нас будут от дам. Первый вопрос задает Анастасия. У меня следующий вопрос. Как вы относитесь к книге «Тысяча и один альбом», который стоит послушать, прежде чем вы умрете? Стоит ли читать эту книгу? Здесь я вам так скажу. Саму книгу я не то чтобы прям подробно изучал, то есть я примерно представляю, какие там альбомы, так полистывал. Для себя лично ничего интересного я не открыл. То есть формат книги, он, скажем так, представляет из себя такое перечисление альбомов первого, второго эшелона известности и такого, знаете, первого уровня андеграунда. То есть если вы только-только вкатываетесь в какую-то такую тусовку меломанов, то, возможно, книга будет вам полезна. В принципе, если не читать описание. Описание там просто отвратительное. Я не знаю, кто их составлял, там какие-то критики это делали, но мне кажется, что это очередной случай, когда упрощение материала ведет к тому, что контент становится хуже. То есть это такое, эта книга, это такой, знаете, научпоп от мира музыки. Соответственно, многие вещи опущены, важные, много банальностей, много очень известных альбомов для привлечения внимания. Поэтому, если вы уже сейчас на таком, на серьезном уровне знаете какие-то музыкальные процессы, слушайте, то есть вы человек наслушанный, это где-то хотя бы там 1000 альбомов вы прослушали. Как раз все, которые в этой книге описаны. Где-то около этого числа, там 500 тысяч, эта книга вам, в принципе, не нужна, потому что там будут альбомы, либо которые вы уже знаете, либо те, о которых вы слышали, просто еще пока не дошли их послушать. Если же вы начинаете с нуля, хотите в в эту тусовочку классных, нудных дядек, которые при каждом удобном случае рассказывают о музыке, но не знаете, с чего начать, то, наверное, книга вам подойдет. То есть исключительно как ликбез я могу рекомендовать. Для более серьезных каких-то музыкальных измышлений она не подходит абсолютно. Переходим к следующему вопросу. Его задает тоже Анастасия, но другая Анастасия. Да, я у некоторых, так как вопросы были в Телеграме, у некоторых были указаны просто имена, у некоторых там имена с фамилиями. Фамилии мы все опустим, просто такое фамильярство себе позволю, буду зачитывать вопрос, называя вопрошающего только по имени. Итак, Анастасия, уже другая, спрашивает, что вы скажете по поводу группы «Кармен»? На мой взгляд, группа определила... Это продолжение вопроса. На мой взгляд, группа определила развитие поп-музыки, адаптировав электропоп для российского слушателя, и была современной даже по западным стандартам. Заранее спасибо за ответ. Что я могу сказать? Я с вами, наверное, категорически не согласен по поводу определения группы «Кармен». Сейчас попробую объяснить. Давайте начнем с фразы «определила развитие поп-музыки». Да, я так понимаю, в России имеется в виду, потому что в мире, наверное, все-таки нет. Здесь отчасти я соглашусь, но все-таки надо понимать, что специфика искусства, такого музыкального современного искусства в Советском Союзе, ввиду того, что страна была культурно закрыта, все пластинки, они попадали в руки через какие-то черные рынки, через перекупщиков, и не всегда была возможность приобрести то, что ты хочешь. Что доходило, то доходило. Там кто-то покупал, что-то там переписывали, и это доходило до широких масс. А ввиду такого скудного выбора, группа «Кармен» что-то там и определила в локальном смысле, но все-таки люди, которые творчеством занимались более серьезно, они больше ориентировались, конечно, на западных исполнителей, потому что «Кармен» — это очень во многом калька с сольного творчества Марка Элмонда, с каких-то таких европейских и американских синти-поп-стандартов, поп-синти-поп-стандартов, короче говоря, то есть не какой-то экспериментальный электропоп, таксидом он какие-нибудь, а что-то максимально простое, то, что по MTV, если вы сейчас включите какой-нибудь MTV, подборка музыки 80-х, одно и то же, то оттуда приблизительно все это и бралось. Электропоп-радиоформат. Поэтому не думаю, что группа «Кармен» как-то уж очень сильно повлияла в плане музыки. В плане стиля, возможно, потому что там и танцы какие-то, и какая-то такая попытка сделать концептуальный альбом. как попытка сделали, они, у них дебютный альбом там 90-91 года, «Вокруг света», который, да, вот он такой был концептуальный, его там куда-то даже какие-то списки засовывали, но я, опять же, не считаю, что там хоть что-то есть интересное послушать, кроме песни «London Goodbye». И вот, как мне кажется, песня «London Goodbye», она успешна потому, что она вот максимально по своей стилистике отражает вот это вот европейское синт-поп звучание. Как-то вот наложилось, что... И плюс удался текст, на самом деле, чего вот у группы «Кармен» удавалось единожды вот как раз в этой композиции, потому что во всех других там, ну, просто... как там Кира-Кира-сан и так далее. Гораздо более худший уровень, скажем так, чем вот «London Goodbye». Поэтому с вашим определением места «Кармен» как какого-то проводника российской поп-сцены, я, ну, наверное, не согласен, ну, практически там на 90%. Возможно, кто-то действительно на них ориентировался, но точно не на ранних этапах. Следующая часть вопроса, адаптировав электропоп для российского слушателя. Ну, тут я уже сказал, что не то чтобы адаптировали, скорее просто взяли и, как у нас часто бывает, взяли и сделали на русском то же самое. И была современной даже по западным стандартам. Ну, вот тут, наверное, не согласен с вами полностью, потому что надо понимать, что эта группа начала свое творчество, это конец 80-х, там, начало 90-х, когда уже вот этот жанр электропоп, он шел на спад. У меня там был выпуск про вот группы, как раз, которые попали в такую черную дыру. Я там подробно об этом говорю. Но в целом, то есть где-то в начале 90-х уже синти-поп, особенно такой простой, не экспериментальный, не то, что там можно меломанам покопаться, поискать, а вот такой простенький, абсолютно такой танцевальный синти-поп уже никому не был нужен, потому что появилась музыка джангл, там появились другие какие-то там техно, опять же, то есть немножечко электронная музыка в развитии продвинулась, и дэнс-стандарт уже был немножечко другой. Поэтому относительно западных аналогов, ну, группа была старая, то есть по материалу то, что Кармен пела в 91-м, можно послушать там году в 82-83-м уже. То есть это такое самое-самое начало, самый примитивный такой электропоп. Надеюсь, что ответил я на ваш вопрос. Следующий вопрос, последний вопрос от дам. У нас его задает Екатерина. Мой вопрос про постпанк. Можете что-нибудь порекомендовать из этого жанра? Желательно что-нибудь неизвестное. Мне как тяжело вам порекомендовать что-то неизвестное, потому что я не знаю, насколько вы осведомлены. Давайте так попробуем несколько групп разной степени известности вам предложить. Если уж брать каких-то совсем неизвестных ребят, группу Gordons попробуйте. Это то ли австралийцы, то ли новозеландцы. Играют такой... У них один альбом вышел, на альбоме он тоже называется Gordons. Там такой как бы человек в скафандре изображен. Черно-белый, не пропустите. Очень такая стильная, атмосферная пластинка, очень недооцененная. Вот, очень вам рекомендую. А если чуть так на уровень подняться повыше... Ну, Echo and the Bunnymans могу порекомендовать. Это, ну, она так как бы достаточно известная группа, но, как правило, известна за счет там 2-3 песен. Killing Moon у них там самый, наверное, известный сингл. Ну, еще там парочку. Вот послушайте их прям альбомами, потому что группа очень интересная, очень там классный вокалист. По стилю это вот такой не самый обычный постпанк, поэтому, опять же, рекомендую. Что-нибудь еще? Вот здесь уже, наверное, посложнее будет. Попробуйте, ну, это не совсем постпанк, но вот из той же, скажем так, плеяды Marty and the Muffins. Это жанр тяжело определить. Это вот не тот постпанк, который грустный, прям уж совсем. Это скорее такое прото-инди, что ли. Вот. Ну, группа в любом случае интересная. Возможно, вам понравится, если с женским вокалом вы что-то ищете. И, наверное, Lydia Lunch, множество ее проектов, тоже такой постпанк на стыке с готическим роком, вот, тоже порекомендую обратить ваше внимание. Ну, я думаю, кстати говоря, из такого, если более агрессивный, экспериментальный ищите группы, попробуйте группу Ника Кейва, только не которая Bad Seeds, а которая The Birthday Party. Вот, у них там тоже вышло несколько альбомов. Сразу скажу, по звучанию это очень-очень экспериментальная музыка, но, возможно, если вы задаете такой вопрос про постпанк, это вот то, что вы ищете. Так вот, сходу еще что-то вспомнить не банальное, ну, тяжело, но я думаю, там 5 групп будет достаточно, возможно, хотя бы там в нескольких из них вы что-то новое для себя откроете. Итак, переходим мы к мужской половине вопрошающих. Первый, Дмитрий, пишет: у меня два вопроса. Первый, что вы думаете про такого исполнителя, как Кэптен Бифхарт? Почему такой музыкант остается недооцененным до сих пор даже среди меломанов? Второй, почему сейчас молодежь все меньше слушает рок? Видите ли вы ренессанс жанра в ближайшее время? Давайте начнем с первого. Что я думаю про Кэптена Бифхарда? Это гений, гений музыки, абсолютно фантастический исполнитель, фантастический деятель. То есть здесь я думаю, ничего нового вам, как поклоннику, я не открою. Почему музыкант стоит недооцененным? Здесь я с вами не согласен. Ну, что вы понимаете под недооцененным? То есть, с одной стороны, да, среди широких масс, наверное, Бифхарда либо не знают, либо не ценят, но вы тоже делаете скидку. Все-таки у Бифхарда музыка, скажем так, очень тяжелое для восприятия. Это такая вот музыка для тех, кто очень серьезно увлекается искусством. То есть она недоступная. Ну, недоступная в смысле для восприятия. Для обычного такого слушателя, да, вот если человек там только-только познакомился с какими-то более-менее мелодичными коллективами, и тут вы ему включаете Кэптена Бифхарда, ну, понятно, что особых там симпатий он не испытает к артисту. Хотя, на мой взгляд, да, есть, возможно, есть определенная проблема. В России как-то у нас вообще тяжело с такими культовыми исполнителями, мало кто кого слышал. Но я не думаю, что вот если брать именно серьезных меломанов, которые увлекаются там экспериментальной музыкой в таком абсолютном значении, не думаю, что Кэптен Бифхард там какая-то фигура неизвестна. Я думаю, что среди тех, на кого его музыка рассчитана, он довольно известен и всеми любим. Это я вам точно могу гарантировать. По поводу широких масс, никогда он не будет популярен в широких массах, это надо тоже очень четко понимать. Вот, это, знаете, это вот если какие-то аналогии там проводить, не знаю, с футболом, да, то есть вот если вы как-то поверхностно смотрите, то вам нравятся люди, которые там голы забивают или там красиво как-то обводят игроков, там дриблинг, там пас на 40 метров и так далее. Вот, и, например, условно говоря, там позиция опорника, который просто отбирает мячи, она, ну, не вызывает у рядового там человека, который не так часто смотрит футбол, какой-то восторг. То есть это такая нишевая очень позиция, и вот Бифхард, наверное, такой опорник в мире музыки, как и многие экспериментальные музыканты, то есть до них нужно дойти. И не все могут это сделать по разным причинам, и уж точно не все хотят. Поэтому я не думаю, что ваши опасения по поводу капитана и его магической группы как-то оправданы. Так что не волнуйтесь, все с ним будет в порядке. Так, второй вопрос. Почему молодежь все меньше слушает рок? Видит ли вы ренессанс жанра в ближайшее время? Ну, я, во-первых, с вами не согласен, что молодежь как-то, да, сказано. Так говорю, как будто мне тоже за 40, я не знаю, сколько вам. Во-первых, я с вами не согласен, потому что если вы посмотрите там на уровень продаж поп-рок музыкантов, музыкантов первой величины рок-музыки, поверьте на слово, все у них замечательно. Есть свой слушатель и у нишевых рок-музыкантов, то есть и там в плане тяжелой музыки, и в плане экспериментального рока. Психоделика вот в 10-е годы новую волну популярности обрела. Я думаю, что у рока нет проблем. Ну, рок, опять же, в самом широком смысле. Там понятно, что какие-то жанры переживают там третью молодость, какие-то жанры ввиду своей простоты, там, танцевальности, там, поп-панк какого-нибудь вообще не нуждаются ни в рекламе, ни в поддержке. Какие-то более нишевые жанры, но они на то и более нишевые, понимаете? Они не рассчитаны на какую-то очень широкую аудиторию. То есть, условно говоря, посмотрите видео там с современных фолк-рок-фестивалей, там, с рок-н-ролльных, ну, сайко-билли-фестивалей, да и рок-н-ролльных, я думаю, тоже. Инди-фестивали, там, вот Вудсток недавно повторили, по новостям передавали, что вот еще раз. То есть абсолютно нет никакого падения рок-музыки прямо уж на какие-то там низы. А здесь, знаете, в чем проблема? Что вы, наверное, имеете в виду отчасти, что хип-хоп заполонил информационное пространство, это правда. То есть хип-хоп сейчас именно как самый обсуждаемый жанр музыки, он действительно на первом месте находится. Но опять же, если вы посмотрите, там, кто в последние годы получал премии, кто наиболее кассовые концерты организовывал, кто в топах по прослушиваниям, по продажам, то там хип-хоп не везде на первых местах, и также и поп-исполнители, также и рок-исполнители туда врываются, это все очень такое нестабильное, просто, скажем так, хип-хоп как жанр более молодой, он и более шумный, поэтому кажется, что он везде, на самом деле, если так чуть больше копаться, окажется, что не все так сумрачно, если вы переживаете за судьбу рок-музыки, не волнуйтесь, гитары еще долго будут шуметь, да, поэтому и Ренессанса тоже, соответственно, ждать не стоит, он не нужен пока. Следующий вопрос задает Константин. Кто ваш любимый вокалист и любимая вокалистка вне времени и жанров? На вопрос сложный. Так вот сходу я вам, наверное, не отвечу. Давайте вот мы с вами представим, что у нас такой импровизированный диалог, что вы вот передо мной сидите, я вас так прошу разрешения назвать нескольких вокалистов, а вокалисток вы мне разрешаете. Такую игру небольшую сыграем. Если брать вокалистов, вот кого бы я выделил? Это Алан Вега, солист группы Suicide, потом сольная карьера у него была. Фантастический вокалист, очень такой, знаете, берущий за душу, как мне кажется. Это Игги Поп, 100%. Он такой, умеет быть разным. Вот это очень-очень важное качество в вокалисте. Наверное, я бы назвал Джеффа Бакли, трагически погибшего, выпустив всего один альбом. Такая надежда рока в 90-х годах. Альбом «Грейс» 94-го, кажется, год, или 95-го. 94-й или 95-й год. Послушайте, тоже очень рекомендую. Ой, кого бы еще-то вам так вот назвать, чтобы прям не в бровь, а в глаз. Да давайте вот на трех остановимся. Если брать вокалисток, здесь, наверное, я бы выделил Ника, вокалистку, вот, которая с Velvet Underground пел, потом у нее сольная была большая карьера. Я выделил Бьорк, я бы выделил Сьюзи Сью из Using the Benches. Давайте тоже вот на трех остановимся. Мужской, кстати, вокал можно добавить Артура Брауна. Это такой оперный певец, который заразился рок-н-роллом, и вот он с таким оперным голосом в этот рок-н-ролл влетал. То есть мне, скажем так, не столько важна мелодичность в голосе, да, то есть там какой-то поставленный голос, это, конечно, все замечательно. Мне больше, наверное, от вокалиста важна энергетика, важно его соответствие его творчеству и, наверное, стилистическая корреляция между тем, о чем он говорит, и то, как он поет. Корреляция не очень уместное слово, но вы поняли, стилистическое соответствие. То есть, подходит ли под песни Игги Попа, вокал Игги Попа? Вот в его случае подходит, а в каких-то случаях, к сожалению, нет. Дальше, к концу мы потихонечку подходим. Говорю, вопросов немного. Александр спрашивает. Вы упомянули турецкий и греческий прогрок и психоделику на национальной почве. Очень интересует это направление. Могли бы вы дать название этих коллективов? Давайте тогда разделим турецкие и греческие. Если греческие мы берем, я бы здесь выделил группу Socrates Drunk The Conium. Это очень интересная полуэтническая, полупрогрок. То есть там вот прям стилистически очень много всего намешано, но звучит это очень органично. То есть если вы знаете такую группу Комус, такие английские dark folk рокеры, вот Socrates Drunk The Conium это вот греческий Комус, только, наверное, более экспериментальный и более разнообразный. Очень рекомендую послушать. Есть группа, кого еще можно вспомнить, Axis. Axis есть группа, это, но она не совсем греческая, это как бы французская группа, но там греческие иммигранты, как бы иммигранты из Греции, эту группу составили. Там я вам рекомендую третий альбом этого коллектива послушать. Первые два, ну, наверное, не совсем то, о чем вы спрашиваете. Они такие как бы веселенькие, в духе там Нил Янга, вот когда он с Кросби, Стиллом Нэш пел вместе. А вот третий альбом такой уже тяжелый, натужный, мрачный. Я думаю, возможно, то, что вы ищете. Вот, если про турецкие группы мы говорим, то здесь я имел в виду анатолийский рок, так называемый. Ну, то есть, есть регион Анатолия, и оттуда вот несколько коллективов. Главный там парень был Эркин Карай. Это легенда вообще турецкого рока. Это человек, который, наверное, дал Турции рок. То есть там в диапазоне от там, через представителя анатолийского рока группа «Монголы» была, я не знаю, как там она на турецком читается, ну, переводится как «Монголы». Значит, там в диапазоне вот этих монголов до группы «Манга» такая была, в нулевых такая поп-рок-группа, не очень интересно. Но вот всем вот этим вот коллективам дал начало именно Эркин Карай, поэтому такая легендарная фигура, очень рекомендую его послушать также монголов. И вообще можно, в принципе, анатолийский рок можно, в принципе, слушать пачками. Это, он, знаете, он как крауд-рок в том плане, что он достаточно разнообразный, потому что, ну, это, грубо говоря, адаптация турецкого фолка, то есть такой турецкий фолк-рок, турецкий фолк под рок-музыку. И стили адаптации, так как жанр, ну, формировался в процессе, они достаточно разные, поэтому я вам рекомендую порыться, значит, в этом вот направлении, там много достойных коллективов. В принципе, я думаю, что что-нибудь интересное для себя вы точно найдете. Кстати говоря, пока отвечал, вспомнил в вопрос про постпанк. Был такой коллектив греческий, Alive She Dies называется. Играл такой очень грязный, очень мрачный постпанк. Группа очень на любителя, прямо скажем. Но есть шикарнейший кавер у этого коллектива на песню She Lost Control от Joy Division. Вот, послушайте, ну, хотя бы для общего развития, не пожалеете. Надеюсь, Александр, на ваш вопрос я ответил. И вот последний у нас сегодня вопрошающий Никита. У него сразу три вопроса. Вопрос номер один. Хотел бы узнать ваше мнение по поводу такого жанра, как свинг-кор. Так, ну, свинг-кор это у нас, ну, для широких масс, это такой хардкор-джаз. Припанкованный хардкор-джаз. То есть это такой стиль, где музыка такая, ну, соответственно, свинковая, такая припанкованная немножечко, довольно такая легкая, веселая, даже танцевальная. И поверх нее вот этот вот вокал, метал-вокал. Я знаю, там есть какие-то грув, еще какие-то. Я вот честно не разбираюсь абсолютно вот в этих вот на тонкостях метал-вокалов, поэтому лучше просто скажу, что какой-то из них, потому что, ну, не хочу выглядеть дураком. Вот, и как оцениваю жанр, я жанр оцениваю очень хорошо, поскольку я вообще люблю такие сочетания, эклектичные сочетания в музыке. Есть там, допустим, подтип музыки, как такая эротическая, да, музыка, то есть это какие-то разговоры в стиле секса по телефону, а под такую, знаете, музыку из порно. Вот, такой очень интересный музыкальный эксперимент. И вот эти вот смешения жанров, там в постпанк манере есть такие коллективы. Вообще все это очень интересно. Я обеими руками за эксперимент, я очень люблю какие-то нестандартные ходы, поэтому свинкор, я думаю, что это, наверное, один из моих, ну, не то чтобы любимых, но один из жанров эволюции метал-музыки, который мне лично очень близок. Поскольку, в принципе, метал-музыку я, ну, в широкой массе воспринимаю не очень хорошо, потому что она очень, как вам объяснить, очень много самоповторений. То есть она как-то вот, люди там считают, что если они играют виртуозно, то они могут играть одно и то же виртуозно. Мне это не очень близко. И понятное дело, что есть огромное количество групп, которые там, ну, просто там, великолепны вне всяких вообще категорий. Я говорю про большую часть. Это на самом деле так во всех жанрах происходит. Просто вот как-то метал всех мастей, они как-то больше всех обижаются. Но вот такие выражения. Я надеюсь, что Никита на меня не обидится, за, если он любитель, а за такие слова. Ну, свинкор для меня это такой, да, глоток свежего воздуха, хороший жанр. Всем, пользуясь случаем, очень рекомендую ознакомиться. Следующий вопрос. Не планируете ли вы выпуск, посвященный направлению Neue Deutsche Härte? Я надеюсь, правильно я прочитал Härte, потому что я немецкий абсолютно не знаю. Или, может, кратко расскажете про это направление спецвыпуски? Давайте кратко расскажу, потому что выпуск не планируется. Давайте даже не кратко расскажу. В 80-е годы, в начале 80-х годов, случилось такое знаковое событие, такое, знаете, околомузыкальное. Музыкальная журналистика до этого, она была так едина. То есть писали обо всех подряд, кто хоть там какое-то отношение к року имеет. И вот в 80-х годах журналисты разделились. Одни начали писать про музыку тяжелую, то есть все, что из хард-рок пошло, значит, вот в как раз музыку метал. Другие начали писать про новую волну, то есть там про постпанк, готический рок и так далее. Там понятно, что были какие-то перекрестки, но в основном как бы это вот все разделилось на субкультуры, на такие, и каждый, значит, отдельное издание писал про свой стиль. Были стили, скажем так, на стыке. И вот один из таких стилей – это был продукт так называемой Neue Deutsche Welle, новой немецкой волны, Industrial. Ну, самая там известная группа – это, извиняюсь, надо выговорить по-немецки, Einsturzender der Neubaut. Как-то так. Ну, это разрушающиеся новостройки, короче говоря. Как по-немецки, извините меня, франкофоны, я понятия, нет, не франкофоны, франкофоны. В общем, кто знает немецкий, вы меня простите, я не специалист абсолютно. И, значит, на вот этот вот Industrial очень всем понравилось, там потом появился пост-индастриал, группы типа The Young Gods, швейцарцы, очень рекомендую, легендарная абсолютно группа. И вот, значит, на основе таких вот наслоений в Германии постепенно образовался такой жанр, как Neue Deutsche Härte. Это новая немецкая тяжесть, переводится. А вы этот жанр знаете прекрасно, хоть не знаете название этой группы, Аумф, там Рамштайн и так далее. Вот это вот, значит, группа. Я вам скажу так, мне, это такая, ну, небольшая история, там выпустили альбом Аумф, там какие-то фестивали у них были, потом Рамштайн, ну, а дальше все знают, я думаю, здесь развитие жанра нет смысла рассказывать, потому что, в принципе, группа довольно известна. С одной стороны, да, то есть как бы Рамштайн в очередной раз нанесли Германию на карту, музыкальную карту. Там Аумф, по-моему, группа из Вольсбурга, тоже достаточно влиятельная. Жанр во многом породил музыку, вот это вот, знаете, альтернативная музыка, такая альтернативный хард-рок, или как-то так он называется, это вот типа Evanescence, System of a Down, вот то, что в нулевых вот, у всех в плеерах было, вот это значит все продукты Noi Deutsche Härte. Мне что Rammstein, что Evanescence, System of a Down, что Oomph абсолютно не близки. Если брать именно музыку такую метал, мне больше вот направление, которое вот скандинавские страны, там black metal, там пост-хардкор, хардкор, вот это мне ближе гораздо. Потому что по мне, вот это вот Noi Deutsche Härte, это, знаете, попытка опопсить метал-музыку только с другой стороны. Объясню, почему с другой. Вот до этого были жанры там типа помп, метал, да, помпезный метал, типа Европа, группы там, финальный отчет исполнили, абсолютно отвратительная песня, на мой вкус просто, я считаю, что каждому человеку, который слышал песню по радио, ну, нужно деньги просто выплачивать от группы Европа, потому что, ну, это действительно очень плохо. Вот немцы, что им можно поставить заслугу, они пытались как-то немножко с другой стороны эту метал-волну, ее как бы опопсеть, но более качественно. Да, то, что получилось гораздо лучше, чем помп-метал, но гораздо хуже, чем метал и хардкор-пост-хардкор, которые пошли с другой стороны. То есть она такая более простая, абсолютно не экспериментальная, абсолютно нудная и однообразная, как по мне. Да, там можно Rammstein хвалить за ироничные, там, такие эпатажные текста, за эпатаж на концертах, там, в принципе, я думаю, все истории эти знают, за такую подачу, сделать так из металла такое, знаете, шоу для всех. В этом, пожалуй, главная, наверное, заслуга Noi Deutsche Härte и очень коммерчески успешный жанр, надо сказать, тоже очень важно. Но как музыкальная единица у меня лично никакого восторга не вызывает, никакого интереса, я не готов посвящать этому целую передачу. Если вдруг вы фанат, пожалуйста, мне лично жанр не близок. Я считаю, что в 90-е года, в нулевые, и уж тем более в истории Германии были жанры, ну, гораздо интереснее, чем вот это. Да, последняя ремарка про Noi Deutsche Härte. Может быть, есть там какие-то гениальные исполнители, которые выпустили по одному альбому, я их не слышу. Возможно, такие есть. Обращаюсь сейчас непосредственно к Никите, который этот вопрос задал. Если вас не затруднит, если вы знаете прям каких-то выдающихся представителей жанра, интересных на ваш взгляд, вот у вас мой телеграм, наверное, сохранился, напишите, я послушаю. Если вдруг действительно я ошибся как-то по поводу так целого жанра высказываться, я как бы в следующем там выпуске обязательно скажу слова поддержки немецким тяжеловесам. А пока переходим к вашему третьему вопросу, что можешь сказать про группу Клатч? Группа Клатч – это культовый коллектив 90-х, который… Давайте, пока культовый коллектив 90-х, я слушал у них, ну, наверное, альбомов 5, вот. Честно скажу, я не в каком-то там диком восторге нахожусь от них. Мне не моя, не мое, опять же. На первом альбоме, вот, который такой был более хардкорный, такой припанкованный, вот там парочку песен послушать можно, я очень рекомендую первый альбом послушать группу Клатч, а дальше, ну, мне такая музыка абсолютно не нравится, она какая-то, ну, по мне скучная. Давайте я, ну, расскажу о плюсах коллектива. Первый – это текст, да, там действительно очень такая большая серьезная работа со словом идет, если вы знаете английский, получите массу удовольствия. Другой разговор, что как бы в защиту своего тезиса, что один только текст, он не определяет крутость группы, это все-таки музыка, а не поэзия, поэтому определенное на музыкальное сопровождение очень хорошего уровня должно быть, я считаю. А второе достоинство – это стремление группы к каким-то экспериментам. То есть у вас, ну, по крайней мере, у меня, я, опять же, слушаю только 5 альбомов первых, я не знаю, что там дальше у них, но у меня не создалось ни на одном альбоме впечатление, что группа как бы сам повторяется или списывается. То есть ребята постоянно искали что-то новое, ребята пробовали разные стили, разные какие-то фишечки, и везде пробовали, то есть на таком нормальном уровне, на хорошем, таком как бы не выдающемся, но хорошем. То есть я не могу сказать, что группа плохая, очень даже солидная, но я считаю, что вот культового статуса, который она имеет его не совсем оправдан. Третий – это вот когда группа пробует что-то, она там, ну, где-то на альбомах она там вообще к классическим хард-рок-музыкантам отходит, которые 70-х годов. Надо сказать, что несмотря на то, что они вот отходят именно в эту стилистику, они не вторичны. То есть видно, что это группа, которая пробует себя в жанре такой хард-рок ревайвал, если хотите. Но при этом это что-то новое. То есть обычно, когда происходит какой-то ревайвал, то это то же самое, что было 30 лет назад, только вот значит, на новый манер. А в целом все те же фишки, полное калькирование что образа, что манеры пения, что манеры игры, что каких-то ходов музыкальных. Здесь этого нет. Здесь группа, надо сказать, очень даже достойна. Поэтому мой вердикт, ну, опять же, это вот одна из тех групп, которые мне не нравятся, но я понимаю, почему она нравится другим, если хотите. Поэтому, если вдруг, вот из тех, кто нас слушает, вы любите такую легкую метал-музыку, но при этом такую, знаете, экспериментальную от альбома к альбому. То есть не экспериментальную в прямом смысле, а вот такую как бы ищущих себя музыкантов от альбома к альбому. Послушайте группу Clutch, возможно, это то, что вы давно искали. Если вы небольшой любитель таких жанров, то не советую вам, ну, не понравится, скорее всего, потому что они именно в этой стилистике работают. Вот, надеюсь, что ответил я на все вопросы ваши, удовлетворили вас мои ответы на ваши вопросы. Собственно, на этом все. Надеюсь, что все те, кто спрашивал, удовлетворены. Через где-то недели 2-3 после вот выхода вот этого выпуска ждите следующий. Думаю, будет он про рок-революцию. Посмотрим. Я так не буду загадывать с тематикой. А на этом все. С вами был Анатолий Рыльсков, подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жалких речей с подоплекой, без глума над недоверием.

0: эфире радио Сахаров.
1: На Колыме-де-реке был он для государева ясечного сбора 2 года. А Колыма-де-река велика, есть с Лену реку, идет в море так же, что и Лена под тот же ветер, под восток и под север. А по той до Колыме-реке живут иноземцы, колымские мужики свой род оленные, и пешие, сидячие многие люди, и язык у них свой. Из записок одного из первых русских землепроходцев Михаила Васильевича Стадухина.

0: Всем привет! Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане. Когда мы готовили наш подкаст, мы планировали рассказать вам 8 историй о Колыме, о природе, истории и культуре. Но у нас получилось выпустить только 7 из них. 8-ю мы даже записали, но так и не опубликовали.
1: Сегодняшний выпуск будет отличаться от предыдущих. Сегодня со мной не будет Ваня, зато будет антрополог Людмила Николаевна Хаховская, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории истории и археологии Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН.
0: Тот эпизод должен был вести Дима, и посвящен он был коренным народам Магадана. Как они жили, как складывались их отношения с колонизаторами, с материка, и как коренное население встроено в жизнь и культуру Магаданской области сегодня. Но в процессе работы над этим эпизодом мы поняли, что тема эта гораздо шире и сложнее, чем можно уместить в один эпизод. Более того, мы поняли, что для объемной проработки этой темы нам нужна помощь. Поэтому мы не стали публиковать этот эпизод и решили его переработать. Мы обратились к нашим друзьям из подкаста «У шамана три беды», у которых много опыта в том, чтобы рассказывать о малочисленных народах России.
2: В марте этого года мы с Сашей собрали рюкзаки и отправились в экспедицию к коренным народам Сибири. Пролетели, проехали и порой даже прошли пешком от Новокузнецка до Абакана 450 километров. И все для того, чтобы разобраться, что на самом деле там происходит.
0: И вместе с ребятами мы подготовили 2 выпуска. Один об истории народов Магадана, а второй о том, как эти народы живут сегодня. И помогать нам в этих выпусках будет журналистка и соведущая подкаста «У шамана три беды» Саша Гаганова.
3: Всем привет! Рада присоединиться к вашему подкасту. Сегодня мы больше будем говорить про прошлое коренных народов, а про настоящее можно послушать как раз в нашем подкасте «У шамана три беды». Там мы рассказываем о том, как коренные народы Сибири борются с промышленными корпорациями и какую роль в этом играют лесные духи, шаманы и чиновники. Так что ищите подкаст на всех платформах. А теперь обратно на Колыму. Ваня, вот вы записывали предыдущие выпуски. О каких народах вы в них говорили?
0: Вообще, мы специально о каких-то народах не говорили. Я помню, что мы так или иначе затрагивали ивенов, чукчей. Не то чтобы много, и я вообще в целом не очень много знаю про магаданские народы, и у меня есть какие-то только общие представления.
3: Ну, собственно, давай тогда и начнем с того, что обсудим, о каких народах мы в принципе будем говорить, потому что очевидно, что на этой огромной территории проживали самые разные люди со своей особой культурой, истории, и у всех у них был отдельный особый взгляд на те события, которые происходили.
4: Во-первых, это северо-восточные полезяты. Это те народы, которые здесь формировались. Совершенно достоверно их родиной был северо-восток России. То есть они ниоткуда не приходили. Именно вот здесь они сформировались. Эти северо-восточные полезяты – это чукчи и коряки. Как их оленные группы, так и их береговые группы, которые проживают, ну, уже оседлыми стали. Во-вторых, это оседлые народы. Их целый ряд оседлых народов, которые тоже являются автохтонами. То есть формировались на территории северо-востока. Это из эскимосы проживают на территории побережья Чукотского полуострова, как правило, они там находятся, их поселение. Это кирики, это осколок такой, тоже осколок древнего народа, который тоже здесь у нас проживает на территории северо-западного Берингоморья. Это этельмены, ну, это народ Камчатки, более южный народ, но мы его тоже в свой ареал, в этот ареал они вписываются. Это югагиры, народ такого не очень известного происхождения, но считается народом-мигрантом. И, наконец, это ивены, тунгусоязычный народ, который является оленеводческим народом, но сюда, на территорию Магаданской области, они тоже пришли довольно поздно. Это тоже народ-мигрант, так же, как и юкагир. То есть вот все те народы, которые сейчас проживают на территории нашего региона, они имеют корни и в отдаленном прошлом. Примерно вот такая этническая картина.
5: Людмила Хаховская, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории истории и археологии Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН.
0: Правильно ли я понимаю, что местные народы, народы Магаданской области, можно, грубо говоря, поделить на 2 большие группы – кочевников, которые занимались оленеводством, и оседлых народов, которые занимались морским промыслом?
3: Ну, если грубо, то да. Форма хозяйственной деятельности – это только один из признаков, на основе которого можно различать народы. А так там их целый спектр – от языковой группы до территории расселения. Но если смотреть именно с этой стороны, то в Магаданской области действительно есть кочевые народы, преимущественно занятые оленеводством – это ивены, и оседлые народы, которые живут за счет рыбной ловли и морского зверобойного промысла, ну, например, этельмены. А есть и такие, как коряки или юкагиры, кто совмещает оба вида деятельности.
0: Знаем ли мы, как выглядел их быт и можем ли мы его описать?
3: Ну, в общих чертах. И чтобы было проще представить, мы попросили магаданского писателя и преподавателя ивенского языка Семена Губичана описать обычный день оленевода, каким он запомнил его с детства.
6: То есть как вот выбирает стоянку, куда будут ставить палатку, ровное место, берут, нарубают ветки и стелят на землю для того, чтобы какие-то неровности все убрать. Потом шкуры. И вот на шкурах спят. Когда стадо очень рано пригоняет, просыпаешься от копыт, вот от гула копыт оленьего стада. Ну, конечно же, для того, чтобы жить хорошо в оленеводческой бригаде, в стойбище, надо заготавливать дрова, по воду сходить. Какие-то вот такие вот обязанности вот были у детей. Ну и кроме этого, когда пригоняет стадо, мы выходили помогать взрослым, они отдыхают, чай пьют, а мы в это время караулим стадо. То есть стадо ложится отдыхать само, но в то же самое время есть такие вот олени, которые стараются убежать. И мы, как живой кораль, как живое ограждение вокруг стада, стоим и караулим. Вечером, когда наши отцы возвращались со стада, стадо где-то оставляли в ночной смене в условленном месте, и мы видим, что ночная смена пошла в ту сторону, и мы уже караулили своих отцов. Для того, чтобы, когда они шли со стада в стойбище, и мы бежали к ним навстречу, и умудрялись еще садиться им на плечи, они нас тащили. И это сейчас я понимаю, что они уставшие же были после смены, а мы еще дополнительно на них катались. Что-то всегда ждали, потому что, допустим, кто-то яйца принесет, куропатинные, или же что-то ягоду кто-то принесет, и вот они всегда вот нас угощали. Также ходили на рыбалку хариуса или мальму, что там ловится в тех местах, где вот кочевали, то и ловили. Приносим домой и обязательно угощали соседей. У нас такое обычай есть. Если ты в миске или в чем-то, какой-то таре приносишь куда-нибудь, ну, в соседнюю палатку, и обязательно пустую посуду никогда не возвращали. То есть что-то обязательно могут положить. Будь то вот, допустим, лепешки жареные или же что-то еще, обязательно, как бы, чтобы пустую посуду никогда не отдавали. Вот так проходил день, всегда на природе, всегда жили и радовались.
0: Семен Губичан, эвен, эвенский писатель и преподаватель эвенского языка.
3: Но на самом деле, чтобы нам лучше представить, как выглядела их жизнь еще до того, как эти народы стали частью Российской империи, надо понимать, что они вели активную торговлю. И не только между собой с русскими купцами, но и с коренными жителями Аляски, куда еще до Беринга были проложены морские пути. До прихода русских уже шел активный товарообмен. С американского берега доставляли перламутровые раковины, красный кедр, самородную медь, а обратно увозили всю ту же пушнину, оленьи шкуры, рыбий жир.
0: Вообще мы говорили об этом немного в выпуске про связь с Америкой. Вообще, это, по-моему, один из самых интересных лично для меня выпусков подкаста «Колыма». Понятно ли, какое влияние оказывала эта торговля на развитие и на жизнедеятельность этих народов?
3: Ну вот, например, какой мы привыкли видеть традиционную одежду северных народов. Она всегда такая ярко украшенная бисером. У ивенов вообще отличительный признак в одежде – это сплошные полосы с бисерным орнаментом. Вот как раз его и привозили из Аляски вот эти перламутровые раковины. А вместе с торговлей менялась не только одежда, но и образ жизни в целом, потому что начало появляться огнестрельное оружие, и оно позволило не только охотиться более эффективно, но и усугубило междоусобные территориальные конфликты в местных. То есть воевать народы стали более эффективно.
4: Появилась ткань, появился металл. Инструменты стали из металла изготавливаться, посуда стала изготавливаться из металла. Это, конечно, очень сильно изменило и быт, потому что металлическая посуда значительно облегчила быт. Для оленеводов, конечно, поступление металла важно, но оленевод, в общем-то, в своей, так сказать, деятельности от металла не очень сильно зависит. А вот охотник, Тут уже, конечно, поступление и металлических изделий, и, самое главное, огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие – это вообще совершенно изменило характер охоты. Увеличилась охотничья добыча, значит, увеличилось благосостояние хозяйств. Это позволяло людям выживать, как бы увеличило их жизнестойкость в борьбе с природой, потому что это всегда было достаточно суровое такое существование. То есть, конечно, здесь произошли огромные подвижки в этом смысле.
5: Людмила Хаховская, кандидат исторических наук.
0: Вообще интересно понять, как народы относились к этим нововведениям, появляющимся, ну, новым каким-то вещам, появляющимся из-за торговли, потому что как они воспринимали эти изменения, начинали ли они сразу пользоваться этими нововведениями, или как многие там народы коренные, как мы знаем, они довольно консервативные, они, может быть, считали, что нельзя принимать эти нововведения и нельзя отказываться от традиционного уклада жизни.
3: Слушай, ну мне на самом деле кажется, что это достаточно общее место, которое можно привязать к любой современной ситуации. То есть, когда выходит какой-то новый гаджет, все же реально не начинают им пользоваться, но и не отказываются. То есть, есть какое-то меньшинство, и в случае коренных народов также. То есть вот эти первые проходцы, 1, 2, 3 человека, которые начинают пользоваться, ну, допустим, теми же ружьями. Возможно, потому что они были лучше знакомы с этими русскими первопроходцами, с казаками, как-то с ними торговали, и для них это было привычнее. Для остальной их общины это было что-то более новое и пугающее. Но люди смотрели, что их собратья пользуются этими ружьями, к ним привыкали, и для них это становилось уже частью их повседневной жизни, и все больше и больше людей вводили их в свой обиход, просто потому что это удобней. Конечно, были, наверное, какие-то противники, у которых просто эти предметы не укладывались в картину мира, но мне кажется, тут как с любой технологией, постепенно они к ней привыкали и тоже начинали пользоваться. Ну, кроме каких-то отдельных ярых радикалов, которые, наверное, кричали, что все это потусторонние шашни, и не надо этим пользоваться, но я думаю, это постепенно вообще свелось на нет. Ну и опять же, это же не какой-то резкий процесс, то есть им не пришли и не вручили эти ружья какие-то наковальни, то есть металлы, и сказали, все, с завтрашнего дня вы им пользуетесь. Это долгий, плавный процесс, и по сути это добровольный во многом.
0: Вообще, наверное, главный вопрос, который нужно задать, который меня интересует, это то, как происходило присоединение Колымского края, который будущее Магаданская область, и местных народов, которые там были, как происходило это присоединение к Российской империи, потому что пока что кажется, что это была как бы просто какая-то мирная торговля, а затем произошло мягко, плавно произошло присоединение.
3: Не, ну, конечно, все было не так просто, и все народы по-разному восприняли приход русских. И это скорее даже зависело от образа жизни и статуса этого местного народа.
4: Первое столкновение с такими кочевыми народами, как чукчи и коряки, конечно, ничем хорошим не заканчивались. То есть это были стычки. Когда вдруг появляются какие-то пришельцы, еще и вооруженные, которые там непонятно чего хотят, с которыми трудно общаться, ну и какие-то стычки, конечно, происходили. В дальнейшем взаимоотношение с чукчами и коряками пошло по разному пути. То есть, если коряков удалось в какой-то степени не сразу, но привести в русское подданство, ну, сопровождалось это тоже такими значительными столкновениями, но все же коряки легче примирились с этим. А с чукчами противостояние затянулось на более длительный период. Но вот такие народы, например, как кюкагиры и эвены, тунгусы – это будущие эвены, они с русскими практически не враждовали, а наоборот. Они как бы довольно часто принимали участие вот в русских этих отрядах. То есть русские их просто нанимали. Почему это так? Ну, это объясняется тем, что вот характером этих народов, если первые народы, чукчи и коряки, это как бы такие народы, которые здесь постоянно были, и их нашествие каких-то пришельцев на своих земли, ну, не могло не раздражать, понятное дело, то кюкагиры и эвены – это народ пришлый, которые тоже шли сюда. И их продвижение, в особенности эвенов, отчасти совпало с продвижением русских. Это было такое параллельное движение. И здесь можно говорить даже о том, что эвены в какой-то степени сюда, на северо-восток, проникли на плечах русских. Потому что и русские землепроходцы шли сюда и шли по побережью Охотского моря, продвигались. И эвены сюда, движимые другими факторами, они тоже начали сюда двигаться. И продвижение эвенов тоже было не беспроблемным, потому что они переселялись не на пустые земли, а здесь проживали коряки. Это были ожесточенные стычки, схватки такие. Взаимоотношения народов еще до продвижения сюда русских землепроходцев отнюдь не было безоблачным и благостным. То есть, может быть, создается впечатление, что здесь царила какая-то тише гладь, Божья благодать. Это не так. Стычки между народами были всегда.
5: Людмила Хаховская, кандидат исторических наук.
0: То есть Получается, мало того, что на этой земле было много народов, которые между собой враждовали, и они еще и по-разному, каждый из народов по-разному воспринял приход русских. Как я понимаю, кто-то сопротивлялся, кто-то, наоборот, использовал это, чтобы улучшить свое положение, а кто-то никак не отреагировал.
3: Ну, так сопротивлялись-то тоже, чтобы как-то улучшить свое положение и не впасть в феодальную зависимость. Ну, то есть, опять же, это был неравномерный процесс. Местные оленеводы кочевали в поисках лучших пастбищ. Казачьи отряды продвигались вглубь Колымы, добывая всю новую пушнину для царского дома и налаживая торговые пути. Они там строили зимовья и остроги, разведывали выходы к морю. Оседлые народы отстаивали свою родную землю от одних и от других, потому что, конечно, и кочевым народам хотелось ею завладеть, чтобы устраивать там выпасы своих оленей, и казакам-первопроходцам нужна была эта земля, чтобы добывать дичь.
0: И все это время на эти земли прибывали торговцы, искатели приключений и даже обычные люди?
3: Да, но, мне кажется, обычные люди не особо. Скорее, это были ссыльные или каторжные. И из-за недостаточного снабжения региона товарами и продовольствием эти приезжие были вынуждены осваивать быт местных народов. Рыболовство, установку капканов, собирательство, добычу моржовой кости. Они все учились говорить на языках местных и вступали с ними в родственные отношения. Более того, государство это даже поддерживало.
0: Каким образом?
3: Ну, прежде всего тем, что с коренных жителей Сибири и Дальнего Востока царская власть собирала отдельный налог – ясачный сбор. Поэтому ей было просто невыгодно, чтобы количество местных народов сокращалось. На этой почве шел даже молчаливый конфликт с православной церковью, потому что она отправляла на вновь открытые территории своих миссионеров для крещения местных жителей. Власть же не особо им помогала крестить народ, ну, как раз вот чтобы количество податей пушнины не сокращалось. Поэтому спокойно относились и к межнациональным союзам.
0: Правильно ли я понимаю, что им таким образом удавалось сохранять свою культуру?
3: Ну, в какой-то степени. Но потом Петр I изменил подход. Он издал указ, согласно которому инородцам, принявшим православное крещение, выдавали денежную награду. А еще крестившиеся получали освобождение от уплаты ясака на несколько лет вперед. То есть принятие христианства стало для них выгодным и открыло новые возможности. Например, вступление в официальный брак с русскими переселенцами или выдвижение на низшие административные должности. Поэтому в первый век своего пребывания на Колыме, то есть где-то с 40-х годов 17 века посередину 18-го, русские все-таки стали оказывать заметное культурное влияние на местных, которые постепенно перенимали образ жизни переселенцев.
0: Здесь интересно, не волновала ли центральную власть, которая, по сути, давала деньги за православное крещение, то, что некоторые коренные народы вряд ли становились искренними православными, то есть они это делали ради денег. Или все-таки это не сильно волновало?
3: Конечно, я уверена, что были отдельные представители, это даже могло быть не духовенство, а именно какие-то чиновники или советники из правительства, которых этот вопрос волновал, и которые хотели, чтобы там вера эта приходила искренне. Но мне что-то подсказывает, что большинству это было вообще не важно, потому что тут скорее речь шла именно про какую-то социальную, экономическую интеграцию региона, ну и, соответственно, интеграцию этих людей в Российскую империю. То есть тут, скорее всего, это выглядело как набор каких-то цифр и таблиц на бумаге. То есть сколько людей вступило в православие, сколько за это заплатили, чем какой-то в этом был действительно философский подтекст. То есть еще нужно понимать, что это же огромное расстояние, и доехать из Петербурга до Колымы это занимало гораздо больше времени, чем для нас сейчас. Хотя даже нам кажется, что это далеко. А представляешь, для них какие-то были расстояния. То есть, мне кажется, в Петербурге даже не воспринимали вот этих людей, которые покрестились, как каких-то живых, полноценных сущностей со своими мыслями и философией. Но опять же, это все были просто скорее цифры на бумаге.
0: Ну да, плюс вообще в целом, на самом деле, ну, как бы, понятное дело, что политики как бы получили какой-то приказ, указ, сделали все, что от них требовалось, все, типа, получили галочку и нормально. Знаем ли мы, в какой момент эти территории окончательно вошли в состав Российской империи?
3: Можно сказать, что большую часть народов удалось завоевать к началу 18 века. Дольше всех сопротивлялись чукчи. Формально они были объявлены подданными империи позднее всех, в 1779 году, хотя вооруженные конфликты продолжались даже при советской власти.
0: То есть чукчи были самыми воинственными?
3: Но они были хорошо организованными и отлично понимали, что с сражаются не просто за возможность пользоваться территорией и вести привычный образ жизни, но и за свою независимость, сохранение какой-то своей идентичности, да и просто, по сути, выживание народа. И в целом такое поведение чукчи еще связано с их историей.
4: Свою воинственность они отточили на коряках. Еще один фактор вот такой такой был, так сказать, междоусобной борьбы между народами, это эпизод, когда чукчи постоянно нападали на коряков. Казалось бы, это близкородственные народы, это прям они очень близки, а цель у них была такая, они хотели у коряков отбить оленей. Потому что к этому времени коряки уже овладели оленеводством, у них были оленьи стада, они за счет этих оленьих стад жили, а у чукчи этих стад не было. В ходе вот этих вот постоянного вооруженного преследования коряков они выработали у себя такой строй, который называется военной демократией. Что это означает? Это означает, что у них были такие отряды мужчин, которые были постоянно готовы к вооруженному столкновению. Они были постоянно готовы, они были вооружены, они были мобильны, они были готовы по какому-то сигналу тут же отправиться в военный поход. И это такое, понимаете, состояние общества такое, повышенной такой готовности. И тут русские приходят. А коряки не готовы, они и так страдающие, на них нападают. А чукчи готовы, они готовы дать отпор. Это вот тот первый фактор, какой я сказала, что не проникли. Конечно, получив такой отпор, и потери были тоже достаточно болезненные для русских отрядов, и не стали туда двигаться. А второй фактор заключается в том, что к тому моменту, во-первых, русские уже продвинулись на Камчатку, которая оказалась богатой и более благоприятной, конечно, в климатическом отношении, да и во всяком другом отношении, более благоприятным регионом, нежели северо-восток суровый. А потом русские к тому времени, в общем-то, достаточно хорошо узнали особенности Чукотского полуострова, и выяснилось, что те слухи, которые ходили о том, что Чукотская земля – это какая-то очень богатая земля, и пушнины здесь много, соболя здесь очень много, и вообще сюда надо стремиться. Оказалось, что это не так. Земля-то скудная довольно. Ничего такого здесь нет, а в то же время она очень суровая. И поэтому, ну, сама, естественно, отступились просто, понимаете? Если бы оказалось это правдой, если бы действительно тут на Чукотке несметные богатства, и соболи там, в общем, везде, то, конечно, бы продвинулись. Я вас уверяю. Но, тем не менее, когда уже стало понятно, что как бы русские отступились от этого, не продолжают военные действия, и даже Анадырский острог, который был вот отправным пунктом, откуда двигались русские отряды на завоевание, так сказать, Чукотской земли, Анадырский острог был упразднен, чукчи поняли, что, в общем, сражений никаких больше не будет, и сразу уже появился интерес, знаете, не воевать, а торговать, потому что они были тоже заинтересованы в получении русских товаров, того же железа, того же огнестрельного оружия, каких-то других товаров, продуктов к тому времени уже, и продукты начали, вот, мука, например, начала входить в обиход, и табак, спиртные какие-то напитки стали входить, и они были уже необходимы даже коренному населению. И как бы чукчи тоже начали двигаться в сторону таких налаживания дружеских взаимоотношений с русскими.
5: Людмила Хаховская, кандидат исторических наук.
0: Правда, как бы интересно про чукчи, что, ну, то есть, с одной стороны, они, как говорит Хаховская, они там нападали на коряков, чтобы отбить оленей, с одной стороны, то есть, вполне себе прагматичный и циничный подход, особенно учитывая то, что сколько всего связывало чукчи и коряков, но при этом, когда дело там дошло до русских, они как будто бы, ну, и судя там по какой-то достоверной там информации и свидетельствам, которые есть, они мыслили уже категориями как бы идентичности, собственной, сохранения независимости и так далее. То есть как-то так интересно, как у них разница, как бы какая-то аргументация за их воинственность. То есть, с одной стороны, они просто думают, как, ну, довольно, может быть, можно сказать, довольно примитивно думают там о, там, об оленях или еще о чем-то, о каком-то собственном богатстве. А с другой стороны, они думают о каких-то более, в общем, высокопарных, что ли, структурах и каких-то конструкциях про независимость, идентичность.
7: Ну, слушай, идентичность, слово, это же мы сейчас используем. Они же тогда не мыслили об этом именно в таких терминах, да и, в принципе, мне кажется, даже в понятиях. Тут было именно такой смысл, чтобы остаться, да, независимым.
0: Не, ну да, да. Но все равно, слушай, ну ты же понимаешь, о чем я, что как бы независимость, это все-таки это как бы больше. То есть это уже не вопрос там какого-то примитивного выживания или того, у кого больше ресурсов и прочего. Это уже какая-то более, ну это как будто по пирамиде Маслоу, это как будто следующая ступень уже, когда ты думаешь о своей личной и там свободе, например, как будто бы. Не знаю, может быть, я уже за них додумываю, но...
7: Ну, мне кажется, просто это какая-то вторая ступень размышлений, потому что на первой ступени эта свобода выглядела как минимум, ну, неуплатой дополнительных налогов.
0: Ну да.
7: Неудачей подати. То есть, по сути, это же как выглядело. Пришли какие-то незнакомые люди и сказали, все, с сегодняшнего дня вы платите вот столько-то, отдаете там своих женщин, а еще мы будем вот здесь жить, вы будете помогать нам выживать. Ну, то есть, фактически приходят люди и начинают вас воспринимать как какую-то инфраструктуру, да? То есть вы это поставщики еды, меха, досуга. услуга и тому подобное. И как бы в данном случае свобода — это именно отсутствие вот этих дополнительных условий, дополнительных препятствий, которые ты еще вдобавок не воспринимаешь, потому что это какие-то вообще непонятные левые люди, которых ты даже не знаешь. То есть коряки, они как бы знакомые, да, то есть вы там можете с ними враждовать, воровать друг у друга оленей, но вы давно друг друга знаете, вы ассимилированы, вы, в принципе, достаточно похожи, а это абсолютно какие-то новые люди, вооруженные, которые пришли с неизведанных территорий, вам незнаком их язык, вам незнакома их культура, и вы просто не понимаете, почему они главнее, почему они захватывают вашу территорию. Тем более, что чукчи, они вполне себе самобытный, развитый народ со своим сложным языком, со своим системой счета, со своей одеждой, культурой. То есть это не то, что какие-то люди, которых надо было учить, как жить. Ну, то есть как-то мы привыкли сейчас в нынешнем деколониальном дискурсе воспринимать всех коренных как таких тоже очень благородных, возвышенных людей, ну, да, которых пришли и типа наглые военные там просто на месте расстреляли, а их глаза были полны слез. На самом деле это тоже какое-то абсолютно неправильное упрощение. Мы их упрощаем, да, любое упрощение — это зло и не ведет ни к чему хорошему. А потому что те же самые коренные, там чукчи, коряки, очевидно, что точно так же, как и у любого другого народа, там были хорошие представители, злые. Были какие-то кровавые набеги, где они там соседнее село полностью вырезали просто потому, что им нужно было это пастбище. А были, наоборот, какие-то там красивые благородные жесты, да, когда они там скакали спасать, я не знаю, чью-нибудь дочь, потому что ее забрали русские казаки. Ну, то есть, очевидно, что взаимодействие с этими русскими выходцами, да, купцами, военными людьми, тоже были абсолютно разные случаи. Были какие-то примеры союзов, просто потому что им было так проще, допустим, выжить, да, вот нужно было пережить зиму, потому что вот мы говорим про Чукотку, да, но мы упускаем тот факт, что во всех этих битвах и столкновениях половина людей гибли просто от гриппа и обморожения. То есть, там половину закололи, а половина просто замерзли. Понятное дело, для того, чтобы выживать, надо было объединяться. Для того, чтобы была какая-то пища у казаков, им нужно было покупать ее у чукчи или коряков, или учиться каким-то способом охоты у них. Ну и точно так же для чукчи было выгодно, допустим, купить у них ружье, потому что это удобно. Ну, это удобнее, чем стрелять из лука.
0: Давай тогда подведем какой-то, я подведу какой-то промежуточный итог, исходя из того, о чем мы поговорили. На территории Колымы, будущей Магаданской области, проживало много разных народов. И вены, чукчи, коряки, юкагиры и многие другие. Довольно рано, еще в 16 веке, они стали испытывать как бы влияние со стороны Российской империи и со стороны американского континента, с которым активно торговали. Это влияло на их культуру и на их быт. Когда русские стали присоединять эти земли, процесс шел неравномерно. Где-то это было добровольное включение в состав государства, где-то это встречало сильное сопротивление и становилось насильным присоединением. При этом все эти местные народы облагались налогом, их подталкивали к русификации, позже их подталкивали к принятию православия. Но из-за удаленности от центра местные народы тоже сильно влияли на приезжих, передавали свой образ жизни и свою культуру, и до начала 20 века все было в таком как бы хрупком, но балансе. Так ли я все понял?
7: Ну да, в общих чертах все именно так получается.
0: Потом случилась революция, и потом пришла советская власть.
7: И началась коллективизация.
8: 15-й съезд партии, съезд коллективизации, наметил политический курс на осуществление постепенного перехода отдельных крестьянских хозяйств на рельсы крупного социалистического земледелия.
0: Расскажи мне про то, как все происходило после того, как пришла советская власть, потому что, понятное дело, что есть множество разных мифов или не мифов о том, что, ну, это зависит, наверное, от политической позиции конкретного высказывающегося человека, что как бы либо советская власть пришла и стало все сразу хорошо, либо советская власть пришла, всех разорила, отняла богатство и погрузила все в хаос. Как было, ну, хотя бы не на самом деле, но как, скорее всего, было, в общем, расскажи.
7: Ну, на самом деле, тут все было точно так же, как с установлением власти Российской империи и все то, что мы с тобой обсуждали раньше. Ну, потому что, в принципе, установление любой власти — это достаточно долгий и неравномерный процесс, и тут не будет никаких однозначных вариантов и ответов. Понятное дело, что большинство местных народов, да и, на самом деле, русских переселенцев, узнали о смене власти далеко не сразу. А поняли вообще, что эта смена значит, так и несколько лет спустя все еще, из-за больших расстояний и отдаленности от центра. И первыми влияния у новых
3: органов местной власти подверглись народы оседлые, те, которые жили на побережье, просто потому что они были более доступны. Те же, кто кочевал в глубине континента, на первых порах не испытывали влияния советской власти. Но к 1929-му коллективизация добралась и до них. И спустя всего 7 лет были коллективизированы почти 6 тысяч северных хозяйств, что составляло чуть больше половины из всех.
9: То, что делала советская власть, было насильственным. Ну, как для коренного населения Севера, так и там для русского крестьянина. Все это происходило насильственно. И многие люди этому сопротивлялись. Были богатые, зажиточные оленеводы там с поголовьем в несколько тысяч. Конечно, они не хотели отдавать свое стадо и вдруг там с каким-то Васей Петровым, значит, вступать в колхоз. С какой радости? К тому же, что там же все равно кланы какие-то, да, между ними все равно были, может быть, напряженные отношения, там, не знаю, ну как вот даже мы возьмись там с каким-то соседом, ты вдруг будешь совместно вести хозяйство, дачу общую иметь, нафиг тебе это надо, да, то есть нужно всегда понимать, что есть идеалы, да, есть, может быть, наши какие-то убеждения бескорыстные, но есть также какие-то прагматические вещи.
5: Руслана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
0: То есть советская власть в какой-то степени уравняла всех между собой и уравняла социальное расслоение.
3: Скорее, отобрала все у всех и опустила зажиточных оленеводов, которые, в принципе, неплохо жили и содержали всю родовую общину, до уровня тех, у кого не было возможности, средств, да или просто умения держать достаточно большое стадо. Известны истории, когда люди из гордости забивали своих оленей, только бы не отдавать их советской власти. Были и те, кто уходили кочевать в такие труднодоступные места, куда вообще никто не мог добраться.
0: Как это сказалось на общем уровне жизни местных народов? Ну, можно ли однозначно сказать, что люди стали жить хуже или, наоборот, стали жить лучше?
3: Да вообще ничего в этом мире нельзя сказать однозначно. Ну, вот, например, если люди добровольно вступали в колхоз, то власть это поощряла. Ну, собственно, во многом за счет того, что сама же и отобрала раньше. Но еще, конечно, выписывались денежные суды, привозились и продавались товары, оборудование, лодки, ружья. Ну, то есть все то, что было необходимо рыболовам и охотникам. В этом смысле быт среднего жителя стал проще.
6: В советское время государство уже все всем обеспечило, будь то оружие, будь то продукты, транспорт, вот вам определенные маршруты, и вот кочуете там. Это вроде и хорошо, вот я прожил вот про детство, скажу, советское время, и очень хорошее время было, вот так.
10: Семен Губичан, эвен, эвенский писатель и преподаватель эвенского языка.
3: Но государство не очень заботилось о том, чтобы учитывать местную специфику. Коллективизация оленеводческих хозяйств занималась одно ведомство, и за каждого оленя надо было отчитываться в нем. Добытую же на охоте пушнину тем же оленеводам надо было нести в совершенно другое ведомство. С рыбой и морским зверем также. Люди разрывались между разными управлениями и вязли в советской бюрократии, в целом не особо понимая, зачем им все это нужно. Конечно, это сказывалось на качестве и объеме заготовок.
9: Там же была еще такая марксистская идея, что вот такая уже устаревшая, но да, что вот эволюция, да, что мы все как бы эволюционируем по одной какой-то шкале. Сначала охотники-собиратели, потом оседлые, значит, крестьяне, потом у нас индустриальная революция, капитализм, да, рабочие там появляются, разделение труда, механизация труда, потом уже социализм и коммунизм, да, и то есть вот этим народам севера, им вот по этому плану нужно было совершить просто огромный скачок через несколько сразу ступеней, да, и перейти, нужно было помочь этим людям, да, совершить этот прыжок в неизвестность. Основная здесь проблема в том, что мы считаем, что наш образ жизни, он лучше, он более прогрессивен, да, то есть у нас какие-то есть удобства, у нас там медицина, у нас стул, у нас все. Но при этом отношения-то получаются какие очень патерналистские с государством.
5: Руслана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
3: Кроме того, образование бригад и рабочих артелей вместо семейных общин негативно влияло на семейный быт и передачу традиций. Детей стали забирать в интернаты, где обучение и вообще любое взаимодействие происходило только на русском языке. Приезжавшие из центра учителя просто не считали нужным осваивать местный язык. Так детей лишали возможности перенять опыт своих родителей и впитать культуру своего народа.
9: Там все обучение происходило на русском языке. И в целом, конечно, школы-интернаты имели самые трагичные последствия для вообще для местных языков. Поскольку, как правило, в школах-интернатах они были смешанными, то есть там были дети разных этничностей, им приходилось говорить на русском языке. То есть русский язык был общим языком общения. Говорить на родном языке запрещали многие. Натурально людей могли одергивать или даже бить за то, что они говорят на родном языке со своими сверстниками. Это широко известный факт. Ну и потом, конечно, дети, которые прошли эту школу, они знали русский язык почти в совершенстве, а свой родной язык забывали отчасти от того, что им запрещали на родном языке говорить, отчасти от того, что они просто не проводили время в семье.
5: Русана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
11: Поздавали нас от быта, от своего коренного, как говорится, уклада. Ушли люди, уже начали цивилизованно туда-сюда, как, кому захочется в тундру идти, кабаре кормить, с оленями там гонять это самое. Вот, понимаете, это все отбили, вот немножко это вмешательство. Эти интернаты, конечно, сгубили очень этот уклад.
5: Из интервью Марии Камышан для Магаданского музея.
0: Но не давали ли эти интернаты и школы возможность людям из дальних регионов пробиться куда-то в столицу? То есть понятно, что они, ну, скорее, в общем, репрессивно относились к родной там культуре, к родному языку этих людей, но все-таки, наверное же, и возможности они какие-то давали или нет?
7: Нет, такое правда было. Для кого-то советская власть действительно подарила социальный лифт. В целом это даже впечатляет, что вот живешь ты на берегу Охотского моря, а тебе предлагают поехать учиться в институт народов Севера в Ленинград. И ты раз поехал в большой город, выучился, получил высшее образование, вернулся в родной край уже специалистом, уважаемым человеком.
0: Ну да.
7: Можешь занять какую-то хорошую административную должность или там, не знаю, стать инженером, ветеринаром. Но согласись, такое сейчас звучит как роскошь для очень немногих. А тогда-то уж вообще речь шла об отдельных счастливчиках.
0: А как ты сама себе отвечаешь на вопрос, какой здесь выход? То есть понятно, что, наверное, главный вопрос — это что мы ставим выше, местную культуру или социальный лифт, который может подарить центральная какая-то власть, то есть одновременно подарить социальный лифт и одновременно забрать твою какую-то идентичность, культуру. Что для тебя здесь кажется важнее?
7: Ну, ты знаешь, до того, как начать активно ездить в экспедиции, я думала, что интернаты — это зло. Ну, то есть я их воспринимала как какой-то аналог детдома, только еще более, не знаю, более строгий, что ли, где сильнее унижают людей. Но потом, на самом деле, я поняла, что все, ну, все не совсем так, потому что коренные очень часто живут в каких-то очень отдаленных поселениях. Это места компактного проживания, да, так называемые. То есть это даже не село, не деревня, а это именно или стоянка оленеводов, или буквально 2-3 домика посреди леса на опушке. И, ну, это не потому, что люди там отсталые, конечно, нет, а просто это их осознанный выбор. Вот они хотят жить среди природы, заниматься оленеводством, собирательством, охотой. Но каких-то социальных благ это им тоже не дает. То есть очень мало где мест проведено электричество, вообще почти нигде нет канализации, водопровода, связи, то есть ты на речку за водой ходишь. Конечно, есть благополучные примеры, где люди как-то сумели сорганизоваться, начать торговлю, потому что на тех же шишках и дикоросах, ну, то есть под дикоросами мы понимаем это черемшу, ягоды, грибы, и на этом можно достаточно хорошо зарабатывать. То есть, условно говоря, до 1 000 000 за сезон, если работать всей семьей. И тебя потом этот 1 000 000 будет кормить всю зиму. Ну, еще ты для себя охотишься, еще у тебя есть рыба всегда под боком, еще у тебя есть дрова, которые ты сам можешь наколоть. Но все это звучит как что-то, где должна быть очень хорошая самоорганизация. Ну, не знаю, как все современные тренинги, да, ты сам себе должен составить расписание дня, какое-то длительное планирование. Вот завтра я буду делать вот это, сегодня вот это, и при этом тебе еще нужно сорганизовать всю семью. И мы дальше выходим на уровень вот этой общины, вот этого компактного поселения. Вам надо всем как-то сорганизоваться. Но это сложно. Ну, то есть людям сложно договариваться, выстраивать совместный быт. Это я так долго подвожу к тому, почему в некоторых таких местах компактного проживания, поселках, ну, все не так уж и хорошо. В этом нет никакой разницы, коренной ты, русский, чукча или еще кто-то. Для любых людей сложно сорганизоваться и выстроить какую-то полноценно независимую деревню, которая бы себя обеспечивала. И поэтому там нет работы. Ну, то есть ты сам должен суетиться. Это такие фрилансеры от традиционного мира. Фрилансеры в тайге. Но это сложно, у многих не получается. И поэтому достаточно все плохо, не на что купить еду. люди спиваются во многом, какое-то бытовое насилие, суициды и так далее, и так далее. На самом деле, среди коренных народов очень высокий процент суицидов именно женских. Поэтому очень часто детям даже лучше в интернате, как минимум по каким-то бытовым условиям, просто потому что там всегда есть еда, там всегда есть вода, там есть освещение, есть тепло. Но, конечно, тут тоже не нужно это как какую-то абсолютную аксиому учитывать. Есть и примеры, когда детям, наоборот, плохо из-за того, что они оторваны от своих семей. Но как бы главный месседж в том, что здесь нет какого-то одного универсального ответа. То есть все равно, если смотреть с точки зрения сохранения культуры и языка, интернат — это плохо. То есть он однозначно убивает язык, он однозначно убивает культуру. Даже сейчас пытаются интегрировать в эти интернаты, в работу интернатах коренное население, чтобы они преподавали там даже как какой-то сопутствующий персонал, то есть повара, клининговые службы, охрана, то есть чтобы все это были именно представители коренных. Но все равно это не сильно спасает, потому что у вас как минимум весь документооборот на русском. Вам какие-то расписания, плакаты на стену нужно вешать, ну, в магазине покупать это все будет на русском. Но с другой стороны, ну, как я уже сказала, да, это действительно социальный лифт. Дети получают образование, возможность поступить, ну, хотя бы в колледж, да, и получить специальность. На медработника пойти работать. Это лучше, чем остаться без каких-то перспектив в лесу. Но, опять же, эти перспективы ты сам себе можешь сделать, и здесь мы как бы закольцовываем эту историю, возвращаемся в начало. Ну, то есть, я бы сказала так, что у каждого свой путь, и нужно просто создавать эти альтернативы. Нужно создать такие условия, чтобы интернат не был единственно возможным способом, а чтобы, например, было дистанционное обучение. И те, кто хотят жить, например, продолжать кочевать с родителями или жить в местах компактного проживания, чтобы для них была эта возможность. Если у ребенка, у семьи есть желание поступить в обычную школу, то была поддержка, которая помогла бы переехать коренным и обосноваться в этом селе, городе. Ну, то есть, чтобы была возможность переехать, если вы хотите именно не отдать ребенка в интернат за сотни километров, а переехать всей семьей, чтобы быть рядом, чтобы дети ходили в обычную школу. Должна быть какая-то поддержка. Но понятно, что это сложно, это требует денег, а никому не хочется заморачиваться. Ну и отсюда мы делаем такой очень плавный мостик обратно в Советский Союз и к тому, о чем мы говорили. И если размышлять о том, как советская власть подходила к управлению местными народами на Колыме, и как она выстраивала их быт, и вот эту новую систему взаимодействия людей между собой, взаимодействия людей с властью, все это привело на самом деле к большой трагедии, когда Союз распался.
6: Когда Советский Союз разрушился, вот эта хозяйственность, она как бы выветрилась, что ли, вот советской властью. И, конечно же, эти оленеводы, которые первый раз столкнулись с коммерцией, то есть создали какие-то крестьяно-ферминские хозяйства, они не справились.
10: Семен Губичан, эвен, эвенский писатель и преподаватель эвенского языка.
7: На протяжении всего существования Советского Союза северные регионы жили практически полностью за счет государственных дотаций, и Магаданская область в том числе. Государство определяло, по каким путям должны были кочевать оленеводы, поставляло товары и инструменты в бригады, полностью финансировало и организовывало любой труд. И поэтому, когда советской власти не стало, за ней посыпался и этот карточный домик.
4: Когда сказали, что «приватизируйте», все приватизируйте, все, государство больше вас поддерживать не будет, вы теперь свободные люди, вы теперь можете сами управлять своей жизнью. Государство отрекается от этой вот своей роли, так сказать, всеобщего работодателя и такой опеки, тотальной опеки со всех сторон. Живите. Ну, конечно, они приватизировали. Приватизировали. А дальше-то что? А дальше как с этими оленями кочевать? Как развивать? Когда зарплаты нет, снабжения централизованного нет ничем, ни продуктами, ни какими-то другими ресурсами, ничего нет. Люди оказались не способны, это невозможно сделать. Ну и, конечно, они просто начали продавать. Часть оленей пропала, часть оленей была продана, какая-то часть за бесценок ушла, и все, эти олени стада пошли в распыл. Преобразовывать, наверное, надо было. Вот это громоздкое, затратное советское оленеводческое хозяйство, зверобойное хозяйство, наверное, надо было, но не таким способом. Это был просто хаос. Такой экономический хаос, хаос совершенно такой самосознания людей. Это было просто, конечно, сделано очень болезненным, самым болезненным способом из всех возможных.
5: Людмила Хаховская, кандидат исторических наук.
9: В одночасье весь флот куда-то исчез, его продали, распилили, возить стало не на чем. Потом внезапно оказалось, что продукты возить в скоропортящиеся невыгодно, а гораздо удобнее и выгоднее возить алкоголь, табак, может быть, какие-то консервы. Людям реально было нечего есть, привозили гуманитарную помощь из Америки, из Австралии. То есть мне рассказывали знакомые респонденты в Семичане о том, что несколько лет ели там ножки буш, мясо кенгуру и так далее.
5: Руслана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
0: Вот эта вся история именно с коренными народами, она как макрокосмос. Это же абсолютно то, что ты сейчас описывала, то, что говорил Губичан, это же абсолютно история, которую можно экстраполировать на всю Россию. Ну, в смысле, почему у нас сейчас такое разделение, да, у людей? Кто-то говорит, что 90-е — это свобода, и это так классно, а кто-то говорит, что 90-е — это отвратительно, потому что мы жили непонятно как, и в 90-е бегали абсолютно голые, потому что, ну, как бы не приспособились. Просто интересно, как это отражается и как это как бы отсвечивается в каких-то отдельных, пускай как бы очень удаленных территориях России.
3: В результате от 48 тысяч оленей в 1991 году на Якутской Колыме к началу 21 века осталось всего 17 тысяч голов. То есть за 8 лет количество оленей сократилось на 35%. В 2014 году в Магаданской области их было еще 12 тысяч, а уже в апреле 2023 в единственном областном оленеводческом предприятии насчитали только около 5 тысяч оленей. Ну вот, знаете, я могу как бы четко сформулировать, ну, не то, что свою претензию, да, к Советскому Союзу, а то есть, как бы, то, что я точно считаю, негативно повлияло, да, вот в контексте всех этих оленеводческих бригад, коренных общин, это именно полностью разрушение вот этой какой-то системы, способности людей самим выстраивать рабочие, ну, назовем это, бизнес-процессы, да, в той же оленеводческой бригаде, вот у тебя колхоз. Ну, то есть, тебе деньги приходят, есть какая-то сверху разнарядка, согласно которой тебе нужно даже вот конкретно норму выполнить, то есть даже норму устанавливаешь не ты, то есть тебе не нужно мыслить ее и рассчитывать. И отсюда очень не только даже рушатся процессы, и не то, что как бы люди становятся ленивыми, да, и мыслят немножко по-другому, то есть нет вот этого стратегического мышления, какого-то планирования. И, собственно, это и сказалось потом в 90-е, когда ты остался ни с чем, ты не знаешь, откуда брать деньги, ты, в конце концов, не знаешь, куда эту оленину продавать, да, то есть вот раньше приезжала машина, то туда загружала, но уезжал, все, пока, ну, типа, все в порядке, ты свою часть работы сделал, честно сделал, да, то есть ты честно отработал, а сейчас как будто бы этого мало. То есть, если выстраивать бизнес, ну, нужно думать, как минимум, где ты эту машину возьмешь. И именно вот этого навыка у людей не оказалось, и, собственно, оно все и привело к таким губительным последствиям. То есть, вот этот навык придумать, где взять денег, нафандрайзить на оленеводческую общину, придумать, куда эту оленину продать, да, я не знаю, там, в какие-то рестораны в ближайшем крупном городе, как наладить эту логистику, как договориться оформить какие-то санэпидемнормы, какие-то документы подписать, то есть люди просто оказались один на один с большой кучей проблем. Но я говорю именно про более старшее поколение. А новое просто уже в большинстве своем не хочет этим заниматься, возможно, даже потому, что есть какой-то вот этот негативный паттерн. Ну, то есть мало каких-то позитивных примеров. Они есть, но их мало. И большинство, что видят перед собой, вот, допустим, нашего возраста люди, это что-то убыточное, разрушающееся, и где одни дедуси. И мы просто не хотим этим заниматься, хотя это абсолютно не так. Оленеводческий бизнес — это, по сути, точно такой же какой-то малый или сельскохозяйственный бизнес, как и все остальные прочие. Но просто есть какой-то вот этот негативный образ, негативный пример, и как будто бы не хочется этим заниматься, глядя на старших.
0: При этом здесь еще нужно сказать, что после распада Советского Союза в 90-е, там, в нулевые, в 10-е, выкачивание природных ресурсов как бы продолжилось и даже усилилось, то есть и газ, и нефть, и металлы, и минералы, все это с исконных земель коренного населения продолжали выкачивать, а дивидендов местное население никаких и не получало тогда, и сейчас не получает. И, ну, просто в советское время они хоть что-то получали, потому что у нас как бы здесь, типа, общее хозяйство. Мы забираем золото, а вы получаете инфраструктуру, продукты, интернаты и прочее, и прочее. А теперь даже такого нет.
3: Но мне кажется, ты сейчас сильно утрируешь, потому что добывающие компании сегодня по закону обязаны выполнять свои социальные обязательства перед местными жителями. Ну и как минимум
7: минимум вчислять денежные средства тем общинам, на чьих землях ведется добыча или производство. Ну а помимо этого, у них уже есть и другие социальные обязательства, которые они тоже должны проговаривать перед заключением договора. Но другой вопрос, что мало кто это делает по-честному и в полном объеме.
0: На российском севере то, что Норникель, да, он типа поддерживает местное население, коренных жителей, но, допустим, то, что вот когда «Новая газета» писала текст Костюченко «Ржавчина» про Норникель, там как раз-таки было о том, что население местное часто никаких претензий не высказывает по поводу действий Норникеля, потому что оно зависит от милости Норникеля и от их выплат, что тут как бы тоже такая, как бы такое двойное-тройное дно, что, с одной стороны, вроде как действительно, насколько я понимаю, действительно Норникель, например, как одна из больших компаний и огромных компаний, конгломератов, они действительно помогают местным жителям, но при этом они таким образом своей помощью, они как бы покупают молчание.
7: Главная загвоздка с этой помощью, что окупает ли построенная там спортивная площадка, угу, вот всего того вреда, там тех тысяч тонн каких-то загрязняющих веществ, которые попали в реку. Ну то есть окупает ли одно другое?
0: Да, тема, конечно, очень интересная, обширная и переплетается с тем, о чем мы говорили в наших выпусках. Поэтому, если вы слушали выпуск «Колыма» и вам теперь интересно послушать про больше про коренные народы и узнать больше про коренные народы, переходите и подписывайтесь на подкаст «У шамана три беды». В следующем выпуске мы, а точнее уже не я, а Саша и Дима, поговорят о том, как сейчас люди сохраняют быт и культуру своих народов, как к этому относится текущее российское государство. И Дима, наверное, расскажет о том, что сейчас происходит в Магадане. Саша, спасибо тебе большое, что просветила меня и наших слушателей. Было, правда, очень интересно.
7: Ну, спасибо, что позвали меня сегодня. И на самом деле я очень рада, что у нас звучат синхроны и комментарии как раз непосредственно представителей коренных народов, которые сейчас живут в Магаданской области. Мне кажется, это очень важно для подкаста на такую тему.
0: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. А также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска. А также подписывайтесь на «В лесах» в Инстаграме и Телеграме. «В лесах» латинскими буквами слитно. Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме и о нашем подкасте больше. Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фатахов, дизайнерка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Саша Гаганова. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах» и командой подкаста «У шамана три беды».

0: просит Джонни Бой, сделай мне капучино.
1: Для Алексея готов гранд-глад, спасибо.
0: Блять, я же просил капучино.
2: Мне как попить воды,

0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Медуза Атлантида», его новый выпуск. С вами мы.
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля». Еще я занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: В этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные и в то же время общие вещи, явления, которые связывают или связывали всех нас.
0: После начала войны Россия изменилась. Это уже не та страна, в которой мы жили и росли. Есть отзывы людей, которые нас слушают, и они, ну, расстроены словами о том, что Россия – это страна, которой нет. Конечно, Россия продолжает существование. Многие явления, о которых мы говорим, да, наверное, все тоже существуют. Да, они никуда не пропали, не утонули, не разрушились, но они уже другие, да, они изменились и находятся в прошлом. И мы рассказываем вам свои личные истории об этой стране, о явлениях. Они чем-то похожи на сны о былых временах. Да, вот как мы смотрим сквозь воду нашей памяти, да, по ней идет, может быть, рябь, что-то, может, искажается, что-то наоборот, как бы какая-то волна идет в унисон с вашей волной.
1: Мы тоже понимаем, что поезда продолжают ходить, а панельки так и стоят. Просто, возможно, вид из окна поезда, из его немытого окна, может быть, конечно, изменился не визуально, но когда ты смотришь, ты чувствуешь уже совершенно другие эмоции.
0: Надеюсь, что мы все-таки разобрались с тем, есть Россия или нет, есть это явление или нет. Поэтому мы начинаем новый выпуск.

0: Сегодня мы поговорим о парках. Может быть, тема покажется вам какой-то такой узкой и странной, но, наверное, если вы начнете вспоминать свое детство, свою юность, да и, наверное, взрослые годы, окажется, что в парке вы провели достаточно немало времени. Например, у меня парк вот этого районного городка, единственный, находился рядом с домом моей прабабушки. И летом, когда я не учился в школе, да, были каникулы, а бабушка с дедушкой работали, соответственно, я находился у прабабушки. Рядом с этим парком его приходилось часто посещать. Это был, наверное, абсолютно такой типовой парк небольшого города, советского, российского, с памятником Ленину примерно в центре. От этого памятника расходились такие лучи дорожек по парку с мемориалом и с вечным огнем, обязательно с памятником пионерам. Мне кажется, в большинстве парков такой был, ну, я видел их не только в своем родном городе. И когда я был маленький, вот из-за вот этого соседства, из-за того, что я находился у прабабушки и прадедушки, у парка был, как ни странно, такой вот хозяйственный смысл. Каждый день мы с моим прадедом ходили в этот парк и собирали траву для кур. А они держали кур в сарае, которые несли яйца, и им нужна была пища, соответственно. Мы вот это вот там собирали, да, то есть каких-то мыслей о том, что вот парк – это территория какого-то отдыха, вот что-то созданное специально для этого, у меня не возникало, да, у него была достаточно утилитарная функция. Иногда там были неожиданные находки, да, потому что когда ты собираешь траву, ты смотришь на землю, да, можешь что-то найти. И один раз, это было удивительно, мы нашли баян, музыкальный инструмент, который лежал вот в одном из кустов, то ли какой-то веселый человек его забыл после бурно проведенного вечера и ночи, то ли его просто выкинули, потому что там часть клавиш не работала. Но, тем не менее, вот мы его нашли. Иногда случалось находить деньги, еще что-то. Ну, вот мысли о том, что парк – это территория какого-то отдыха, вот в то время не возникало. Да? То есть, наверное, ну, вот в сознании ребенка, может быть, были какие-то мысли о том, что ты видишь там как центральные объекты, да, объекты, вокруг которых строится парк, как что-то непонятное, да, вот тот же памятник пионерам с горнами, с пионерским знаменем. Пионеров уже не было тогда, да, то есть кто это, почему, что это за дети, почему им стоит памятник, да, то есть это какой-то вот, в том числе это был островок прошлого, да, который начал зарастать вот этой травой, кустами, деревья там были еще, конечно, с советских времен, да, вот посаженные, они какой-то более-менее стройный ряд вдоль дорожек выстраивали, но вот остальная часть это было такое запустение, да, и, может быть, ты толком как бы не понимал, да, но чувствовал, что это вот примета какой-то вот ушедшей цивилизации, да, которая начала трескаться, как позолота на этих памятниках, они были позолоченными, да, вот такой золотой какой-то краской покрытые на памятнике пионеру и Ленину. Иногда вот в это место возвращалась жизнь, это были вот праздники, которые отмечались 9 мая, 1 мая, потому что там находился вечный огонь. Да, вот обычно около вечного огня заканчивались какие-то шествия по городу, вот, и там устраивали мероприятия в честь Дня защиты детей. Да, вот 1 июня, мне кажется, сейчас его не очень широко отмечают, но вот в 90-е годы это, наверное, был такой главный детский праздник, там что-то продавали. Ну, вот короткое время там появлялась жизнь, а так вот запустение, трава растет, которую ты собираешь, в этой траве можно что-то найти. В общем, да, я не играю в компьютерные игры, но вот принтскрины, какие-то ролики из игры «Сталкер», может, чем-то похоже. Да, не такое мрачное, да, потому что все-таки светило солнце, среди этой травы цвели какие-то цветы, там деревья цвели, но, тем не менее, немножко такого покинутого места, да, места, которое не нашло себя вот в этой новой реальности, да, новой реальности 90-х годов.
1: Ну, пока мы далеко не ушли, я хочу тебя немножко пораспрашивать и еще это делать такое примечание, что мне кажется, все-таки больше сталкер похож на то, что ты сейчас описал, а не наоборот, потому что они вдохновлялись всем этим. Баян вы в итоге взяли?
0: Мы его взяли, но он так и остался в доме прадеда и прабабушки. Он никому оказался не нужен, никто из нас не умел на нем играть.
1: А я думал, наоборот, он сразу его подобрал и сыграл тебе что-то.
0: Прадед не умел играть на баяне, дед тоже не умел играть на баяне. Мы думали, что отдадим каким-то знакомым, но вот оказалось, что он никому не нужен.
1: Это сейчас напоминает, если бы кто-то в парке забыл бы, наверное, музыкальную колонку переносную, с которым ходит сейчас молодежь.
0: Ну, на ней не надо уметь играть, поэтому она бы точно пригодилась. А вот баян оказался такой не самой полезной находкой, но это было удивительно, да, что вот нашли такую штуку.
1: А про ряды деревьев хочу тебе еще спросить, то, что, наверное, эти ряды деревьев были покрашены белой краской снизу, нет?
0: Уже нет. Может быть, в какой-то год там у администрации городка или иногда вот в 90-е, да, какое-то предприятие могло там, не знаю, поработать на благо города и красили вот известью деревья внизу, но, как правило, уже там после первого дождя, ну, может, первых двух дождей, да, это смывалось, и заново это уже никто не делал.
1: Просто именно по этим вот белым отметинам можно было определить, в принципе, где парк начинается. Потому что концепция парков вот в небольших населенных пунктах, ее просто не было, когда я там жил. Ну, это было достаточно давно уже. Парк был не нужен, потому что место отдыха, оно было везде. Или местом отдыха и жизни служил огород. Да и, в принципе, все, что исключало работу, то вообще не бралось в расчет в жизни. Были только вот магазины, было хозяйство домашнее, кладбище и ЖД-станция. А места для игр, они были уже на прилегающих территориях к детским садам и школах. А вместо парков просто по деревне были так хаотично расставлены какие-то скамейки. То есть где-то в каком-то углу, в каком-то поле просто стояли скамейки. То есть парк, он по сути был не нужен, потому что парк, он был повсюду. А вот когда мы оказались уже в районном центре, перебрались в поселок, как бы, тогда он еще был поселок городского типа, и там тоже как такового парка, ну вот визуально ты не мог глазом выхватить, сказать четко, что вот здесь парк находится. Были вот какие-то поросшие, уложенные асфальтом тропы, и в одном месте они тоже, как ты рассказал, смыкались, а они смыкались у памятника Ленину. То есть было ощущение, что вот здесь должен был быть парк, и что он, возможно, был, но просто все поросло, как-то все забылось. В новое время всем уже не до этого, не до парков, там все строится, все меняется, а где-то наоборот все увядает. И вот выдавали присутствие парка покрашенные снизу белым деревья. Они говорили, что вот рядом администрация, и это вот перед ней небольшая поляна, это по сути парк. Но просто такое было ощущение, что были выкорчены скамейки, которые там находились, и вот стоял памятник Ленину. И казалось, что это просто такие проходные пути, что там надо пройти и не задерживаться. Потому что, опять же, если хочется близости с природой, то, собственно, что тебя останавливает, иди за пределы поселка. Но функцию парка выполнял, как ни странно, мемориал Великой Отечественной войне. Там проходили практически вот все самые такие знаковые, важные события поселка. Там даже проходила школьная линейка. И это было абсолютно универсальное такое прикладное, даже можно сказать, место. Оно даже не воспринималось в моем детстве с каким-то налетом трагедии. Это было просто фоновая площадка для каких-то мероприятий. Она еще была рядом со школой и рядом вообще со всеми такими центральными объектами. И всегда тропинки проходили вот мимо этого мемориала, всегда дорога там проходила, и он, у тебя просто замыливался глаз, и он всегда присутствовал в твоей жизни.
0: В моем городке была площадь около администрации, да, там кинотеатр стоял, наверное, как бы подобие тоже какого-то парка, ну, это назвали сквер. На самом деле, наверное, вот если судить по определению, наверное, и официальный городской парк это был сквер, он был не в административном центре, да, он вот как бы располагался чуть поодаль, почему-то. Может, что-то там было раньше, я вот не знаю. Там, потому что, можно сказать, в этом парке стоял второй по размеру городской собор. Может, раньше там, не знаю, была какая-то вторая торговая площадь. Я вот не могу сказать, да. Но вот парк был именно парком, да, его ничего не подменяло. Да? Вот считалось, что это парк. Явно в советское время туда привлекали людей, да, и не только памятниками, а вещами, которые, может быть, находились как бы чуть по бокам этого парка, да, но, тем не менее, они были возле него, да, они все равно как бы вот входили в эту такую зону паркового влияния, думаю, вот в советское время особенно это было. Там была зона аттракционов с очень большим чертовым колесом, да, колесом обозрения, на которое можно было подняться и посмотреть на округу города и на него самого. Какие-то другие аттракционы, не знаю, может, ты вспомнишь. Такие большие качели, конечно, они были не для ребенка, а более-менее либо для подростков, либо для взрослых людей такого опасного как бы вида. То есть это были такие взрослые, на самом деле, аттракционы, которые еще работали, когда я был, наверное, совсем маленьким. Лодочки, соответственно, я не мог даже на них качаться, они выглядели очень страшно. Я даже думал, как же на них люди качаются, да, как вот они это делают. А чертово колесо, ну, ты раз посмотрел, да, ну и ребенку еще страшно, оно было, в принципе, высоким, да, оно было по масштабам районного городка очень большим. Раз посмотрел на эти поля, реку, которая окружает город, и, в общем, тебе и хватит. И оно в начале 90-х сломалось. Да, это было при мне. То есть я прям видел этот знаковый, можно сказать, момент в истории городка, да, потому что, ну, чертово колесо было видно, ну, практически из любой его точки. Да, особенно там, где был частный сектор, ты, ну, видел его. Ну, кстати, вот в «Сталкере» тоже есть чертово колесо. Мне кажется, может быть, это и была та же модель, потому что это типовые вещи в советское время были, да, для небольших городов, что вот, вот такого размера оно должно быть, такого диаметра, с такими-то моторами, и в летний день, вечером, на нем было много народу, люди любили его, да, вот почему-то. С одного из его механизмов начала обваливаться резина, да, ну, то есть, как оно вращается, там моторы, которые с помощью колес, на которых есть вот резина, да, которая соприкасается с самим колесом, крутят это колесо. Эта резина начала обваливаться, колесо стало крутиться быстрее, потому что, ну, точки соприкосновения, да, которые его подтормаживали с одной стороны, а с другой стороны как бы крутили, их стало меньше. Там не со всех моторов обвалилось, но как бы с парочки, наверное, да. Оно остановилось. Люди кричали, было очень страшно. В итоге там как-то на оставшихся моторах его докрутили, и все, и больше оно не работало. Да, починить его не смогли, оно долго стояло, ржавело. И вот в какой-то момент, я даже не помню как, оно пропало. Да, вот оно стояло, стояло в этом парке, и вдруг пропало, и все. И, в общем, потом демонтировали и другие аттракционы. И вот эта аттракционная часть из парка была вычеркнута.
1: У меня были абсолютно такие же отождествления. Для меня потом парк стал местом, где есть аттракционы. То есть я считал очень долго, что там, где присутствуют какие-то вот подобные конструкции, типа колеса обозрения каких-то странных и страшных лодок и всяких подобных штук, которые тебя катают, это вот и есть настоящий парк, я считал. Они к нам даже, бывало, приезжали в поселок, но это было, наверное, одно из главных событий для юных жителей поселка. Но они располагались у нас не там, где зелень, просто на каких-то площадках. Там еще у нас такая была площадь перед районным домом культуры. Это вообще никаким боком не относилось к паркам. Там, наоборот, стоял еще памятник такой, серп и молот, и его рабочий держит. И там были всякие аттракционы. Ну, у меня не такая страшная история, как у тебя. Никто нигде не застрял, но просто есть тоже пугающая история, что я хотел попасть на батут, за него даже заплатили, за меня за билет, я сел там снять ботинки, ко мне подошел парень молодой, который, я так понимаю, был кассиром, и который там следил за всем этим, помотал пальцем передо мной и сказал, что тебе на батут нельзя, ты слишком мал. И после этого я никогда больше не был на батуте. Потом эти аттракционы еще регулярно приезжали, но там стало намного больше места, потому что этот памятник еще где-то в начале нулевых декоммунизировали и снесли. И вообще, в принципе, любые какие-то массовые крупные мероприятия, они проводились не в поселке, а вне его, где-то на полях. То есть в тех естественных парках, которые создала природа для людей.

0: вот да, я подумал, что аттракционы это было как бы вот немножко таким местом жизни, еще вот в самом начале 90-х, да, то есть что-то люди приходили развлекаться, потом они пришли в упадок, может, и у людей денег меньше стало. Какое-то время они стояли, разваливались, потом их убрали. Но вот какое-то время они, пока они существовали, они привлекали людей. Да, и в силу, наверное, того, что все-таки как бы это небольшой город, вокруг, ну, природа тоже, да и на улицах природа, у многих людей сады. То есть вот потребности общения там именно вот с этой природой не было в парке, да, каких-то вот развлечений там тоже не стало. Еще и за ним власти перестали следить, и в итоге это превратилось в достаточно опасное место, потому что лавочки привлекали местных пьяниц, там могли, ну, какие-то вот такие хулиганские подростковые компании сидеть, тоже выпивать перед дискотекой, потому что около парка был ДК. Ну, небольшой город, да, пьянство как бы не очень поощрялось, поэтому они прятались, да, где можно было спрятаться с комфортом еще и, в общем, в центре города, ну, получается, в парке, в который особо никто не ходит, да, потому что вроде как и незачем, а зато есть лавочки, где можно посидеть. Этим парк привлекал, да, ну вот для обычных жителей, в том числе это, ну вот такое стало, может, даже не то, что супер опасное место, но вот место сбора маргинальных каких-то личностей, и если его можно было избежать, то почему бы и нет, да, и это вот еще сильнее способствовало вот упадку этого вот парка, да, его образу и месту в жизни и отклонение от вот советского запланированного, да, вот такого центра культуры, да, который всегда чем-то полон, к центру немножко маргинальной жизни. Шло в противоположную сторону.
1: Не то чтобы маргинальный. Дело в том, что в моем случае там отдыхали мы все, подростки и все, кто вечером выходил погулять, вкусить ночной жизни поселковой, они тоже отдыхали вот, да, в этих зарослях. Дело в том, что вот, как я сказал, вместо парка был мемориал Великой Отечественной войне, и там было всего несколько скамеек, но там проходили не под землей, а над ней такие трубы коммуникации. Они были еще оббиты там деревьями, то есть такие были достаточно, как бы это сказать, крафтовые трубы. Даже не крафтовые, а такие в стиле киндзадзи. Как будто бы трубы, но на них что-то там навешано, наделано. Они обмотаны чем-то. Такие очень интересные конструкции были. Ну и, в принципе, вот на этих трубах все и отдыхали. Все сидели. И тут же, вот как я сказал, все выпивали, сидели на этих трубах. И все это происходило в самом центре поселка, у мемориала Великой Отечественной войне. Слева была администрация, справа школа. Там с другой стороны рынок, с другой стороны банк. То есть прямо в центре поселка, по сути, молодежь и проводила то, как молодежь обычно проводит время. И не было никакого-то маргинального духа или какого-то чувства опасности. Просто вот так происходило как бы взросление очередного поколения жителей этих мест. В таком вот соседстве таких разных вещей, то есть тут и мемориал, и школы, и администрация, как я уже упомянул, все это. И посреди всего этого спокойно вот люди могли отдыхать ночью, то есть не было никаких-то строгих запретов, законов, и у мемориала спокойно все отдыхали и сидели там, и распевали что-то. Было много какой-то легкости, и ты не задумывался о многих вещах, которых ты делал, потому что ты даже не мог представить, что они могут к чему-то привести. Как, например, сейчас я не могу представить, что вот у мемориала будет кто-то что-то выпивать. Но в то же время, так как есть такая особенность у небольших поселков, что обычно, ну, на этих мемориалах же и всегда имена погибших в войне, у многих, то есть практически у всех, кто там был со мной, или у них обязательно был родственник в этом списке, и поэтому эти памятники никто и не трогал.
0: Про жизнь в Архангельске, наверное, сказать ничего особенного, про парки именно, про вот такие городские зеленые пространства я не могу, потому что главным, наверное, городским парком был Петровский парк. Он был очень небольшим, да, может, не сильно больше, чем вот этот парк в районном городке. И, конечно, для большого города это выглядело странно, но сам Архангельск тоже город не то чтобы прям вот без зелени, там было много и запущенных участков, где деревья росли на пустырях, на месте сгоревших домов, какие-то заросли, пусть они были неухоженными, но вот именно недостаток зелени, наверное, это не про Архангельск того времени. И, в общем, было не очень понятно, зачем же идти в такой вот небольшой как бы парк, да? Он располагается рядом с театром, в принципе, недалеко от городской площади, наискосок от нее. Вот зачем туда идти, если есть прекрасная набережная реки, тоже, в принципе, где есть зеленые какие-то насаждения. Ну, а другие какие-то вот места, какие-то скверики, они были очень небольшие, ну и опять же терялись на фоне вот буйной растительности, за которой городская власть не очень следила. Ну, ценность этого всего начали люди осознавать потом, когда все равно вот такие зеленые пятачки, более-менее с ухоженными дорожками, лавочками, начали застраивать. А все равно, потому что они были где-то рядом с остановками или чем-то еще, то есть они стали привлекательными для застройки. И тогда вроде как ты начал понимать, что а, ну вот это сквер, да, а не просто какой-то массив деревьев. Ну, вот, наверное, и все. Да, то есть там вот в Архангельске этого не было. Можно сказать, что этого не было.
1: Парки в городах, они производили впечатление таких забытых, нетронутых островков зелени и деревьев. Но бывали тоже исключения в центре, например, когда этот парк тоже плавно переходил к каким-то важным центрам города, например, административным зданиям или, опять же, памятникам каким-то очень важным, то этот парк внезапно превращался уже в какое-то облагороженное место с плиткой, со скамейками, с какими-то фонарями даже для света. А так, в целом, все парки, они были похожими на места, в которых приятно пройти, но неприятно находиться в них. Ну, то есть там ничего не было, это просто какие-то были заросли в основном.

0: Помню вот, что я успел в Москве застать время переходного периода, когда город начал меняться, но вот оставался последний к этому шаг. И я был в ВДНХ, и оно в то время было тоже местом скопления всевозможных аттракционов. То есть это была такая советская утопия, которая находилась в каком-то немножко шизофреническом состоянии, что там ездили дети на этих розовых машинках на фоне этих дворцов и фонтанов. Но если пройти дальше вглубь, то там были очень знакомые вещи, которые мы с тобой описали в начале, то есть какие-то абсолютно забытые уголки этой утопии, которые были заросшими, они утопали в зелени, это были нечищенные пруды, и я вот помню это место одно, называется Колосс. И этот колосс со всех сторон, над ним такие, ну, у меня воспоминания, какие-то чуть ли не лианы такие свисали, и такой поросший пруд, и этот колосс обшарпанный, и это выглядело, как будто бы это какой-то, ну, монумент или реликт какой-то вот цивилизации, которая там когда-то существовала. И это все вот осталось, как оно есть. То есть туда не додумались как бы вставить какой-то аттракцион. Из-за этого эта часть ВДНХ, она абсолютно в первозданном виде как будто бы сохранилась и потрепанная временем. А второе место, которое я часто бывал в самом настоящем парке, это был фестивальный парк около Мариной Рощи. И тогда я еще даже не думал, что это может как-то поменяться. Я просто гулял по нему. Это был для Москвы это был достаточно обычный парк с какими-то покрашенными в кислотные цвета бордюрами, скамейками, какие-то деревянные скульптуры, вроде бы из персонажей сказок. И это все переходило в такую большую тоже зеленую зону с такими необычно плотными и серьезными деревьями, которые ты не готов обычно встретить в центре Москвы, что могут такие сохраниться достаточно представительные деревья. И рядом был такой еще собор красивый, на удивление. И вот я помню этот парк.
1: В Москве ты понимаешь ценность парков часто, да, потому что тебя, в общем, не очень много растительности окружает. Это и про центр, можно сказать, и про многие окраины. Вроде что-то есть, но хочется как бы немножко вырваться, да, вот в какое-то место, где вокруг только зеленая зона. Но очень долго почему-то, да, вот то ли сами мы не думали, то ли, может, власти не особо сообщали, да. Проще было поехать действительно на природу, куда-то на электричке, чем идти в парк, о котором ты и не знал. Да? Наверное, вот очень долго, мне кажется, люди, которые, ну, вот хотели такого вот паркового, не знаю, отдыха среди зелени, посидеть на лавочках, еще что-то, ездили в парк Горького, потому что он стал вот таким флагманом, о нем все узнали, и я помню эти толпы людей, которые прям шли из метро, тебе навстречу шли толпы. И, кстати, до последних годов это и сохранилось. То есть вот эта раскрученность парка Горького, она осталась. Да? И, может быть, парк Горького был вот единственным таким облагороженным парком, куда вот хотелось приходить, как вот картинки, не знаю, из европейских парков, где люди сидят на газонах, на каких-то современных таких лежаках, современных лавочках, как-то все благоустроено, есть какие-то, ну, концертные площадки, еще что-то. То есть этого не было. И вот долгое время я прожил в Москве Медведково, и в парк мы начали ходить вот примерно после того, как его стали благоустраивать. До этого как-то что-то вот там было, можно, наверное, побегать, что-то еще, но вот туда не тянуло. Он был большой, вдоль реки, куда-то шел и к Бабушкинской, к метро. То есть очень большой парк такого английского типа. Он долгое время был в запустении, потому что в Москве вот сначала сделали парк Горького, и потом, видимо, как по образцу начали примерно делать другие парки с такими же вот лавочками, беседками, дорожками, какими-то зонами общественными. И этот парк Медведково постепенно начал наполняться народом. Да? То есть люди стали как бы идти в парк поблизости, особенно вот не хипстеры, да, которые в парк Горького в том числе идут за фастфудом, еще что-то, может встретиться с такими же людьми. А вот те, кто хотел выйти вот, ну, в зеленое место, стали выходить в ближайшие парки. В принципе, типовым образом их в Москве достаточно быстро перестроили. Но народ, в общем, как бы не сильно изменился. И, ну, так как бы люди себя вели. Конечно, это было не опасно, ничего, они могли навредить только друг другу, но многие компании пили, отмечали праздники, хотя было вроде запрещено пить, и парадоксально было запрещено делать шашлыки, хотя были места под них, и даже мангалы установлены, ну вот такие серьезные в беседках. Часто какие-то компании занимали беседки с утра, прямо чтобы вечером в них сидеть и отмечать праздники. И, конечно, это немножко портило впечатление, потому что к вечеру уже, когда, ну, тебе хочется погулять, например, в парке, или после работы, или в выходной, эти компании напивались, возникали пьяные драки, скандалы. И, в общем, да, не то чтобы народ не тот, да, но вот как бы то, что называется культурный отдых, в этом смысле, да, вот в первую очередь для многих это стало базой для такого пьянства.
0: Ну, в таком крупном городе, парк Горького, да, он поймал вот баланс между близостью с чем-то природным, и в то же время он был очень урбанизирован. Это была такая золотая середина. И он был в центре. И то, что он стал такой дверью в новое осмысление вот этого городского парка, это как бы было неминуемо. И мы тоже были очень часто именно в нем, потому что хотелось вот снова испытать вот это необычное чувство, что ты вроде бы и в парке, но в то же время не расстаешься с городом. Он всегда с тобой, и все эти удобства там тоже находятся, и красота вокруг. Ну, красота, причем в основном даже и не природная, не парковая. И в моем случае то, что я очень долго описывал, как вот мы вначале, что по сути везде был парк, везде была зелень. И в городе я из-за этого достаточно редко бывал в парках, потому что мне было интересно другое. Мне вот хотелось как раз вырваться в этот урбанистический мир. И я из-за этого, на самом деле, очень редко бывал в каких-то парках. Мы вот тут говорим про них, и я думаю, многие люди могут, наверное, даже потом удивиться, что мы можем там не упомянуть какое-нибудь Коломенское, например. То есть одно из самых вообще, мне кажется, красивых мест не только в Москве, но и вообще, возможно, в принципе, в парках Европы. И я там был очень редко, потому что действительно мне как-то вот хотелось именно недалеких от городских комфорта мест. Ну и, честно говоря, парки, они, конечно, да, они развивались, они менялись, но я в Москве еще в то время, когда жил, часто видел, как когда ты ехал на электричке, даже не за городом, а в черте Москвы, ты очень часто мог видеть, как люди устраивают пикники или вот как те же самые шашлыки, просто раскладываются между вот этих зеленых полос, между рельс или прямо на полянках перед ЖД-путями. Это, конечно, было необычно, но и в то же время эти вот серые пейзажи городские из бетона, шпал и железа делали их какими-то даже, можно сказать, домашними и приятными.
1: Вот ты вспомнил Коломенское, и не так давно проходили новости о том, что там началась застройка, так какая-то большая часть земли выдана под застройку, пошли протесты, и вот в больших городах, в Москве в том числе, да, очень часто мы же слышали и читали новости о том, что какой-то их участок попадал под застройку либо жилую, либо какой-то торговый центр, либо храм ставили в парке. И вот там, где действительно вот этот парк нужен, где тебе в нем хочется отдохнуть, да, тебе же его и застраивают, да, вот это, ну, не то что парадокс, но вот тем не менее, мне кажется, вот в больших городах парки, особенно до которых не докатилось вот такое серьезное благоустройство, хотя в Москве и до тех, которые докатилось, они вот падают жертвой вот как раз застройки. Это оказывается самой удобной жертвой, потому что это место досуга, да, еще не для всех, не все любят отдохнуть на природе или подобие природы. И в итоге вот застройщики идут в парк. Это, ну, большая проблема, потому что долгое время я прожил в подмосковном городе Реутов, и вот в новые участки, да, это Новый Реутов назывался, застроенный как раз многоэтажными домами, где было очень мало зелени, был единственный парк, не самый крупный, его власти, ну, достаточно как бы привели в порядок тоже в соответствии вот с этими урбанистическими тенденциями. Но я прямо видел историю, как вот город наступает на парк. Да, большую часть его занимал храм, явно построенный не так давно. Вокруг него был целый храмовый городок этой церкви с домом, с какими-то торговыми точками. Все это, конечно, занимало земли парка. Мне кажется, хорошую часть, может, десятую точно, а может быть и пятую. Потом явно, опять же, в какие-то нулевые годы там построили комплекс аттракционов. Тоже хорошую часть очень парка отняли. И в итоге туда перенесли, там построили новое здание для музыкальной школы. Потому что старое здание, видимо, понадобилось какому-то застройщику, то, что оно было в оживленном месте. И в итоге от парка мало что осталось, но тем не менее он был всегда полон народу, люди гуляли. И вот я видел, что это было нужно, но... Когда начали строить эту музыкальную школу, возник тихий протест, потому что люди писали, как и так от парка-то мало что нам осталось. Но в итоге во что-то большое он не превратился. Парки оказываются удобной жертвой для застройки.
0: Я могу тут рассказать про перемены в парке фестивальном. Это тот пример, когда его не застроили, то есть он остался, но им занялись, его преобразили, и он стал таким, как это назвать-то даже? Потому что, мне кажется, Собянинский этот слишком звучит пошло. До него дотянулась современная Москва, такая, какая она есть. И я успел побывать в нем. Я как-то был в Москве прямо перед самым началом пандемии. И я приехал именно погулять по нему и просто вспомнить прошлое, может, какую-то ностальгию поймать. Но я приехал и понял, что этот парк абсолютно изменился. Он вместо этих каких-то грубых асфальтных дорожек, там везде появилась такая плитка безбарьерная. По ней, когда идешь, очень даже тихо происходит все, потому что она такая гладкая. Даже люди, когда едут там или идут, вообще как будто все бесшумно стало. И исчезли эти скульптуры, и сцена, где какие-то происходили мероприятия, она была такая деревянная, такая очень, можно сказать, даже наивная, даже немножко нелепая. Ее заменило такое что-то очень современное, на вид немножко пластиковое, такой огромный круг-конус. Эта сцена выглядит как яркий пример всех современных рендеров. Что-то такое очень функциональное и простое. И там нет никакого этого флера неидеальности, что это людьми сделано. Кажется, что это прям настолько идеальная вещь. И даже тот зеленый участок, который мне нравился, он тоже был полностью переработан, переделан, как будто бы я вообще приехал в другое место. А еще это же место, оно было построено на бывшем кладбище московском. И я, когда об этом узнал, я там понял, что эти камни, которые глыбы я видел, это, похоже, бывшие части этих могил, каких-то склепов. И они тоже все исчезли. Я там, когда понял, что это бывшее кладбище, я там нашел тихонько в углу, тихо стоит надгробие, еще такое дореволюционное. И я подошел к тому месту и увидел, что его тоже уже нет. То есть это абсолютно как будто бы даже не то чтобы другой парк, это абсолютно другое место стало.
1: Но может в каких-то таких девственных местах или что-то еще, это прям чувствуется, что что-то ушло. Но когда более-менее привели в порядок парк в небольшом городке на моей малой родине, это было скорее неплохо, потому что там положили плитку, можно было ходить по дорожкам не по грязи, их стали регулярно убирать, и, как ни странно, туда потянулись люди. Хотя там не появилось ни аттракционов, ничего, там включили фонтан, который я никогда не видел работающим в 90-е годы, его засыпали и сделали... Даже не клумбу, видимо, хотели сделать клумбу, но не смогли ее поддерживать. Это просто был фонтан, в который насыпали земли. Непонятное какое-то сооружение. Начал работать фонтан. В жаркие дни это достаточно приятно. И, в принципе, пару раз я приходил туда просто посидеть на лавочке. Вокруг ходили люди с детьми, гуляли с собаками, и это было, в общем, приятно. И да, даже на какой-то момент появилась мысль, что как, получается, меняется жизнь, и она меняется в лучшую сторону. Так, к сожалению, война это все, наверное, во многом перечеркивает.

0: Спустя некоторое время появилась такая программа, да, она даже потом стала каким-то именем нарицательным, называется «Доступная среда», по-моему. И она дотянулась вот тоже и до моего родного уже поселка, и даже до деревни, в которой я родился. Про нее даже однажды написал, как ни странно, популярный блогер Илья Варламов. У меня волосы дыбом просто встали, когда я прочитал, что он написал про мою деревню. Дело в том, что там был пример того, что это доступная среда. Эти парки решили зайти на новую территорию, и там сделали парк. И парк заключался в том, что, наоборот, абсолютно зеленое, обычное, приятное место закатали, опять же, в плитку и в какие-то бетонные, непонятно к чему нужные элементы. И это даже было наделало шум, потому что там эскиз был, как я уже говорил про рендеры, но там не было рендеров, там, похоже, в администрации попросили кто-то своих родственников нарисовать от руки. И там просто человек, как он представляет, как он видит, нарисовал парк, и представляете, это воплотили в жизнь. Но история о другом. Дело в том, что у меня так недавно в моем родном поселке тоже пришла доступная среда и какие-то современные урбанисты республиканские. И в моем поселке появилась точка притяжения, появился поселковый парк. И он стал примером во многих новостях и в каких-то урбанистических сообществах, что это абсолютно, да, с нуля созданная точка притяжения в центре поселка. Это был такой поселковый огород, в котором мы, кстати, даже в школе окучивали, что-то садили. Я вообще никогда не мог представить, что там может быть парк. Просто, ну, ты живешь много лет в этих местах, и ты даже не можешь представить, что это место может быть чем-то другим. И там сделали действительно современный, очень приятный парк, в котором теперь всегда есть люди, в который всегда можно прийти и встретить своих соседей и видеть, как твои уже одноклассники там тоже ходят с детьми. То есть это стало вот каким-то местом очень приятным и в то же время современным. И я был очень рад этому событию, даже несмотря, что он в каких-то местах не настолько идеальный. Ну да, он очень маленький, но просто в том месте, в котором ты вырос, даже такие места, они настолько тебя впечатляют. Я думаю, ничто в мире так не может тебя впечатлить, как ты видишь, когда место, которое ты знаешь просто со всех сторон, оно кардинально меняется, оголяется, все эти кусты вырубаются, и ты видишь эти склоны, которые были просто всю жизнь скрыты, и на них что-то есть. И несмотря даже на то, что там есть такая площадка обзорная на какой-то чей-то огород и пруд. Даже можно сказать не пруд, а это вот те вот какие-то водоемы, которые где-то текут в поселке, и через них какие-то мосты где-то переброшены, и ты их всю жизнь по дороге в школу перешагиваешь, а тут внезапно ты видишь, что это какой-то действительно водоем, а не просто какая-то лужа. Но вот тут я хочу вернуться к воспоминанию фестивального парка. То, что тогда вот мне он очень нравился каким-то своим спокойствием, несмотря на то, что он находится рядом с одним из самых бездушных и бесчеловечных мест Москвы, это Третье транспортное кольцо, но этот парк, он как-то вот тебя спасал от этого огромного шумящего монстра по соседству, и ты вот видел, что там какие-то даже есть исторические объекты, могилы, и в то же время спокойствие какое-то, люди, там даже какие-то лошади рядом всегда, кстати, ходили. И я вот один раз все-таки решил зайти в этот храм, который там рядом, и уже увидел во дворе такая необычная вещь, как бюст Николая II. Я очень удивился этому. А потом, подойдя ближе к церкви, я увидел, что там висит флаг. Не Россия, а флаг имперский. Это был, кстати, 2014 год. И когда зашел в храм, увидел, что некоторые женщины, которые ходят там в платках, они ходят в ватниках, и на них шевроны Донецкой Народной Республики. И как-то спокойствие парка быстро улетучилось, как-то очень сильно задумался, вышел какой-то расстроенный, и надо было как-то немножко отойти от впечатления, то, что я всегда так с радостью смотрел на эти вещи, какой-то любовью, а тут я понял, что ну, не так все приятно, как я мог представить. И вот тот парк, который появился в моем поселке, который вот создал новое абсолютно какое-то лицо, я увидел, что вот это сообщество урбанистов, оно участвовало в создании как бы геральдики к захваченным, как они говорят, новым территориям, которые были аннексированы в 2022 году. И тоже как-то поменяло немножко отношение ко многим вещам. Стало сложно как-то относиться ко всему этому. И я даже не могу это описать, как-то в слова сейчас все это превратить. Но у всего этого появился такой подтекст, который мне не дает теперь так на все это смотреть с какой-то легкостью. И вот тот мемориал Великой Отечественной войны, на котором проходили линейки, который вот был вначале как бы заменой какого-то парка для нас, на нем теперь прощаются с людьми, которые погибли на войне и которые вот были привезены в гробу в поселок. И все как-то изменилось. И теперь там тоже проходят линейки, проходят какие-то события, но и проходят вот такие тоже отпевания и прощания. То есть весь поселок собирается. И теперь поселок собирается вот в этом новом парке, который действительно очень хороший, очень приятный и который внес красоту в жизнь местных жителей.
1: На этом мы завершаем наш разговор. Как всегда, мы сказали почти что хотели. Наверное, воспоминаний всегда больше, но мы постарались отобрать вот действительно то, что мы хотим вам рассказать в первую очередь. Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, тоже историями на те же темы, предложить какие-то новые темы, пишите нам по адресу podcasts@sobakameduza.io. Мы прочтем эти истории в эфире нашего подкаста. С первых выпусков многие слушатели уже это делают. Мы читаем эти письма, прочитаем и ваши. Обязательно подписывайтесь, если еще не сделали этого. И, конечно, если вам нравится то, что мы делаем. Если не нравится, наверное, подписываться не стоит. И, если можете, напишите нам отзыв на платформе, где вы нас слушаете. Спасибо большое, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Медуза Атлантида». С вами были я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
0: И я, Андрей Першин. Спасибо всем большое и до встречи.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: Сад. То, что повсюду агенты МИ-6, ЦРУ и Моссада пугают исчадием ада.
1: Звезды полосатые, носатые, писатые.
0: Лед под ногами майора ломается легче, чем корка фалафеля. Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Систему, которая насквозь прогнила и состоит из лжи, насилия и обмана, оказывается, у этой системы всегда будет какая-то поддержка, просто потому что эта система состояла из людей. А у людей были родственники, бенефициары, друзья и так далее. Когда делаешь подкаст вроде моего, то всегда есть сложная развилка, которую приходится выбирать, подбирая себе сюжет, и которая состоит в том, что можно найти какую-нибудь никому неизвестную историю, и тогда это будет более клевое расследование, и я буду больше радоваться себе. А можно рассказать историю хорошо известную, и достоинство хорошо известной истории состоит в том, что это-то как раз в ней и поражает, что истории, которые я рассказываю, они очень редко откопаны в каком-нибудь архиве на каком-нибудь маленьком атлантическом острове от 1784 года. Эти истории описаны в Википедии, в Нью-Йорк Таймс, в Гардиан. Про них можно на что-то найти по-русски. И они все хорошо известны. Но поскольку моя цель состоит не в том, чтобы эти истории были хорошо известны людям, которые хотят, чтобы им что-то было хорошо известно, а чтобы они вошли в обиход, чтобы из них можно было делать какие-то выводы и использовать их в разговорах о происходящих событиях, то я довольно часто совершаю выбор в пользу историй широко известных, именно потому, что они недостаточно широко известны. Иногда ты читаешь какую-нибудь историю и думаешь, почему это все не знают. И про эту историю тоже много слышал, а задумался о ней по причинам, которые сейчас будут понятны. И начну я с одной маленькой частной семейной истории. Истории Анны Белен Пинтадо, испанской женщины, которая потеряла отца в 2010 году, мать в 2014. Они умерли от старости, и через несколько лет после этого она полезла разбирать коробки с бумагами на чердаке. И, разбирая коробки с бумагами, она нашла медицинскую карту своей матери, которая ходила к гинекологу, соответственно, почти 40 с лишним лет до этого. И, собственно, медицинская карта эта заключала, что ее мать бесплодна. И поскольку это была ее мать, то она резонным образом удивилась этому и решила понять, откуда она взялась. И после того, как она нашла медицинскую карту, она довольно быстро нашла свое свидетельство о рождении и поняла, что ее свидетельство о рождении было, судя по всему, подделано довольно грубо, что просто кусочек от него оторвали и вклеили другой кусочек с именем ее матери, ее отца. Она пошла к своему мужу, а муж даже не очень удивился, потому что он сказал, что он слышал слухи, что она усыновленная, но он думал, что это просто способ его обидеть или ее обидеть. Но поскольку Анна Белен Пинтадо выросла и жила в Испании, и уже в Испании 21 века, то для нее гипотеза, что она усыновленный ребенок, совершенно не была конспирологией или пустым слухом, который надо забыть и идти дальше. Потому что для любого жителя Испании последние 20 лет, как минимум, такая вероятность никогда не может быть полностью исключена. И вот Анна Белен сидит, разбирает бумажки. У нее свидетельство о рождении, но нет медицинских бумаг о том, как и где она родилась. И среди этих бумажек она находит открытку от католической монахини, сестры, которая поздравляет ее родителей с Рождеством и надеется, что их ребенок приносит им счастье и передает ей привет. И Анна Пинтадо, она даже вспоминает, что она эту монахиню видела. Когда она была маленькая, эта монахиня к ним приезжала. По имени монахини она находит роддом, где она должна была родиться. В этом роддоме нет никаких свидетельств о том, что она там родилась. Она подключает всех своих знакомых, чиновников из мэрии, друзей. Она садится с мужем и пишет тысячи писем полузнакомым людям, потому что ее знакомые чиновники сказали, что когда она родилась, у нее была фамилия Лопес, а фамилия Лопес — это очень популярная фамилия в Испании. 2 человека из 100 носят ее примерно в Испании. И она начинает случайным Лопесом писать: «Вы знаете, я не знаю, кто мои биологические родители, ответьте мне», и вступает в переписку с большим числом людей, которые желают ей удачи. Эти поиски длятся месяцы и годы, и в какой-то момент она выходит со своей историей в прессу, и случаются две вещи. Во-первых, ее большая любящая семья, ее двоюродные братья, тети, дяди, друзья ее родителей начинают ей писать и звонить, и говорить, что же ты делаешь, у тебя же есть семья, и это и есть твои настоящие родители, что тебе даст поиск твоей биологической матери. Или даже они говорят, что с ума сошла, что это не твои родители тебе врали, а ты врешь нам, что они хорошие католики, честные люди, ты бросаешь тень на всю нашу семью. И довольно быстро оказывается, что большой любящий церковный круг друзей и родственников ее родителей, он для нее становится немножечко более и более враждебным. А вторая вещь, которая происходит, что ей звонит человек, абсолютно незнакомый, и говорит: я прочитал вашу статью, я думаю, у меня есть знакомая по имени Пилар, которая потеряла ребенка примерно, когда вы родились, и я думаю, что она может быть вашей матерью, вот ее телефон, и просто вешает трубку. И долго ли, коротко ли, она звонит этой Пилар, разговаривает, она находит свою маму, они сверяют документы, потом и ДНК, но даже по документам понятно, что они мать и дочь, они обе возвращают себе семью, которой у них не было или она была недостаточной. И в обычном сериале, в обычной художественной книжке это было бы история успеха. Но для них это, конечно, не история успеха, а история несправедливости. Потому что, как можно догадаться, мама не отказывалась никогда от своей дочери. Она была обычной мамой, у нее было уже двое детей, девочка должна была быть третьей. И когда девочка родилась, мать отключили анестезией, а когда она пришла в себя, ей сказали, что, к сожалению, девочка умерла, госпиталь ее похоронит сам, простите, пожалуйста, до свидания. Ей не пришло в голову тогда, в 73-м году, требовать вскрытия, требовать, чтобы они показали ее дочь и так далее. Эта история случилась в 73-м году. История похищения ребенка. Похищение это при этом было коммерческой деятельностью. Анну Белен украли у матери, чтобы продать бесплодной женщине ее мужу за несколько тысяч долларов. Анна Белен потом подавала в суд на врача, который отвечал за ее роды, за монахиню, знакомую ей по имени Мария Гомес Вальбуэна, которая была управляющей в этом роддоме. А поскольку это была католическая Испания, франкистская Испания, то, в принципе, очень многими больницами и вообще как бы социальными институциями управляли монахини. Подала на них в суд, но они умерли уже от старости и осудить их не успели. Поэтому вот наша героиня счастлива, что нашла мать, но недовольна, что не смогла наказать тех, кто порушил ее судьбу. Эта история, история Анны Белен Пинтадо, очень-очень хорошо известна, описана. Она, в частности, сама ее рассказывала журналистам. Но интересно в этой истории не только превратности конкретной судьбы, а в том, что это невероятно очень типическая история для Испании 70-х или даже 80-х годов. Огромное число детей в совершенно, если вы можете себе представить, ну, уже в послефранкистской Испании, в Испании, которая уже была вполне себе худо-бедно демократической страной, в которую ездили отдыхать со всей Европы, у которой были красивые туристические слоганы «Испания с дифференты», «Испания другая», и «Африка начинается после Пиренеев». В тот момент, когда Испания вернулась после долгого небытия на такую бытовую карту мира, это все происходило в ежедневном, в регулярном режиме, и никто не знает, какое количество детей было таким образом похищено в испанских роддомах. Оценки доходят до сотен тысяч, но то, что это были десятки тысяч, не вызывает никаких сомнений. И вообще это довольно сложно укладывается в голове, что в довольно мирной, цивилизованной стране с большой культурой, историей, через долгие годы после последней гражданской войны такое происходит. Представить себе сложно, и это очень сложно представить себе, в первую очередь, очень многим испанцам, которые столкнулись с этой массовой реальностью уже в 2000-х годах, с тем, что сотни людей точно знают, что они были похищены у своих биологических родителей, что они подают в суды, что это главная тема журналистская примерно всегда в стране. Но вообще-то первые медийные большие истории на эту тему появились еще в конце 80-х. И помимо того, что ты как бы не можешь поверить, что это происходит в Испании, но интересно, откуда взялась идея похищать детей у здоровых женщин обычных и продавать их незнакомцам за несколько тысяч долларов. При том, что методы эти, конечно же, очень все без исключения жестокие, потому что кого-то, наверное, можно уговорить согласиться на усыновление в роддоме, но таких людей немного, а очень часто это происходило таким образом, что врачи и монахини, которые работали в роддомах, накачивали женщину наркотиками, а когда она приходила в себя, говорили, что ее ребенок умер. Или, если у нее были близнецы, двойняшки, что один из них умер, а второй нет. И каждое такое действие было связано с дополнительной большой травмой, осознанно наносимой, которая состояла в том, что женщина думала, что потеряла ребенка, семья думала, что потеряла ребенка. И это само по себе выглядит дикостью и невозможностью. Но удивительно, откуда взялась эта политика. Этот бизнес, он начинался как политика, и он начинался как очень осознанная политика во франкистской Испании конца 30-х годов. Сейчас во время войны в Украине метафорические ряды обычно берут из фашистской Германии, Но во многих отношениях, конечно, франкиск Испании — это не худший, а лучший пример. По разным причинам, но Франко был безумно жестокий, совершенно повернутый на разнообразных традиционных скрепах. Диктатор, который хотел вернуть церковь и традицию в Испанию. В результате гражданской войны погибли сотни тысяч людей. И это не просто много, а это еще надо понимать, что Испании 30-х годов жило 25 миллионов человек. Это было несколько процентов населения. Очень многие из них погибли не во время войны, а в результате репрессий и реакций после войны и в результате всякого внесудебного насилия. Но, кроме этого, Франко устроил после своей победы в гражданской войне на десятилетие совершенно безумный террор против своих бывших оппонентов. Террор как бы на всех уровнях. Может быть, помягче сталинского, но похуже всего остального на земле. С расправами, расстрелами, бесконечными тюремными сроками, невозможностью пойти на работу, если тебе почему-то не дали срок. С посадками людей по обвинениям в том, что они, я не знаю, дали кусок хлеба республиканскому солдату на 20 лет. Разнообразие и форма этого террора сделали бы честь Путину с Муссолини. Длился он очень долго, и он еще был очень узнаваемым образом замешан на традиционных ценностях. То есть, помимо террора в политическом измерении, инструментом террора было несоответствие того или иного человека как бы социальным конвенциям, существующим в голове Франко, традиции, неправильный способ одеваться, неправильный способ жить, внебрачные дети, не знаю, такого рода вещи. Франко запрещал, конечно же, что важно для истории про воровство детей, контрацепцию и то, что он считал аморальным поведением. Франко выстроил институции, в которые молодые девушки, которые не соответствовали этим традиционным ожиданиям, насильно были помещаемы под призор католических монахинь. Если они были беременны, то детей у них отбирали совершенно точно. Но помимо всего этого, помимо того, что франкистская Испания была повернута на традиции и устраивала террор, скреп, помимо этого, они, конечно, были людьми своего времени, они верили в евгенические расовые теории. И важным участником команды Франко был психиатр по имени Антонио Вальдехо Нахера, который сделал блестящую карьеру. Даже по формальным википедийным критериям он был первым профессором психологии во всей испанской истории. Он был одним из основателей Испанского психологического общества и так далее. Но он сделал и блестящую карьеру в других соотношениях, потому что он был еще и, кажется, генерал-лейтенант и заведовал всей франкистской психиатрией. И в качестве заведующего франкистской психиатрии он занимался тем, в первую очередь, что он пытался выяснить, какого рода люди могут настолько потерять человеческий облик, чтобы стать марксистами. Он был одержим идеей поиска красного гена, потому что он занимался евгеникой, ему надо было очистить Испанию раз и навсегда от красной заразы. И в духе рассуждений человека, который занимается евгеникой, он сказал, что, наверное, есть красные гены, вообще-то нам бы хорошо бы вычистить коммунистический ген из Испании навсегда. Но там был такой твист. Он говорил, что ребенок, рожденный у левых родителей, у республиканских родителей, конечно, его ген этот в нем есть, но самое маленькое, что мы можем сделать с таким ребенком, это отдать его в нормальную, хорошую, католическую, фалангистскую семью. Фалангисты — это политические сторонники Франко. И попытаться сделать так, чтобы хотя бы среда, в которой растет ребенок, не была девиантной марксистской средой. В рамках этой логики в Испании была выстроена целая система, в рамках которой был принят закон, по которому женщина, которая находится в тюрьме и рожает в тюрьме, не может жить со своим ребенком после того, как ему исполнится 3 года. Его точно должны забрать. И надо еще тут, наверное, объяснить, что эти женщины, которые попадали в франкистские тюрьмы, они попадали туда огромными тысячами, во-первых. Во-вторых, в результате довольно стремительного и массового террора, который стал государственным террором с апреля 1939 года, когда Франко выиграл гражданскую войну. В Мадриде была специальная тюрьма для кормящих матерей. Как бы настолько много женщин франкисты арестовали. Но помимо того, что у врагов народа забирали детей, как и в сталинское время, помимо этого была выстроена целая инфраструктура с помощью католической церкви, которая занималась всем тем в Испании, что называлось социальной помощью. Все институты социальной помощи управлялись де-факто монахинями, монахами католической церкви. И эта система была построена таким образом, чтобы людей, которые вызывают подозрения или являются симпатизантами республики, у женщин, которые рожают при этом детей, этих детей отбирать. Буквально. До 1954 года, пока эта политика была официальной государственной политикой, десятки тысяч детей таким образом потеряли своих биологических родителей и были переданы в какие-то надежные лоялистские семьи на воспитание. Лоялистские, католические, благопристойные якобы семьи на воспитание. И, конечно, как любой, в общем-то, фашистский режим, и я тут не буду показывать пальцем на слоника, хотя я знаю, что это слоник, как любой фашистский режим и путинский режим. Режим Франко был совершенно одержим детьми, как собственностью, как ресурсом, как предметом владения. Для Франко, например, политика франкистской Испании после того, как Франко выиграл гражданскую войну и тысячи, сотни тысяч республиканцев эмигрировали, политика Франко всегда стояла в том, что детей надо любыми средствами возвращать в Испанию, вне зависимости от того, хотят этого их родители или нет. А взрослые, если хотят, могут умирать на чужбине. Потому что, посмотрев на этих взрослых республиканцев, которые, конечно же, не вполне люди, все страны на земле поймут правоту Франко, а из детей можно еще сделать нормальных работящих испанцев. От этих похищенных детей осталось очень много свидетельств. Что значит осталось? Они их начали давать, эти свидетельства, уже в очень пожилом возрасте, потому что ни при Франко, ни первые там, 15 лет после Франко всерьез этим никто не занимался. И в Испании по историческим причинам всегда было очень сильное лобби и сильное как бы общественное движение в пользу непересмотра результатов франкизма. И поэтому всерьез важнейшей темой для обсуждения это все стало там в начале 2000-х годов уже. Так вот, от этих детей осталось очень много свидетельств. Не все из них жили в фалангистских семьях. Некоторым их по каким-то причинам не отправили в семьи. И они жили в Auxilio Social, в приютах для детей. И где их учили фалангистским гимнам, католическим молитвам, не учили никакой работе. И в этом смысле они как бы были хорошие испанцы, но не очень приспособлены к жизни. Потом многие из них на это жаловались. Но, конечно, то, что их жизнь без биологических родителей во франкистской Испании была не лучшим образом организована, это даже, наверное, не самое страшное, а самое страшное, травматичное, что тысячи людей узнали, а может быть, кто-то, очень многие не узнали, что их украли у родителей, но что еще хуже, они узнали, потому что это довольно естественным образом следует из всего, что я сказал прежде, что украли их те самые люди, которые убили их родителей или изгнали из страны, что их воспитывают злейшие враги. Это какая-то ситуация из сказок «Тысячи одной ночи». А кроме того, они довольно быстро, испанцы, узнали еще одну вещь. Они выяснили, что в тот момент, когда эта политика перестала быть государственной политикой, она стала бизнесом и очень естественным образом, потому что все те же люди, врачи и монахини, которые управляли этими роддомами и патронатами, и организациями, которые помогали, я не знаю, молодым беременным девушкам, должны были помогать, в этом как бы стояла их функция. Должны были помогать женщинам рожать, должны были выполнять человеческие свои действия. Они за много лет уже привыкли, что это естественное дело отобрать у матери ребенка и спихнуть на сторону. С одной стороны, а с другой стороны, в Испании образовалось довольно много людей, которые таким образом приобрели детей, и, соответственно, как бы у всех было абсолютное понимание, что это, в принципе, и в качестве бизнеса может существовать. Что просто можно у социально незащищенной женщины отобрать ребенка или наврать ей, что он умер, или запрессовать ее, если она молодая совсем, каким-то образом, и продать этого ребенка за несколько тысяч долларов на сторону. И вот в истории Анны Болин, с которой я начал, меня больше всего поразило, что это монахиня, которая многие-долгие-долгие годы занималась этим бизнесом, неважно. Она могла сама, кстати, на нем там не очень зарабатывать, об этом мы поговорим еще. Она даже своим хорошим клиентам слала открыточки, поздравляя их с Рождеством и спрашивая, значит, хорошенький ли у вас ребенок. И нормализация этой ситуации, она отдельно шокирует. И важно, конечно, что когда эта вот сестра Мария Вальбуэн, эта монахиня, о которой я вам говорю, умерла уже на девятом десятке в 2012 году, украв за свою жизнь, я не знаю, какие десятки или сотни детей, то в это время уже ее дело передано было в суд, и появились свидетели, которые работали в этой больнице в разное время и рассказывали о том, что они видели, слышали. И, судя по их свидетельствам, монахиня эта, конечно, была в первую очередь не столько, по крайней мере, бизнесмен, но и человек довольно индоктринированный, когда к ней попадала женщина, которая официально не замужем, а у нее просто бойфренд или там кто-то, то она называла такую женщину за глаза каким-то отбросом, разными неприятными словами, и хотела забрать у нее ребенка. Это была часть ее миссии, которая началась, когда эта монахиня была совсем юной девочкой в 40-е годы в Испании и попадала в эту систему. Что это логика, исходно-расовая логика, которая стояла в том, что надо очищать, значит, испанскую расу, если не генетически, то, по крайней мере, значит, воспитанием, и что у плохих людей надо брать детей, отдавать их якобы хорошим людям, и тогда будущее Испании будет лучше. И детям, может быть, будет лучше. Потому что, конечно, люди очень легко оправдывают любое такого рода поведение. И эта самая женщина, она все эти свои убеждения пронесла как бы с собой все свои годы. И когда ее судили, ей было 80 лет, был 21 век. И судили женщину, которая, очевидно, участвовала в десятках ужасных преступлений. То я видел фотографии из этих судебных разбирательств, и она стоит, и вокруг ее большая толпа людей, которые поддерживают и улыбаются, еще и не считая это преступлением. И это отдельная травма, наверное, не только для выросших детей, которые это видят, но и для испанского общества, что систему, которая насквозь прогнила и состоит из лжи, и насилия, и обмана, оказывается, у этой системы всегда будет какая-то поддержка, просто потому что эта система состояла из людей. У людей были родственники, бенефициары, друзья и так далее. И это только одна история про то, как похищают детей, которая как бы важна еще именно потому, что она происходила в Испании, а Испания – это страна, где многие были, многие себя ее хорошо представляют, которая находится в Евросоюзе, входит в, я не знаю, если не в первый, то в третий десяток богатых мировых стран, и в которой как бы все в порядке, ну, относительно в порядке. И то, что там это происходит, нормализуется, существует десятилетиями. И после того, как эта система вскрылась, еще потребовались десятилетия, чтобы судьи и прокуроры начали преследовать людей, которые этим занимались. И многие из них там умерли уже естественной смертью. И понятно, что это все настолько запоздало, что эхо этих решений, эхо 39-го года или 40-го, когда в Испании начали систематически похищать детей, оно существует до сих пор, раздается до сих пор. И в самом физическом смысле. То есть из-за того, что в 39-40 году испанские власти приняли такое решение, очень конкретные тысячи людей в современной Испании, буквально вот в 23-м году, обнаруживают, что их вырастили не их родители, а люди, которые их фактически купили на рабовладельческом рынке. И это, конечно, двойная травма, потому что люди-то их купили и сделали много зла, но дальше-то они были любящими родителями. И я даже думаю, что и в 40-м году они, те фалангисты, которые забирали себе детей республиканцев, они были потом любящими родителями, как могли. И от этого травма становится больше, а не меньше. Когда тебе надо смириться не с тем, что твои родители были плохие люди, с этим, я думаю, смириться проще, а с тем, что твои родители были твоими родителями только потому, что они плохие люди. Они были бы плохими людьми, не стали бы родителями. И это травма, которая это одно из самых долгих последствий, при том, что в Испании огромное количество проблем с наследием гражданской войны, с наследием франкизма, и, вероятно, их можно разгребать долго, но очень часто эти последствия находятся в какой-то метафизической плоскости, в плоскости абстракции, обсуждения, а эти последствия находятся в плоскости семейных отношений, самого близкого, что бывает. Вот в России очень часто, и очень многие мои знакомые как бы обсуждают эту проблему, что с кем-то из близких родственников сложно общаться, потому что он поддерживает вторжение или что-нибудь такое. Но это сложно общаться, это несравнимой тяжести проблем. Это не какая-то внешняя проблема проходит через твою семью, а это внешняя проблема создала твою семью. И, конечно, в истории человечества похищение детей в разных формах – это повторяющаяся практика. Из того, что случалось уже тоже недавно, в 70-е, 80-е, была известная история во время грязной войны в Аргентине. Это была не война между кем-то и кем-то. Это была диктатура, которая называется Dirty War, красная грязная война. Очень жестокая, невероятно жестокая диктатура, одна из самых отвратительных в конкурентном 20 веке, в которой во время правления генерала Виделла десятки тысяч людей исчезли. Это так официально называлось практически. Ну, то есть были похищены, убиты, сброшены в море. И большое количество детей было у них отобрано. Часто отобрано после того, как они умирали. И в Аргентине диктатура, хунта ждала, если они арестовывали женщину, она была беременна, они ждали, пока она родит, забирали ребенка, а женщину убивали. И, по крайней мере, сотни таких случаев известны из Аргентины. И эти люди мои ровесники. Это не прошлая жизнь. Буквально человек на 2 года старше меня, живущий в Аргентине, может жить у людей, к которым он попал после того, как его родители убила хунта, а его передали сторонникам хунты. Я про это много сейчас думаю по понятным причинам. Потому что депортация детей из Украины – это первое, кажется, официальное обвинение в международных преступлениях, преступлениях против человечности, которые выдвинули против Путина и против российского омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. И способ разговаривать про это и эмоциональный отклик всегда не такой однозначный, как в случае с бессудными убийствами. С одной стороны, оправданно, потому что все-таки похищение – это лучше, чем бессудное убийство. Но с другой стороны, еще кажется иногда, что в глубине души ты думаешь, что детей все равно надо спасать, как говорит Путин, как бы мы их вывозим из зоны боевых действий. Чего вы хотите? Родители у них то ли есть, то ли нет, и так далее. И как бы вроде же их забирают не для того, чтобы сделать им жизнь хуже, а чтобы сделать им жизнь лучше. Ну, или насколько можем. И, по крайней мере, в смысле имплицитных, невысказанных мыслей, это кажется так, потому что с точки зрения там, международного суда это, очевидно, огромное преступление против человечности, а с точки зрения многих наблюдателей, конечно, это неправильно и плохо, но это не входит в список главных преступлений, которые совершают в Украине Россия. И тут есть как бы юридическая сторона, которая состоит в том, что кажется очевидным, что нельзя ссылаться на то, что ты спасаешь детей от боевых действий, если ты развязал эти боевые действия. Нельзя обстреливать город, спасать тут детей и говорить, мы занимаемся гуманитарными миссиями. Если ты хочешь заниматься гуманитарной миссией, прекрати обстрел и скажи всем уехать. И есть, конечно, в этом большая ложь, потому что мы теперь просто знаем довольно много случаев, как именно украинские дети попадают в Россию, и часто это выглядит так, что дети с папой едут из города Мариуполя, чтобы укрыться от бомбежек, их задерживают на блокпосту, и папу отправляют в лагерь фильтрации или в тюрьму, а детей куда-то отправляют в Россию. И дальше кому-то, редким людям повезло, и они смогли связаться, значит, дети со своим отцом или мамой, а кому-то не повезло. И главное, что эта система существует таким образом, что мы никогда не узнаем, сколько таких детей, у кого какая судьба. И если мы что-то знаем про современную Россию, то мы знаем, что этого добровольно никто не скажет. Но есть еще одна проблема, которая, мне кажется, очень простой, тривиально простой, но которую принято забывать. И это смешно говорить немножко, потому что буквально этот философский спор, этот спор о природе человека и есть одна из причин, почему Россия воюет в Украине. И это спор о том, насколько человек является чистой доской, насколько можно взять ребенка, неважно, новорожденного ребенка, или ребенка 7 лет, или 5 лет, и, значит, воспитать его кем-то другим, кем-то, кто он не есть. И пример франкистской Испании, в которой забирали детей совсем новорожденных, у которых не было вообще никакого воспоминания о том, как выглядит их мать, которых ни разу не кормила грудью родная мать, показывает, что даже в этой ситуации ты не можешь с 100% успехом вырастить ребенка, которому можно честно рассказать историю его появления на свет, и он скажет, ну, конечно, папочка, ты был прав. Конечно, моя мама была мерзким асоциальным элементом. Конечно, с тобой я только по-настоящему и смог состояться. Конечно, дорогая мамочка, ты лучше, чем она. Мы это знаем, потому что никто из этих усыновителей не рассказал своим детям правду. Или практически никто. На бытовом уровне никто не готов поверить, что как бы сила его любви и воспитания, или даже сила воспитания без любви, способна перекроить человека и сделать из него совершенно другую личность. Способна сделать человека, который задним числом оправдает что угодно, например. И, конечно же, в нынешней России это очень популярная мысль. Среди Путина она точно бесконечно сильна, и она буквально состоит в том, что дети – это такая как бы чистая доска, на которой можно написать что угодно. И даже не только дети, на самом деле, и взрослые тоже. Ты забираешь ребенка в 15 лет, и, конечно, он как бы пока злится немножко и бухтит, как говорит русский омбудсмен. Я не могу произнести это слово в отношении этой женщины, уполномоченная правам ребенка Российской Федерации. Она усыновила, если можно использовать это слово, ребенка из Мариуполя, 15-летнего, говорит, у нас есть проблемы, но типа как бы у нас есть и любовь. И для меня это читать гораздо страшнее, чем что она врет по поводу всех остальных людей, потому что как можно усыновить 15-летнего ребенка и через несколько месяцев говорить, что у нас есть любовь, как бы даже если ты думаешь, что она есть. И как, в принципе, можно это сделать темой как бы общественного публичного обсуждения. Как можно исходить из того, что твой ребенок 15 лет не читает твоих интервью? Люди, удивительным образом, совершенно не табло раса даже с рождения, есть одна вещь, которая совершенно всем людям на Земле, в Испании, России или Украине, или где-то еще свойственна. И она состоит в том, что люди совершенно не беспамятные создания. И кроме того, что они довольно хорошо помнят, что с ними было с самого раннего возраста, они по каким-то причинам, причины это мне неизвестны, но результат налицо. Все люди совершенно одержимы тем, откуда они взялись. Кто их предки, откуда они, из какой деревни, на каком языке говорили их бабушка и дедушка и так далее. И это, судя по всему, достаточно важное свойство любого человека, которое, во-первых, гарантирует более-менее, что ли, очень многие усыновленные дети в какой-то момент захотят узнать, кто они и откуда. И поэтому любое ответственное усыновление... Я даже, кстати, не знаю, как это закреплено в законодательстве в той или иной стране, но мне кажется абсолютно очевидным, что ответственность любого опекуна, случайного или не случайного, перед ребенком в огромной степени стоит в том, чтобы внимательно беречь любую информацию о том, откуда этот ребенок взялся и кто его родственники, просто на случай, если эта информация понадобится через 30 лет. И если мы что-то знаем про депортации детей из Украины и про Россию в настоящем-то, мы знаем, что эту ответственность совершенно точно никто выполнять не будет, и что история и судьба этих, семейная история этих детей будет не просто забыта, но будет, видимо, уничтожена, и вдвойне будет уничтожена теперь, потому что за ней маячит угроза преследования какими-то международными инстанциями. Но просто нет ничего более естественного, чем почему-то хотеть встретиться с биологическими родителями. Даже люди, которые совершенно точно знают, кто их биологические родители, и знают, что их биологические родители от них отказались, их там предали или что-то, все равно очень часто этого хотят. И, в принципе, это, конечно, совсем не бином Ньютона. Конечно же, это и есть единственная нормальная традиция, что... И любое традиционное общество, и любой традиционный уклад, который заслуживает этого слова, он построен на том, что человек знает, кто он и откуда, и ключевое слово тут «откуда». И, конечно, в ситуации, когда тысячи украинских детей подают в Россию, непонятно, каким образом, то есть каким бы образом они ни попали, даже если они приедут сами, если их привезут родственники и так далее, то единственная работа, которую мог бы выполнять офис ответственного управления по защите прав ребенка в России или... как это может еще называться, состоит в том, чтобы выяснить до запятой все, что можно узнать про ребенка, про его родственников, про место, где он жил, про далеких родственников, про друзей семьи и так далее. И фактически заниматься только этой исследовательской работой. Если человек идет по улице или в метро в час пик, ему навстречу выбегает маленький ребенок, который потерял родителей, то никому не придет в голову сказать, ну, бедный, ты же находишься в опасности, давай я тебя возьму к себе домой, пригляжу за тобой, накормлю, как бы будешь моим ребенком. Самое естественное, что делает любой из нас, когда он видит потерявшегося ребенка, это спрашивает, кто твоя мама или где твоя мама. И к этому, в принципе, сводится вся защита детей. Любой омбудсмен, любой простой человек, любой милиционер, любой контролер в автобусе должен знать ровно один факт про защиту детей, что когда он видит потерявшегося ребенка, надо задать этому ребенку ровно один вопрос. Где твоя мама? И если ответ на этот вопрос получить сложно, все равно его надо получать просто более сложным образом. Писать объявление, я не знаю, писать заявление в полицию каким-то образом. Но вообще-то это единственный вопрос, единственная деятельность по защите детей, которая в принципе имеет смысл, особенно во время войны. И исключения, конечно, из этого правила существуют, но очень специальные, очень сложные и совершенно не массовые. И когда я думаю про детей, которых увезли с родины куда-то, особенно про детей, которые еще не очень взрослые и не способны как бы это записать, оценить и пережить, и отрефлексировать сейчас, то я думаю, что, может быть, это не самая кровавая и страшная проблема, которая сейчас создается этой войной.

Я приветствую всех любителей музыки, меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире вновь «Нота Бене», подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о панк-роке. Жанр популярен и сейчас, хоть и с переменным успехом он существует в 21 веке, но тем не менее имеет огромное количество последователей, группы все так же лобают свои трехаккордные протестные песенки. Единственное, сегодня нам не будет важно то, что с панк-роком стало. Мы поговорим о том, как панк-рок стал тем, кем он стал, грубо говоря. Мы сосредоточимся именно на его генезисе. Если в первом выпуске мы говорили о потерях, которые мы несем при однобоком взгляде на музыкальное явление, то в этом речь пойдет скорее о вреде линейного восприятия развития жанра и, кстати, не обязательно музыкального. В огромном количестве материалов про панк мы найдем стройную картину того, как и благодаря чему он, собственно говоря, стал панком с большой буквы. Так называемые панк-историки, панк-теоретики и все прочие уже все послушали, уже все написали, все проанализировали, все поняли и расписали такую, знаете, мифологизированную историю, чем-то напоминающую супергеройский комикс. Мы знаем, кто главный герой, мы знаем, какие трудности преодолевал протагонист на пути к своей цели, мы знаем конечную цель, мы знаем то, что все закончится хэппи-эндом и так далее. И, казалось бы, ничего больше не нужно. 5-6 групп, 10-15 песен, пару пафосных пассажей, и дело сделано. Мы же с вами ворвемся в святая святых рваных джинсов ошейников, дополним все недостающие пробелы, по дороге придя к неоднозначным выводам. Так что, если вы хотите узнать, в чем состоят ошибки историков панка, как вышло, что такой жанр появился буквально в двух городах, при чем здесь прог-рок и какое отношение к панку имеет музыка диско, то мы начинаем. После пафосного вступления переходим сразу к делу. Чтобы понять суть панка как явление и его генезис, мы воспользуемся подходом, который используют при анализе религий. И есть два способа анализировать религию. Изнутри этот подход называется теологический. Вы, грубо говоря, адепт христианства, вы прочитали все священные писания, все Евангелия и рассказываете о христианстве с позиции адепта христианства. Все очень просто. Второй подход – это религиоведческий. Религиоведение – это уже полноценная наука, которая изучает все то же христианство, но уже извне. Какие мифы легли в основу христианства, его исторический процесс, как оно интегрировалось в то или иное общество и так далее. В комбинации, в симбиозе этих двух подходов мы с вами постараемся получить максимально стройную картину того, что из себя представлял панк на момент панк-взрыва 1977 года. То есть мы проанализируем мнение панк-историков, панк-философов и так далее. Мы проанализируем, как в действительности изменялась музыка, как панк влиял на эту музыку, как музыка влияла на панк, и в итоге получим с вами картину того, чем панк на самом деле является. Не то, что, чем он должен являться, по словам бесконечных теоретиков с иракезами, а именно то, что он из себя представляет на самом деле. Начнем мы с подхода теологического, то есть посмотрим на панк-рок изнутри глазами панка. Что тут можно сказать? На самом деле, для этого нам мало что потребуется. Берем 5, 6, 7 панк-историков, читаем, что они там накалякали, и вот, собственно говоря, стройная картина истории панка уже перед нами. Но мы будем ее немножечко фильтровать, потому что, заходя в постоянные дебри, в которые заходят эти самые аналитики, мы дойдем до того, что ветхозаветный Адам — это был первый панк на самом деле, и панк он был всегда. Панк — это такое культурное очищение, через которое там время от времени проходит любой жанр, любое искусство, чтобы воспылать заново уже с новой силой, с новой уличной яростью. Все, понятное дело, самые значимые культурные революционеры, все самые значимые такие неординарные личности, эпатажные, которые были во всех видах искусства, это все на самом деле панки. Если вот вы придерживаетесь панк-идеологии, для вас это вполне себе очевидно. Так далеко мы залазить, конечно, не будем. Мы постараемся найти такую оптимальную точку, с которой было бы удобно двигаться к панку, при этом, чтобы она хоть как-то совпадала с реальностью. Говоря о музыке после рок-н-ролла, панки говорят, что рок-н-ролл это был тоже панк, такая революция, что вот поздние рок-н-ролльщики это уж тем более панки, ранние 60-е там тоже везде одни панки, битлы это панки и так далее. Мнения разных историков, надо сказать, расходятся. Некоторые превозносят одни фигуры, некоторые превозносят другие. В целом, отправной точкой для нашего рассказа может послужить гаражный рок. Гаражный рок 60-х. Почему? Потому что, ну, действительно, и вполне себе объективно, и с точки зрения панков, это такой краеугольный камень становления жанра. Отсюда все идет на самом деле.
Итак, что же из себя вообще представляет гаражный рок 60-х? Произошла рок-революция. И где-то к концу 50-х годов все вот старые исполнители, там Бо Дидли, Чак Берри, о которых мы говорили в первом выпуске, они все стали супер популярными. Они все выпускают пластинки огромными тиражами, и их начинают слушать по всему миру. И в Америке, и в Англии, и во Франции, в Италии, где угодно. И во всех странах, по мере того, как туда доходят эти пластинки, соответственно, в Америке в первую очередь, в Европе в очередь вторую, и далее по списку. Молодые ребята, ученики старших классов, ученики колледжа, ученики ПТУ и прочих учреждений, они пытаются такую же музыку играть. Но они не придумывают что-то свое, а первоначально просто ковырят, так сказать, проверенные рок-н-ролльные хиты. Это, собственно говоря, и есть гаражный рок. Вы с ребятами собрались, взяли гитары, барабаны, полобали что-то там в гараже, вот вы уже гаражная банда. Размах этого гаражного рока, он рос просто по экспоненте. Чем больше стран погружалось в этот рок-н-ролльный хаос, тем больше гаражных групп, тем больше групп, которые хотят подражать старым рок-н-ролльщикам, появлялось. Появлялись они буквально, ну вот, по щелчку пальцев, играли и тут же быстро распадались. То есть поиграли, надоело, они распались. Примерно в таком процессе все это и происходило. Массовый характер это явление становления вот этих гаражных групп началось в 1964 году. Почему именно в 64? Здесь сработали три фактора. Во-первых, где-то вот в начале 60-х годов, как я уже говорил, пластинки начали выходить из Америки, массово попадать в магазины Англии, Германии, Франции и так далее. К американским гаражникам добавились еще гаражники европейские. Второй фактор – это группа Beatles. Что такое Beatles? Это, грубо говоря, та же самая гаражная группа. Также ребята собрались, также они играли, также, если вы посмотрите дискографию Beatles, первоначально играли каверы, потом начали играть свое, это очень важный момент, и стрельнули. По примеру Beatles пошли очень многие группы. В первую очередь британские. Это Rolling Stones, это вот где-то 63-й год, 64-й год дебют Animals, дебют The Kings. Началось так называемое британское нашествие. Это когда гаражные группы Англии обрастали таким вот жиром, массой, да, и начали покорять весь мир. А что значит покорять весь мир? Это значит покорять Европу и в первую очередь Америку, потому что до Битлов Америка считалась рок-центром всей прогрессивной музыки мира. Все, что интересное выходило в Америке. Это потом уже, там, где-то в 80-х, 90-х, всякие там какие-то критики-эксперты что-то там рылись, отрывали, что-то там находили какие-то чилийские рок-н-ролльные группы. Массовый слушатель их вообще не знал. Он знал вот то, что играет в Америке, то, что в билбордах ему перечислили, вот он это и слушал. Соответственно, с появлением Beatles процесс американского такого гегемона музыкального, он надломился. Более того, битломания, она дала миру еще один пример успешного музыкального проекта. О чем я говорю? Все вот эти вот гаражники, они же по какому принципу строились? Мы что хотим, то и играем. Джон у нас на гитаре умеет, вот и замечательно. А Терри у нас будет на барабанах. Терри, будешь? Давайте я буду там лучше на бас-гитаре. Хорошо, хрен с тобой, играй на бас-гитаре. Хаотичный дворовый подбор кадров происходил. Кто что хочет, тот там и играет. По такому образу, чтобы было кайфово всем, мы лобаем ту музыку, которая нам нравится. До этого момента формирование музыкальных групп это была исключительно прерогатива продюсера. Приходил продюсер, говорил, так, Терри, ты не будешь у нас играть на бас-гитаре, ты будешь петь. Почему? Потому что все остальные поют просто отвратительно, ты более-менее. Там, Джон, ты давай на барабаны, ты просто вообще ничего не умеешь. Вот я сейчас тебе покажу, будешь там тух-тух-тух, отлично. Все. Лид-гитара у нас будет какой-нибудь Уэйн. Почему Уэйн? Потому что он симпатичный. Его надо тоже как бы в центр ансамбля выставить, чтобы вот он такой картиночкой был, чтобы вот он на плакатиках висел у мальчиков и девочек Америки и Англии. Соответственно, вот такой подход был единственно верным, считался, но пришли Битлы, сказали, нет, смотрите, вот как еще можно формировать группу. Более того, для обычных ребят, как вообще началось это британское нашествие, почему такой размах, почему так много групп в один момент обматерели и пошли на глобальный рынок. Потому что Beatles это были обычные парни. Если вы послушаете их интервью, и до этого послушаете интервью каких-нибудь профессиональных музыкантов, типа Фрэнка Синатры, там все вычурно, вот список ваших вопросов, вот список наших ответов, и все как бы культурненько, лишь бы никого не задеть. Битлы сидели, прикалывались, кидали какие-то бумажки, занимались там бесконечной самоиронией, то есть это были буквально вот ребята с нашего двора. Это были ваши соседи по дому. Вы живете в частном доме, вот ваши соседи, а
один из них играет в Битлз, грубо говоря. А если может он, то почему не могу я? Чем я хуже? Канон, да, что каждый может создать свою группу, его панки, чуть-чуть забегая вперед, но это важно, потом приватизировали. То есть они сказали, не, это панковская тема, что, мол, мы тут заявляем, что ты бери гитару, главное месседж, играй, что хочешь, каждый может это сделать. Но появилось это еще вот в битломанию очень-очень давно, за 15 лет до того, как панк-рок, в принципе, набирал свое влияние. Аналогичный процесс, в принципе, происходил и в Америке. В Америке были тонны этих гаражных групп, некоторые из них что-то там записывали, но, как правило, что они записывали? Песню, две песни, один альбом, и все, и распадались. Потому что это считалось такая шутка, так типа прикалывались, надо заниматься уже серьезными делами. А битлы показали, что вот эта музыка, она тоже может быть очень даже серьезным делом. Показали пример, как британцам. Британцам в первую очередь, потому что до них битлы дошли раньше. А американцам чуть-чуть позже, где-то вот как раз в 64-м году. Битломанскую волну такого создавайте группы, играйте, ее же очень много кто поддержал. Те же Animals, те же Kings, о которых мы уже говорили. И это все дало толчок к тому, чтобы в Америке вот эти гаражные группы тоже перерастали во что-то большее. Что у нас по музыке? Возвращаясь, так скажем, к панку, все-таки мы говорим сейчас не совсем о гаражном роке, мы говорим о нем в контексте такой истории панк-рок. Кого здесь стоит отметить? Первая дата — это 64-й год, песня Kings, You Really Got Me.

Кто такие вообще Kinks? Ну, это тоже группа британского нашествия, но ее такая особенность состояла в том, что гаражное звучание они перетащили в массы. И если все остальные старались работать, более какие-то серьезные песни писать, условно говоря, Битлз работала над звуком, чтобы был такой попсея, получше. Те же роллинги занимались тем же самым. Animals писали более сложную музыку после вот этих вот каверов рок-н-ролльных, которые были предельно простыми. А Kinks, они как бы писали свою музыку, но писали ее так, как будто бы это те же самые каверы на рок-н-ролльщиков, только вот какие-то песни, которые никто не знает. Это была двухаккордная, там, трехаккордная песня с одним таким единым гитарным лейтмотивом. Песня оказалась очень важной для двух жанров. Первый жанр — это панк-рок, потому что простота, трехаккордность, лейтмотив и гаражное звучание. И второй жанр, как ни странно, это хард-рок, потому что вот эти все запилы, хард-рокерские, дальше уже металлические и так далее, они все как раз с этого единого гитарного лейтмотива, который впервые, скажем так, не то чтобы впервые, аккуратно скажем, одна из первых песен, в которой был применен этот единый гитарный лейтмотив, это была песни You Really Got Me, The Kinks. Дальше переносимся в Европу. Сейчас мы будем говорить о таких двух, пожалуй, самых важных коллективов гаражного рока 60-х для панка. Первый называется The Monks.

The Monks, то есть монахи, кто это такие? Это американские военные, в Германии базирующиеся, услышали рок-н-ролл и тоже решили пилить свою музыку. Но они, в отличие от всех остальных гаражников, пошли чуть-чуть дальше в плане стиля. Они себе вот так выбривали голову, как монахи, да, чтобы по бокам были волосы, а в центре лысина. Они всячески в каких-то монашеских одеяниях выступали. Они вот как-то работали над своим стилем, получали за это по роже, потому что играли концерты, кто-то кричал, что это за богохульники, давай их бить, вылезали и били. Такие вот вещи с ними случались. Тем не менее, для такого эпатажного стиля они являлись такой вехой в плане эпатирования стилистического. Музыкальная группа может выходить и как-то вот разодевшись, найдя свой сценический образ, быть более успешной. Надо понимать при этом, при всем, что о группе The Monks, вот она выпустила свой один альбом, назывался он Black Monk Time, выпустила его, и о нем все вообще забыли. И отрыли его там только где-то в 80-х годах, эту группу The Monks. Почему? Потому что очень многие музыканты, там типа Dead Kennedys, говорили, что вот-вот, вот это вот классная очень группа, надо ее всячески послушать, они на нас повлияли. А вот в 80-х годах началось настроение искать, какие группы на какие повлияли, да, чтобы отрывать какие-то алмазы. А уж в плане гаражного рока этих алмазов было просто уйма. Как-нибудь сделаем отдельный выпуск по гаражному року, поподробнее поговорим. Но сейчас мы о панке. Переходим ко второму коллективу, уже американскому. Коллектив The Sonics.

Кто такие The Sonics? The Sonics – это американская гаражная группа, то ли из Сан-Хосе, то ли из Сан-Франциско, вот откуда-то оттуда. В чем была их особенность? Они играли все тот же гаражный рок, полу-кавера, полу-своей песни, но играли его максимально громко. Когда они записывали свой первый альбом, у них было одно требование, чтобы все регуляторы громкости были выкручены на максимум, чтобы получать такой животный, злобный, агрессивный звук. Плевать, как он там будет мелодично звучать или нет, плевать, что там будет он подшумливать, подсвистывать, это нас не интересует. Главное, чтобы это было громко. Панки, конечно, панк-историки все это тоже подхватили, говорят, вот-вот, вот это прям true панки тоже, им бы еще иракесы цепи, и прям цены бы им не было. Более того, The Sonics, они котируются в панк-среде, и по второй причине, The Sonics, они дорабатывали свои инструменты, проделывали какие-то дырки в гитарах, в барабанах, ставили металлические там утяжелители на те же самые барабаны. Все для того, чтобы получить какой-то скрежет, какой-то максимально грязный звук, грязное громкое звучание. И вот это вот грязное громкое звучание, соответственно, то, как звучат панки в общем представлении. Панки просто не могли их проигнорировать и очень гордятся, что вот такой коллектив в гаражном роке был, что вот они тоже одни из отцов-основателей нашего дружного мирового панк-движения. Продолжаем идти по нашей скользкой дорожке мирового панк-молебна, и приходим мы в 66-67 год к рок-революции. Опять же, если вкратце, что такое рок-революция? Это «Дети цветов», это психоделическая музыка, это «Лето любви», это расширение сознания разнообразными методами. Это, собственно говоря, «Peace and Love», «Хиппи», «Мир, любовь» и так далее. Вот это, грубо говоря, было «Лето любви» 67-го года. И музыка была под стать этому времени. К тому моменту вот эти все гаражные группы британские дали свое влияние в Америку. И вот как раз где-то в 67-м году это британское нашествие прекратилось, потому что в Америке появились свои очень крутые группы, которые также играли такой гаражный рок с психоделикой или уже чистую психоделику. Психоделика, надо сказать, была куча. Она была очень разнообразная в диапазоне от Grateful Dead до Кэптена Бифхарда. В очень широком диапазоне, с очень широким представительством. Нельзя сказать, что этот жанр звучал монотонно. Звучало это, конечно, все по-разному, но, в принципе, в каком-то одном едином вайбе. Если кто-то из этого вайба выбивался, как, например, там, Джимми Хендрикс своими запилами, своим там эпатажным поведением, гитары поджигал, спиритический такой сеанс устраивал. Побеги из психоделической реальности, они были, во-первых, единичными, то есть не так много музыкантов были способны на то, чтобы вот из этой парадигмы психодела выйти. А если они из нее и выходили, то выходили, используя психоделические инструменты, используя музыкальные наработки психоделики абсолютно в рамках вот этого вот «Лета любви». Все, кроме одной группы. Надо упомянуть, что если вы включите радио, условно мы с вами перемещаемся на машине времени в 67-й год, вы включаете радио, мы слушаем, что там играет. Играет там приблизительно следующее.

есть более-менее такая классическая психоделическая музыка, как я описал, вполне себе в рамках такого хипового представления о том, какая музыка она на самом деле настоящая. Плюс по радио можно было услышать какие-то старые жанры типа фолк-рока, соул-музыки, рок-н-ролла классического более или менее, или там, например, серфа, да, то есть жанры таких до-рок-революционных. Та вот единственная группа, о которой мы сказали, ее музыкальное творчество идет просто вразрез со всем тем, что было до и было во время этой рок-революции. Вспомните, что вы послушали по радио, а теперь представьте, что после того, как вы слушали вот эту музыку где-то год, психодел, там все как положено, вы заходите в магазинчик, покупаете себе пластинку хорошего дизайна, такой с бананчиком, и играет там вот такое.

Это абсолютно другая музыка, абсолютно другой взгляд на то, как эта музыка создается. Послушали мы с вами, как вы уже догадались, группу The Velvet Underground и их дебютный альбом. Что здесь сказать? Во-первых, эта группа, наверное, самая влиятельная в истории музыки. По количеству жанров, которые она породила, нету даже сопоставимого коллектива в плане такого влияния на будущее. Давайте просто перечислим. Нойз, панк, постпанк, готический рок, вся новая волна, шугейз. Этого достаточно. Вот на такое количество жанров повлияли вельветы. В чем была особенность их музыки? Почему она так выделялась на общем фоне? Ну, давайте еще что-нибудь послушаем. Например, вот такое.

Как вы видите, музыка, если лето любви – это свет, это любовь, это какая-то надежда на будущее, легкие наркотики для расширения сознания, Velvet Underground в противовес – это мрак, это тяжелый для того времени звук, это героин уже, а не ЛСД и так далее. Если это любовь, то это Венера в мехах, максимально декадентская группа, аналогов которой до этого не было. Кто-то про Velvet Underground сказал, что ее первый альбом купили всего 100 человек, но все эти 100 человек организовали свои группы. И это абсолютно правда. Что бы вам там ни говорили, как бы вам там ни казалось, в 67 году дебютник Velvet Underground прошел абсолютно незамеченный для публики. В широкие массы никуда это не выбилось. Эту группу знали только в Нью-Йорке. И по совпадению Нью-Йорк – это первый из двух городов, в котором зародился панк-рок. И пошел он, соответственно, с Вельветов. Немножко о группе. Главных человека там было два. Это Лу Рид, который отвечал за тексты, и Джон Кейл, который отвечал за музыку. По сути, первые два альбома, наиболее выдающихся у Velvet Underground, то есть дебютниках, и второй следующего года, White Light, White Heat. Давайте что-нибудь послушаем с того альбома.

Оба этих пластинки, они находятся в музыкальном отношении в таком противовесе луридовского, как такого декаденсно-романтического и кейловского, такого экспериментально-жуткого и мрачного. И вот в этом вот неповторимом симбиозе, по сути, группа Velvet Underground выпускала первые свои два альбома. Потом Джон Кейл ушел, и следующий альбом уже выпускал, по сути, Лурид полностью, отвечая и за текста, и за музыку. Но о Луриде чуть-чуть попозже мы еще поговорим, и о Келли, кстати, тоже. Закончим с Velvet Underground, переходим мы, значит, в город Детройт. Город Детройт — это второй город из двух, в котором панк-рок зародился. Там нам будут важны два коллектива. Первый коллектив называется MC5, Motor City 5, звучит он вот так.

Кто же такие MC5? Ну, это такие детройтские ребята, которые хотели играть очень агрессивную музыку, у которых был продюсер, смекнувший, что вот эта вот политизированная тема, она работает, и всячески продвигал группу как такую леворадикальную. В связи с чем выходило у них несколько курьезов. Вот один из них. Когда группа уже прославилась, ну, более-менее, ее позвали в Нью-Йорк играть на каком-то леворадикальном собрании. Люди собирались, леворадикалы, рассказывали свои там коммунистические идеи и думали, надо кого-то позвать, какого-то рок-н-ролльщика, кого бы нам пригласить. О, вот в Детройте MC5, надо позвать их. Ну, значит, приглашают. Продюсеры, конечно, соглашаются. Группа MC5 приезжает, значит, на лимузинах. Ну, эти леворадикалы такие, знаете, антикапиталисты смотрят друг на друга такие, так, это вообще кто такие? Это вот те самые MC5. А ребята, значит, выходят, проходят на сцену, ну, все уже такие злые, что вообще творится. И выходит, значит, группа и в микрофон заявляет, нам вообще, собственно, плевать на революцию, мы здесь не за революцией, мы здесь за рок-н-роллом. Ну, и тут же начинается мини-поножовщина, кого-то даже, по-моему, пряют ножом не сильно, там, солиста, кажется. Такая вот потасовочка затевается с группой MC5. Как группа прославилась? Во-первых, прославилась она очень хорошей музыкой. Особенность их в том, что дебютный альбом записан как лайв. Их дебютный альбом — это альбом живой, записанный на концерте. Потому что их продюсер считал, что студийная запись, она не отражает той энергии, которая заложена в MC5, которую они декларируют в своем творчестве. Давайте что-нибудь еще послушаем с первых альбомов.

Вот как-то так. То есть абсолютно бешеная энергетическая музыка. Абсолютно животное, подобострастное, если позволите, подобострастное музицирование. Которое, конечно же, панки тоже очень сильно полюбили. И тут надо сказать, что не просто они это полюбили, а это вот прям напрямую влияло на протопанк-группу. MC5 сама была протопанк-группа. И вот влияло на протопанк-группу более поздней, которая уже таки ближе к панку. То есть группа 75-го года, зарождение панк-рока. Зарождение панк-рока в подполье. Как группа прославилась? Возвращаемся к этой теме. Был у них в 68-м году пик их славы. Они приехали на концерт в Чикаго. Там давался концерт против войны во Вьетнаме. И, соответственно, ну, много групп приехало туда выступать. И начались какие-то потасовки с полицией. До начала концерта или во время самого начала потасовки с полицией. Радикалы, полицейские всех отцепили. Все группы, которые должны были выступать на концерте, они просто уезжали. Остался, по-моему, Нил Даймонд, который уже, конечно, выступать он не будет. Он там где-то сел в сторону посмотреть, что происходит, и остались MC5. И MC5 за все остальные группы отыгрывали 8 часов подряд. То есть это был 8-часовой живой концерт детройтской безумной группы, которая, конечно же, славу им снискала сразу же. Переходим ко второй детройтской группе. Группа называется The Stooges. Ее вы уже, конечно же, прекрасно знаете. Это группа, в которой играл Игги Поп. Звучала она вот так.

эта группа уже повлияла на панк-рок в гораздо большей степени. Во-первых, звучание у них было аналогичное Motor City 5. Во-вторых, фигура Игги-попа. Игги-поп для панк-рока это считается Иисус Христос. Это фигура непоколебимая, это где-то вот он там в стратосфере, настоящий панк прям вот эталонный, да, вот если бы можно было как-то клонировать сущность панк-рока, то там вышел бы и Игги-поп. Это во-первых. Во-вторых, группа прославилась и среди критиков, потому что их концерты были неординарными. Игги-поп выходил пьяный, то выходил под наркотиками, то резал себя, плевал прямо на сцене, то что-то орал в микрофон. Все это было как-то вроде отвратительно, но всем очень нравилось, потому что была бешеная энергия. Потому что группа Stooges эту бешеную энергию давала. Дебютный их альбом, в плане звучания, дебютный их альбом получился сыроватым, считается культовым, мне не очень нравится, потому что, по сути, там было несколько песен, когда они приходили на запись этого дебютника, было у них несколько песен и обдолбанный Игги-поп. Это известная история. В момент, когда Stooges приехали в Нью-Йорк на запись, он обдолбался какими-то наркотиками, и его, значит, гитарист Stooges вел за веревку, потому что Игги-поп бегал и говорил, что видит сквозь дома. Его в таком непотребном состоянии привели на студию, дали там 3-4 песни, им сказали, типа, ребят, мы не можем записать альбом из 4 песен, у нас там как бы минимум стоит, там, не помню, 30 или 40 минут, минимальная длительность пластинки. Вам нужно материалы вот на это время. И Stooges буквально там за день, за два дописали эти песни какие-то на коленке, чтобы просто вот в этот хронометраж вложиться. И выпустили дебютную пластинку. Второй их альбом был, конечно же, поинтереснее. Второй альбом назывался Funhouse. Звучит он как-то вот так.

Альбом признан самым громким в истории музыки. Альбом, наверное, лучший в дискографии Игги Попа в огромной. Альбом очень энергичный, очень живой. В плане звучания он хорош, в плане громкости он просто великолепен. В плане энергетики это что-то шаманское. Но шаманское не как вот Кэптен Бифхарт, не как там Таксидом он чуть позже будут делать, а в таком животном, зверином шаманстве. Прям вот какая-то агрессия и прилив сил наполняет твое тело, когда ты слушаешь эту пластинку. Очень рекомендую, если вдруг вы пропустили, Funhouse 1970 года выпуска. Прямо вот настоятельно нужно у себя в плейлистах эту пластинку иметь. Соответственно, что такое фанхаус? Фанхаус — это дом, где люди принимали наркотики, в частности, героин. Дом веселья, героиновые будни, и гип-поп, он их как раз-таки и воспевал вот в этих своих пластинках. Позже у них вышел еще альбом Rao Pao, тоже очень хороший, вот такие там треки были.

тоже очень качественный альбом, и, соответственно, Iggy Pop, он и как музыкант, и как личность очень прославился, очень понравился панкам, и они всячески пытались ему подражать. Настолько подражать, что есть такая байка, что вот эти вот цепи, а как известно, что панкам нечего терять, кроме собственных цепей, так вот, вот эти вот цепи, которые панки всячески носили, цепи и ошейники в первую очередь, они пошли из песни «I wanna be a dog», да, Iggy Pop с дебютного альбома. Влияние Iggy Pop было прям всепоглощающим. Дальше возвращаемся мы обратно в Нью-Йорк, в такой город становления панка, и там отметим пару групп. Надо сказать, что группы кто-то отмечает, кто-то нет, мы о них так вскользь упомянем. Не будем оскорблять ту часть панк-историков, которая любит про них говорить. Первая группа — это Нью-Йорк Доллс, это глэм-рок коллектив, звучат они вот так.

Чем эта группа важна для панк-рока? Важна она по трем причинам. Причина номер один – это их стиль. Вначале они так переодевались, там, перекрашивались в женщин, такие у них были обтягивающие джинсики, то есть максимально такой до смешного гламурный образ, такие, знаете, мужчина в обличии гламурной чикса 70-х годов, только возведенный в абсолют. И вот в таком вот формате они выступали. Это первая причина. Вторая причина – Майкл Макларен, продюсер Sex Pistols в будущем, и он бы стал продюсером группы New York Dolls после их первого альбома, и полностью поменял им имидж, они выходили в каких-то коммунистических нарядах, у них были красные флаги, звезды, сами они там чуть ли не как пионеры выходили. По мнению Макларена, все это должно было публику эпатировать, но в итоге из-за этого группа загнулась окончательно. Вообще, надо сказать, что Джонни Тандер, это вот солист этой группы, не помню, кто про него сказал, что он выцарапывал неудачу из цепких лап неминуемой победы. То есть вот человек просто не везло, что бы он ни делал, ничего у него не получалось толком. Было New York Dolls, как-то все это дело провалилось, собрал он новую группу, уже панк-группу The Heartbreakers. Вышел у них один альбом в 76-м году. Вот так он звучал.

но все равно коммерческого успеха он не добился, а, так скажем, альбом признали уже чуть-чуть попозже. Джонни Тандер постоянно вот был в неудел, жалко, но назвался панком, нехер жить хорошо. И последняя группа, о которой мы поговорим в контексте истории панка, такого до 75 года, это группа Dictators. Dictators, диктаторы, звучат они вот так.

Собственно, альбом у них вышел аккурат в 75-м году, но это не совсем панк. Такой протопанк, только с большим уклоном в хэви-метал. Полуметаллическая группа, полупанковая, уважаемая и потларями, и иракезниками. У нас они дерутся на улицах, но как только ставится флаг диктаторс, это означает, что перемирие, все, мы этих ребят уважаем. Группа выпустила, значит, один альбом, тут же распалась, никто о них ничего не слышал. Потом в 77-м году, когда в CBGB, в знаменитом клубе, началась эта панк-движуха, их там отрыли, сказали, вот их надо срочно на сцену. Ну ладно, давайте как-то соберемся, собрали, вновь они начали играть, что-то там еще альбомов повыпускали, но уже гораздо менее интересно, чем их дебютный альбом. Дебютник у них называется Go Crazy Girls, кажется. Хороший альбом, очень рекомендую послушать. То есть Диктатор — такая местечковая, нью-йоркская прото-панк-группа, очень культовая. Последний такой, значит, протопанк-аккорд в нашем с вами рассказе. Дальше уже год 75-й, здесь, соответственно, дебюты. Дебютирует Sex Pistols, но уже не альбомно, а так играют там в каком-то центре искусств в Лондоне. Явно не пролетарии, не рабочие пошли в этот центр искусств играть. Дебютирует Патти Смит, о ней прям буквально пару слов. Надо сказать, что Патти Смит — это переоцененная, на мой вкус, личность в панк-роке. Звучит она вот так.

Никогда она мне не нравилась ни в музыкальном отношении, ни в отношении поэтическом. Но, тем не менее, не можем мы ее не упомянуть. Все-таки как бы знаковое такое лицо для панк-рока. Ну и, собственно говоря, заканчивая все эти разговоры про панк, панк-историк вот на моем месте сказал бы, ну все, как бы подошли мы к 76-77 году, сейчас-то тут мы разойдемся, сейчас я вам расскажу про панк. Но у нас будет чуть по-другому. В самом начале мы решили, что панк-рок будет рассматриваться теологически и религиовечески. Вот, скажем так, теологический подход к панку закончен, как панки сами видят свой путь, начинается подход религиоведческий, то, как было, грубо говоря, на самом деле. Для того, чтобы об этом поговорить, мы вернемся с вами в 67-й год, где мы взяли группу Velvet Underground и пошли по пути панка, да, если кто-нибудь играл, в Сёгун 2 Total War, игра такая, вот там есть так путь Ки и путь Бусидо. По пути Бусидо прошли, теперь пойдем по пути Ки. Что вообще происходило в музыке рок-революции? К чему в протест была группа The Velvet Underground? Она была протест психоделической музыки, которая развивалась и в итоге эволюционировала в так называемый прог-рок. Это где-то вот конец 60-х, начало 70-х, когда рок-музыка была в абсолютном мейнстриме. Ну, мы, например, слышали выражение там рок-опера. Почему рок-опера? А потому что рок должно быть все, что угодно. Рок. Опера, рок-вечеринка, рок-отдых, рок-секс, рок, я не знаю, там, фотоаппарат, все должно быть с приставкой рок. Это было очень модное слово. Как сейчас в современной журналистике, абсолютно отвратительное музыкальное, очень популярное слово мамбл. Там мамбл-рэп, мамбл-рок, мамбл-кор, мамбл, там, все что угодно. Вот тогда было слово рок, оно было прямо интегрировано в социум очень хорошо, и рок был на пике своей популярности. Появился жанр прог-рока, главными людьми там были замечательная группа King Crimson. The purple.

эволюция проходила в ключе постоянного усложнения музыки. Прог-рок, он был гораздо сложнее, чем рок психоделический, постоянно добавлялись какие-то инструменты, какие-то запилы, там двухсторонние гитары, трехсторонние гитары, там барабанов по 5 штук, там двойные, тройные, 5 гитаристов было в группах. Максимально сложный, многогранный звук. Хотелось сделать с музыкантом, чем больше, тем круче. Композиции там длились по 20 минут, какие-то запилы. Апогеи такого, знаете, рока для себя. Джаз-рок, кстати, тогда же появился. И вот такой, да, джазовый элемент, что типа уже там человек входит в какой-то такой психоделический космический запил и играет просто там сколько себя помнит. Понятное дело, что не всем это нравилось, и в музыке появлялась оппозиция, в том числе и в рок-музыке. Какая была оппозиция у прог-рока? Ну, во-первых, это был крауд-рок, немецкая тема. В первую очередь, наверное, здесь отметим группу Kraftwerk. Звучит она вот так.

74-й их альбом «Автобан» 74-го года. Это начало такой электронной музыки. Kraftwerk решили пойти вот по пути отхода от гитарных наслоений в сторону взаимодействия с электрическими звуками. Они видели будущее в этом, и, как казалось, они были абсолютно правы. С другой стороны, в это же время в оппозиции к прог-року стоял глэм-рок. Новый жанр. Это такая усовершенствованная версия психоделики, более мягкая, чем прог-рок. Возврат немножко к каким-то рок-н-ролльным традициям. Только все это помпезно, стильно. Ну, звучало это примерно вот так, там, послушаем Дэвида Боуи.

Это и есть такая напевная, простенькая, ну, в сравнении с прогроком, песенка, достаточно интересная, при этом в танцевальной манере, то есть это действительно такой был возврат к наследию 50-х годов. Соответственно, здесь судьбоносным для прогрока его заката стал 1975 год, о котором мы уже говорили в контексте рассвета панка. В 75-м году с прогроком произошли очень трагические события, с роком вообще. Рок начал уходить потихонечку из мейнстрима. Солист King Crimson чуть ранее в интервью говорил, что вот мы становимся такими динозаврами неповоротливыми, то есть группа ездит там, гастролирует с огромными грузовиками всякой техники, и все это как-то вот не та музыка, вот не та свобода, к которой мы всегда стремились. 75-й год, он, в принципе, вбил в крышку гроба гвоздь. Что там происходило, значит? Это триумф группы ABBA. ABBA стала мировой просто знаменитостью. Группа King Crimson распалась. Из группы Genesis ушел Питер Гэбриэл. На самом деле, просто уничтожив группу Genesis. Также умерли отголоски рок-н-ролла. Умер Элвис Пресли в этом году. И умер Марк Болан. Марк Болан — это солист группы T-Rex.

то есть еще одна группа глэм-рока. Было понятно, что вот этот старый миропорядок, он потихонечку рушится в рок-музыке, в рок-мейнстриме. С одной стороны уже Крафтверк, ранее упомянутые, подбирались, а с другой стороны подбиралась музыка диско, точнее евродиско. Звучало это вот так,

Евродиско проделала путь от американских гей-дискотек конца 60-х на европейскую сцену и просто заполонила танцплощадки и радиостанции. Музыка предельно тупая, предельно простая, никакого там посыла, никакого мастерства не нужно, просто биток, какой-то там голос, даже достаточно среднего. Главное, чтобы под это можно было поколбаситься. Это действительно выстрел в сторону классического рока, прям такой, знаете, в упор. И с другой стороны, все тот же панк-рок, про который мы так говорили, тоже подбирался, но панк-рок оказался бомбой замедленного действия. Он не стрельнул в упор, он взорвался и разорвал классический рок на части, но чуть-чуть попозже. Что здесь, собственно говоря, интересного? А интересно здесь то, что панк-рок и диско, они на самом деле в определенном отношении очень похожи. И та музыка идет в культурной оппозиции к мейнстримному року, к прок-року. И та музыка гораздо проще. И та музыка плюет вот в эти ценности рок-революции. То есть никаких там сложных запилов, заумных текстов про любовь, да, в случае диско вообще наплевать, что там поется, в случае панка такие агрессивные манифесты-месседжи, так сказать. Структурно, если мы смотрим именно в 1975 году, то эти два явления музыкальных, они синонимичны. И в этом кроется главная вообще загадка панка и главная причина того, почему все вот эти события, которые я описал в религиоведческом подходе, они панк-исследователями опускаются. А дело тут в том, что оппозиция панка, как бы там кто ни заявлял, она в первую очередь была музыкальной. Слово протест, оно было и раньше, протестовали, много кто протестовал. Я имею в виду сейчас про протест политический и социальный. Делай сам, играй как хочешь, тоже уже было. А панк-рок, он именно был культурный пост-рок, следующая ступень эволюции. Именно в отношении музыкальном. Собственно говоря, в заключение скажу, что панк-рок при вот таком вот подробном анализе того, что происходило вообще в музыке по пути его становления, он превращается из тупой подростковой протестной музыки, да, при том, что там протест ради протеста по большей части, он превращается в интересный культурный феномен. Он превращается в явление, которое хочется изучать, которое хочется смотреть, что же там в итоге получилось, что же в этом вот диком музыкальном вареве в итоге образовалось. И, собственно, это отвечает на вопросы, почему панк-рок, он не трехаккордный балаган у микрофона, который должны устраивать какая-то там ирокезная пьяная молодежь. Почему панк-роком заинтересовались серьезные музыканты? Почему в панке они черпали свое вдохновение? Если бы это была простая музыка, ну, кому она нужна? Тогда мы пойдем куда-нибудь в другую сторону, мы там будем экспериментировать. А вот панк-рок эту площадку своей культурной зачисткой поляны, культурным отказом от всех ценностей, он предоставил очень большую, необъятную музыкальную сцену, на которую можно было ходить, исследовать новые миры, исследовать новые звуки, исследовать новые подходы к музыке. Здесь мне можно возразить и сказать, что а как же протест, а как же Sex Pistols, а как же вот девиантное поведение, вон посмотри, наши тараканы там что-то ходят, свин из группы «Автоматический удовлетворитель» и так далее. Вот это же все, это же панк прям в чистом виде, какие там интеллектуалы. Да и кто там вообще, кроме Раймонс, там, Клэш, Дэмпт играл, это вот самые основные, все остальные, это там так. Вот обо всем этом мы с вами поговорим во второй части нашего экскурса в панк-рок, где мы поговорим о том, почему панк-рок на самом деле протест убил, а не создал. Почему протест ассоциируется именно с панк-роком? Какие вообще были интересные коллективы в панке? И, собственно говоря, почему панк-рок прожил всего один год? Почему после 77 года панк-рок в чистом виде, какие-то выдающиеся музыканты уже не играли? Вот об этом мы поговорим с вами очень подробно в следующем нашем подкасте. А на сим с вами прощаюсь. С вами был подкаст «Нота Бене». Еще услышимся.

Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.